Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первый.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
3: 0+.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Лето на любимой волне.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио. С любовью от слушателей.
3: Мы, Казань и БИМ-радио, 30 лет счастливы вместе.

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Я же в отпуске с мамой.
1: Вот так не знал было, да.
2: Шоу «Сопылявых».

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
2: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: На острове Сулавеси с 1905 года существует одна очень необычная традиция. Оказывается, для того, чтобы выказать почтение к умершим родственникам, индонезийцы каждый год выкапывают их из могил. Среди местных жителей даже существуют оригинальные конкурсы. У кого родственник лучше одет, тот и становится победителем. Но и на этом все не заканчивается. Обязательным завершением церемонии почтения становится семейная фотография на память.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, у вас будут свои преимущества, о которых многие могут даже не подозревать. Тельцы, будьте смелее, накал страстей будет почти запредельным. Близнецы, решив полностью посвятить себе весь день, проявите фантазию. Раки, первую половину этого дня стоит максимально разгрузить, чтобы подготовиться к вечеру. Львы, сейчас вам придется много работать, цените каждую минуту отдыха. Девы, вероятны разговоры или встреча, которые всколыхнут ваши чувства. Весы, пора стать реалистом. Оставьте иллюзии на потом. Скорпионы, скоро-скоро ваши переживания исчезнут и наступит что-то очень близкое к идиллии. Стрельцы, ищите адекватный выход из создавшейся ситуации. Козероги, улыбка добавит вам преимуществ. Водолеи, начинайте налаживать отношения с интересующим вас человеком. Нужен правильный эмоциональный резонанс. Рыбы, сейчас вы не готовы расстаться с деньгами, но дела потребуют щедрости. Всем знакам зодиака желаем новых перспектив.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Казань вошла в общероссийский рейтинг по качеству жизни и расположилась на второй строчке. Выше оказалась только Москва. В ЕГЭ могут ввести устную часть. Ее модель начнут разрабатывать в ближайшее время, причем в первую очередь для гуманитарных дисциплин. Параллельно в следующем году в ряде регионов протестируют практическую составляющую экзамена по физике и химии. Вузы выступают за такие изменения. Они рассчитывают, что это повысит уровень подготовки абитуриентов. В Госдуме рассматривают законопроект об обязательном уведомлении граждан о выдаче кредита. Банки и МФО должны будут в течение 15 минут прислать заемщику сообщение через его контакты или госуслуги с ключевыми параметрами займа – суммой, ставкой, сроком, условиями и информацией о праве отказаться от него. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Эй, народ, всем доброе утро. Это среда у нас, мы просыпаемся. Давайте, экватор рабочей недели. Сегодня вспоминаем наши с Фаридом МС-шные.
4: Выше ручки, выше, выше.
3: Ноги тоже выше, ноги выше. Другие части тела тоже выше. Мужики, давай. И все вместе киваем головой. Ой, я вижу, уже люди улыбаются. Нет, рано еще. Это обманный разгон,
4: понимаешь? Это обман.
3: Вот сейчас будет. Ну что, вы готовы, народ? Эй, йоу, народ, вы готовы? Тогда давайте вместе. Let's go!

0: Так, что там дальше
1: делать? Давай, качай. Отлично.
0: И вот этот диджей, он там в пульте все время что-то подкручивает, что-то настраивает, что-то
1: крутит,
0: что-то там делает.
1: А это просто вид создает, на самом деле.
0: Просто там что-то подворачивает, делает все эти...
1: Особенно сейчас, даже сейчас приборы, они сами могут все смиксовать. По сути, диджей просто там стоит номинально.
0: Да. В общем, вот это могла быть наша соведущая, но Стелла Мванги, она уже взрослая женщина, потому что это старый трек. Поэтому мы остались с вами. Вот, ребята.
1: А одной Ванги вообще уже нет.
0: Да, кстати. А мы такие же мощные, как Global DJs, а то и помощнее, потому что с вами самое энергичное, самое доброе утро желательно, самое мощное утреннее шоу на планете Земля под названием «Утром Мэнэй». Здравствуйте, здравствуйте, люди добрые. Ну что, как вы там? Что вы там? Как ваша среда? У меня беда. Я просыпаюсь в 3 утра. Кто-нибудь спасите меня.
1: Дубль 2?
0: Спасите меня. Кто? Я не знаю. Я сегодня, я вот просто открыл глаза. Вот что-то меня разбудило.
1: У тебя же был какой-то срез, когда ты спал нормально.
0: Да, ну этот срез давно закончил. В общем, смотрите, я почему-то проснулся рано утром. Просто проснулся. Чувствую рано утром. Я прям головой чувствую, что 3 утра. Тыкаю носом в часы. Ну, знаете, вот это вот. Вот эти электроны, которые на руке. Тыкаю носом, чтобы они включились.
1: Они тебе говорят, ну да, 3.
0: Да, 3:03. Я такой, это еще что такое? И все, ребята. И больше я вот, ну, короче, я уснул только опять через час.
1: Короче, как вчера, все то же самое.
0: Причем ровно на час я уснул, проснулся абсолютно разбитый, отвратительный, грустный, очень плохой. Но, видите, энергии много все равно для
1: вас. Я сегодня тоже такой, 3:30 такой, проснулся такой.
0: О!
1: 3:30 проснулся такой. Так, еще 1.5 часа. Лишь бы уснуть, потому что я знал, что если не усну, все, капец. Потом, 5, вот такой, о, нормально уснул,
0: значит. Отлично вообще, да. Вот так и должно быть. Но прикольно, да, у нас, Фарид, ты знаешь, что у девочек тоже синхронизация происходит кое-какая? У нас с тобой, правда, другая, не такая, правда, но тем не менее, тоже неплохо.
1: Слава богу, что не такая.
0: Ну да, сегодня среда, друзья мои, сегодня мы с вами активным входим в фазу утреннего, значит, невероятного нашего пробуждения. У нас сегодня интервью с заведующим диагностическим центром Закировым Ринатом Ударисовичем, между прочим. Мы узнаем, как вовремя заметить ухудшение зрения, поговорим именно на эту тему обязательно, в общем. А, кроме того, сегодня, конечно же, утромани, конечно же, игра слова за слово, конечно же, у нас сегодня поздравления в конце и утроуоки, ну а в самое ближайшее время историческая справка. И вот мы вдвоем, напротив меня Фарид Галимов.
1: А напротив меня Альберт Кузиахметов.
0: Вот прямо сейчас идем ее вам и подготовим, да? И вернемся
1: на
0: буквально.
1: Изи просто.
0: Вот буквально, считайте, короче, пройдет минуток так 2, а то
1: и 5.
0: 2.5. В общем, ребята, всем еще раз доброе утро. Всем привет, мы начинаем. 3.5 часа лучше, погнали.
2: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Реклама на Бим Радио.
4: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
5: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вернем на круг.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено.
2: Часто

0: Скорей позвони 09388.
1: А Уфанет не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план Уфанет 2000 предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Спонсор игры Утромани на Бим Радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий Квикстеп.
3: Ламинат Квикстеп. Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
5: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
4: Мама, я в эфире!
5: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если женщина сумела сохранить тайну подруги, значит, а, это не тайна, б, это не подруга, в, это не женщина.
2: Да ну на!
3: Шоу Шепелявых!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Историческая справка.
9: Так, у нас 22 июля сегодня, и поэтому мы сегодня, получается, говорим только об этом дне, если кто не в курсе и не понимает, что такое историческая справка. И сейчас мы вам все вообще расскажем про этот день, вообще все расскажем. Ну, смотрите, начнем мы с праздников. И первое же, что хочу, очень серьезный праздник, без шуток сейчас.
10: Давай.
9: Поэтому его мы сейчас и возьмем. Касается он 22 июля 1941 года. Сегодня День защитников неба Москвы. Этот праздник приурочен к героической дате. Именно тогда 200 немецких бомбардировщиков попытались прорваться к Кремлю, но советское ПВО встретил их шквальным огнем, и вот эти слаженные действия истребителей, зенитчики, внизу истребителей, наверху было сбито 22 вражеские машины, остальные были в шоке, в беспорядке, в итоге отступали. Ну, а
10: кстати,
9: идея...
10: Это был первый, кстати, массовый налет на Москву.
9: Да, идея принадлежит Юрию Никулину, потому что он в годы войны служил как раз-таки в зенитной артиллерии под Москвой.
10: Именно там у самого Юрия Никулина?
9: И в 19 году он, соответственно, дата эта была закреплена. Креплена. Вот. А следующий праздник, это касается всех нас. Сегодня Всероссийский день трудяги. Вот. Есть белка летяга, есть белка трудяга. Знаете, которая... Да, у него на плече такой огромный рюкзак, там вместо орехов какие-то камни, что-то бегает, там немножко глаза уже такие взъерошены.
10: Всякие инструменты, ключи всякие.
9: Бежит он и так далее. В интернете зародился этот праздник. В общем, ребята, помните о том, что не только надо трудиться, но еще и отдыхать, а ведь для этого нужен определенный орган. В честь него сегодня праздник. Всемирный день мозга сегодня.
10: Главная цель которого — повысить осведомленность о здоровье нервной системы, кстати.
9: Ну да, вот это, конечно, уже здесь больше про неврологию.
10: Сегодня, кстати, еще мой праздник.
9: Да ты че?
10: Международный день бокса.
9: Поздравляю.
10: Праздник спортсменов, тренеров и любителей этого вида единоборств.
9: Пожалуйста.
10: Вчера я так стоял, общался с Маратом, мой знакомый боксер, мастер спорта.
9: Все.
10: Поздравляю.
9: Привет вам передаем. Да. Вот. Ну и, конечно же, день приближенного числа Пи сегодня. Если кто не знает, классическое округление числа Пи — это 3.14.
10: Естественно. Я со школы помню.
9: Вот. А 22 июля, потому что, ну, эту дату можно записать как дробь 22 делить на 7. Получается приблизительно 3.14, 28.57 и так далее, так далее. Короче говоря, чуть больше числа Пи. Но, тем не менее, прекрасно, потому что Архимед в 3 веке еще до нашей эры такой дробью уже пользовался. Потом уже китайский математик Цзу Джинчи, он только более точное приближение взял и так далее. Но в целом дата поэтому и такова.
10: Да. Так. Еще один наш самый праздник на некоторое время. День толстяка и толстушки.
9: Поздравляем. Всех поздравляем. Улыбайтесь, да. Счастливы будьте и так далее. Вот, следите за здоровьем внимательнее. День спунеризма сегодня.
10: Чего?
9: Значит, есть такой человек. Он родился в 1844 году. Уильям Арчибальд Спунер. Это профессор Оксфорда. Прославился он не только научными работами, но еще и забавными оговорками. И поэтому в честь него назвали речевой феномен. Теперь он известен как спунеризм. Ну, это когда случайно говорят вместо куриного филе, например, филиное куре. Или вместо барабанной перепонки, например, не знаю, там, перепонная барабанка.
10: В кузне травил сидечек.
9: Ну да, вот это все.
10: Совсем как совсем.
9: Вместо прекрасная погода, погрестная прекрада, такие даже люди есть. В общем, ребята, такие вот, как часто у вас спунеризм возникает, да, и если он у вас, у меня иногда возникает сильно смешно, мы обязательно все примеры спунеризма приведем. Друзья мои, ну а пока двигаемся дальше, потому что смотрите, как интересно. Следующее-то у нас впереди необычные праздники. Вот про толстушек и толстяков мы сказали. Сегодня также день находок. Если вдруг бы... Я один раз нашел 100 рублей. Ну, это очень большие деньги были по тем временам, когда я их нашел. Это было я маленький. Домой пришел, сказал: мам, смотри. Мама говорит: давай сюда, тебе не надо.
10: Да, я понял, ты здесь один раз надел свою какую-то там ненадеваемую вещь. Помнишь, ты нашел 15 тысяч?
9: Да, нашел 15 тысяч в кармане, что? Могу себе позволить забыть 15.
10: У меня такой тоже был как-то пару раз уже.
9: Я потом понял, что это единственный вообще способ не отложить какие-то деньги. Просто бываешь их где-то, и все нормально.
10: Короче, Альберт, распихиваю по карманам.
9: Да, все верно. Деньги мака сегодня. Я вообще не понимаю, это крайне неудобная для меня лежанка, но тем не менее, кому-то нравится.
10: Просто мне
9: нравится.
10: Такой,
9: да, буквы Г лежишь, не знаю, либо гамак надо потверже какой-то, помощнее. Но тогда уже не гамак, это какой-то уже превращается, не знаю, в чего.
10: Смотри, день отельного лебедя.
9: Да, это не то, что в отеле у вас птица живет, а вот из полотенец, когда делают лебедя. Тебе делали хоть раз?
10: Что-то когда-то мне делают они, лебедей, крокодилов каких-то.
9: Красота, конечно.
10: И ждут, что им бабосики оставишь.
9: Вот почему мне перестали лебедей делать на следующий день. Понятно.
10: Чай надо остановить.
9: В других странах, в Азербайджане день национальной прессы, в Индии день манго. Как я люблю манго.
10: И в США, кстати, тоже. В США тоже, кстати.
9: Поздравляем всех сегодня. В США также день крысолова. Это в старой такой немецкой легенде. И был такой гамельнский крысолов. В общем, его переселенцы из Германии эту историю принесли. И в итоге вот этот музыкант с флейты, который крыс всех потопил-то. Морской фестиваль в Котке проходит в Финляндии. В общем, недалеко, кстати. Буквально в 279 километрах от Санкт-Петербурга это все проходит, такой старый фестиваль. Ну а мы пока в народный календарь нырнем. Сегодня у нас большое название, приятное, вкусное название. Панкратий и Кирилл. Ягодник или черничный день.
10: Класс.
9: Ну, это вообще, конечно.
10: Ну да, он, конечно, посвящен сбору первого урожая огурцов и массовому созреванию черники в лесах.
9: Все созрело.
10: Поэтому...
9: Крестьяне шли на сбор.
10: Да, кстати, у них ритуалы целые были. Там огуречный ритуал был у них.
9: Прикинь. Ой, ну это вообще, это вот вы Суздаль съездите, там вообще все на огурцах построено, если честно. Вся внутренняя продвижение практически. Да. В общем, ягоду крестьяне верили, что
10: спасает
9: от цинги, снимает ревматизм, даже возвращает остроту зрения. Это все говорит про чернику. Кстати, мои тоже верили, хотя они не крестьяне, мои верили, кормили меня зачем все детство черника. Черника не помогает от зрения, запомните уже.
10: Кстати, я сегодня черник строил.
9: У тебя зрение не улучшилось, кстати, просто вкусно было, если что. Смотрите, все очень просто. Мы уже много раз, мы об этом еще сегодня поговорим, у нас будет впереди интервью. Но еще раз напомним, что это физиологический процесс. Это у вас конкретно глаз меняет форму, поэтому вы хуже видите. Ну, точнее, поверхность. Мы об этом говорили миллион раз. Пожалуйста, не кормите детей черникой и не покупайте всякие вот эти вот средства, в которых черник содержится. Это не помогает никак.
10: Нет, зрения нет, но витамины можно. Почему? Пусть кушают. Зачем? Витамины есть там.
9: Слушайте, лучше идите к врачу, проверьте, где у вас нехватка витаминов, и доберите лучше спокойно.
10: Нет, а добиваться хорошего зрения, едя чернику, это фигня.
9: Это конечно, полная, да, согласен. Так, у хозяек еще особая примета была. Первый сорванный огурец сегодня тайком закапывали в землю и поливали молоком с квасом. Так зазывали диарею, видимо, не знаю.
10: Потому что... Некоторые девушки закапывали, а некоторые нет.
9: Так называли богатый урожай. Сейчас, кстати, невеста закапывает сосиску для того, чтобы была хорошая погода. Меня один раз работало, кстати, если честно, вот моим повезло. Так, если в лесах много черники, зимой грянут морозы, если черника еще не созрела, осень будет холодной. Ну, а мелкая роса предвещает ливень.
10: Ну и все.
9: Ну и да, зачем это все нам надо? Не надо тогда.
10: Да.
9: Так, раков, поздравляем ваш день сегодня. Вообще идет ваш пока по календарю.
10: А, кстати,
9: время.
10: Все, получается.
9: Ну, все еще пока раки. Ну,
10: с 23-го получается?
9: Ну вот, получается, наверное, да.
10: Лев начинается, да? Лев начинается.
9: Где лев кончается, там дело начинается. Какие исторические события произошли в этот день, расскажем прямо сейчас. 1863 год. Первое испытание конки состоялось в Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Что такое конка? Вы спросите меня, я вам скажу, черт его знает, если честно.
10: Это исторический вид общественного транспорта, широко применявшийся до перевода железной дороги на паровую, тепловую, электрическую или канатную тягу. Наиболее смысловен, то есть к лошади. То есть на рельсах стоит вагон, тянут его лошади. Да.
9: Конка. Ну все, теперь понятно. Просто забыл, что это конка называется. В 1894 году во Франции прошли первые автогонки в истории. В заезде Париж-Руан первым пришел паровой автомобиль «Де Дион Бутон», но был дисквалифицирован из-за того, что в экипаже был кочегар. Ну реально, он подкидывал. Они там... кстати, первые гонки были супер травмоопасные, потому что, вы представляете, нет никого. То есть машина открыта. открыто, вы буквально вот едете просто. И если машина, например, в кювет...
10: Ни каркаса летает, безопасности, ничего. Они железные чем были, как они же.
9: Конечно, просто, да. Это вот как раз как наши любят, вот это максимально, чтобы железо было мощное. Да, машина вот так втыкалась куда-нибудь в любой барьер, и человек из руля...
10: А ты по часам вылетал.
9: Метров на 5 улетает вперед, вот примерно так и было. В 1910 году в результате пожара в Ясной Поляне сгорели рукописи Льва Толстого. Большая потеря для нашей, конечно, культуры, к сожалению. В 1918 году Совнарком РСФСР издал декрет о борьбе со спекуляцией, который запрещал негосударственную торговлю. Ну, в общем, всех вот торгашей потихонечку раз и запретили. Потом, конечно, пытались это все дело вернуть. Оказывается, малый бизнес нужен. Как показывает пример Китая, оказывается, надо взаимодействовать и надо интегрировать капитализм немножко, ваш социализм, чтобы это как-то работало в мире капитализма, но...
10: У нас бы тоже это поняли, что малый бизнес это необходимо.
9: Такое дело, да.
10: О, 1927 год. В Италии создан футбольный клуб «Рома».
9: Ой, это прикольный клуб, да. Это известный клуб,
10: 27 год. 100 лет им будет, прикинь, в следующем году.
9: Вот. В 1954 году ЦК КПСС принял постановление о мерах по усилению пропаганды здорового быта среди населения. Как раз начали распространяться советские вот эти антиалкогольные плакаты, которые мы все с вами видели.
10: Правда, нет. Помнишь такое?
9: Да, конечно. По всесоюзному радио транслировалась утренняя гимнастика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Надо тоже какую-нибудь гимнастику сделать.
10: 3-4, руки шире, да?
9: Да-да-да. Вдох глубокий. Руки шире.
10: 3-4. А в 59-м году состоялся первый полет самолета Ан-10. Такой четырехмоторный, турбовинтовой. Классный был, кстати.
9: Это сильно. В 1960 году Куба национализировала принадлежавшие США сахарные заводы, и поставки сахара начались в СССР. Ну, то есть вот, а почему еще...
10: Тростника, кстати, сахарного.
9: Да, вот поэтому, кстати, если что, поэтому США очень сильно на Кубу-то и расстроились, потому что в Кубу вложили денег, поставили туда заводы сахарные.
10: Казино. Понастроили,
9: да, казино
10: там
9: понастроили, а потом, собственно говоря, Куба отхватила себе все это, национализировала, отделилась, и там и война была, и чего там только не было, значит, США пыталась все это дело забрать, не получилось, кстати.
10: Смотри, прикольно, 1971 год, 71 год, в школах Торонто в Канаде запрещена порка учеников.
9: Правильно,
10: только в 71-м, прикинь.
9: Да, до этого только
10: в путь. Пароль, представляешь?
9: Да, такая, получается, цех по изготовлению БДСМщиков. Ладно, смотрите, значит, 1996 год, вышла первая часть культовой компьютерной игры Quake 18+.
10: Quake, да.
9: Ну, это вот такой шутер был, там все было такое 2D-шное, было очень
10: бродилка,
9: интересно.
10: Бродилка-стрелялка.
9: Да, мне папа вот купил первый компьютер, я хотел установить GTA Vice City, в итоге мой друг, который разбирается, дал мне диск, сказал, вот тут все игры типа Quake, Doom, давай, друг мой, вперед, а уже San Andreas выходил тогда. Вот такие были у меня времена и детство, все поздно доходило.
10: Да.
9: Так, значит, ну и давайте посмотрим, кто родился в этот день из великих, которых, к сожалению, с нами уже нет. Михаил Федорович, первый царь из династии Романовых.
10: Самый первый, да, кстати.
9: Он правил с 1613 по 1645 год.
10: Долго, кстати, да?
9: Да, достаточно, действительно. Далее, значит, человек, который спроектировал пантеон в Париже, ведущий представитель классицизма Жак-Жермен Суфло. Интересно, конечно, у них там всегда соединение.
10: Да. В 1895 году родился Павел Осипович Сухой. Тот самый советский авиаконструктор, вот эти самолеты Су, это как раз вот в честь его названы.
9: Забавно, что родилась в этот день актриса, звали ее Надежда Рыкалова. Именно для нее писатель Александр Островский придумал роль Кабанихи в драме «Гроза». Настолько, видимо, она ему, да, нравилась, как
10: или
9: актриса.
10: Или Кабаниха.
9: Да, прекрасно, возможно, Кабаниха, я не знаю, если честно. Но зато, если посмотреть, значит, родилась Джуна, настоящее имя Евгения Давиатишвили, целительница и астролог. Ей приписывают предсказания о распаде СССР и аварии в Чернобыле. Это родилась в 49-м году она родилась.
10: А в 46-м родилась Мирей Мэтью. Та самая французская певица, шансонье. Одна из самых коммерчески успешных, кстати, исполнительниц французской музыки.
9: Которую, к сожалению, мы уже не вспомним почему-то.
10: К сожалению, ушедшая одна стадия Децл тоже. Мы же про него ушедших говорим.
9: Да, именно. Вот как раз я и про Децл хотел сказать. Кирилл Толмацкий, звезда 2000-х, вечеринку Децл дома и так далее.
10: Да.
9: Еще хотелось бы вспомнить об актере театра и кино, заслуженном артисте России Роман Мадянов.
10: Да, о, класс.
9: 62-го года рождения. Роман Мадянов исполнял великолепно злодеев. Сам был добродушный, классный, открытый, очень творческий, одаренный человек. Как же он умел.
10: Сколько сериалов, да, вообще?
9: Как же он. Ну, если вы помните сериал «Солдат 18+», он играл Колобкова, вот этого майора, да, злобного. Да. И как же он потом кричал, вот этих пьяных каких-то играл, ой, не знаю, как, злодеев кого-то... там, кого-то гнил. Мощно, мощно делает. Умеет, могет. Мог, точнее, и умел.
10: Он даже в «Анискине» и «Фантомасе» снимался, представляешь?
9: Ну,
10: когда
9: конечно.
10: Школьником когда был.
9: А кто все еще с нами по одной планете? планете шагает и отмечает дни рождения. Например, Мария Матье, самая известная французская певица в мире, она все еще, оказывается, жива и 80.
10: А, она жива, кстати, да.
9: Борису Эйфману, балетмейстеру, народному артисту России, 80. Далее, Олегу Газманову.
10: 76, ребят, исполняется.
9: 75, мне написано здесь.
10: А, 75, да-да, подожди.
9: Вот,
10: да.
9: Певец, народный артист России.
10: Ой, я же с ним поздоровался недавно.
9: Вот. А какую песню сегодня Газманову будем петь, пишите обязательно.
10: О, еще один большой актер с очень большим авторитетом, и не только.
9: Это, конечно...
10: Уильям Джеймс Дефо.
9: Уильям Дефо легендарный вообще. Во-первых, Человек-пауке играл вот этого зеленого гоблина, и в фильмах Уэса Андерсона, ну вот, отель Гранд Будапешт он играл, такого злодея. Очень колоритный актер, мощный. Ну и 60 лет ровно Ивану Гойда Охлобыстину, актеру и звезде сериала «Интерны», ну и ДМБ, гениально ДМБ, понимаете? Это насколько надо быть мощным человеком, чтобы написать настолько мощные слова. Например, «Армия» — не просто доброе слово, а последовательность состояний, ведущих к неизбежному дембелю. Понимаете, это все они писали тогда. Но
10: обалдеть.
9: Он был там не один, но мы об этом как-нибудь расскажем. На
10: и,
9: этом...
10: и сегодня день рождения человека, который ты знаешь, Сергей Писаренко. Сережа, молодец!
9: Сергею Писаренко, да, легенда КВН, легенда выступлений. Привет большой. На этом все, друзья мои, по исторической справке. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества.
10: Да.
9: Ну, а мы об этом с удовольствием расскажем в нашей любимой рубрике под названием...
4: Историческая справка.
11: Реклама на Бим-радио.
12: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдинг. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
13: Ток-ток-ток. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
15: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты, Т-банк.
16: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
17: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
18: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
19: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741-16+.
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Да. Татнефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто». Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, у вас будут свои преимущества, о которых многие могут даже не подозревать. Тельцы, будьте смелее, накал страстей будет почти запредельным. Близнецы, решив полностью посвятить себе весь день, проявите фантазию. Раки, первую половину этого дня стоит максимально разгрузить, чтобы подготовиться к вечеру. Львы, сейчас вам придется много работать, цените каждую минуту отдыха. Девы, вероятны разговоры или встреча, которые всколыхнут ваши чувства. Весы, пора стать реалистом. Оставьте иллюзии на потом. Скорпионы, скоро-скоро ваши переживания исчезнут и наступит что-то очень близкое к идиллии. Стрельцы, ищите адекватный выход из создавшейся ситуации. Козероги, улыбка добавит вам преимуществ. Водолеи, начинайте налаживать отношения с интересующим вас человеком. Нужен правильный эмоциональный резонанс. Рыбы, сейчас вы не готовы расстаться с деньгами, но дела потребуют щедрости. Всем знакам зодиака желаем новых перспектив.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Это самый точный прогноз погоды.
6: Мы стараемся, чтобы был самым точным.
5: Сейчас расскажем вам все, что
6: есть. Давайте, давайте, самое быстро-быстро. 25 плюс уже в Казани, прикиньте, плюс 25. Я прям поехал на мотоцикле сегодня в студию, прямо на эту футболку. Альберт видел.
7: Да, да, я вижу, очень красиво выглядит, конечно.
6: Да, но сегодня будет, ребят, плюс 30. Прикинь, да, какая жара будет.
7: Щетка будет, конечно.
6: Я вчера, кстати, даже прямо в этот, на пляж там вышел, я сходил в зал, и потом так у нас там выход есть на Ривьерский пляж.
7: Да, да, да.
6: Вышел, позагорал. Народу просто тьма тьмущая. Да. Все загорают. Бренные вот эти тела разных видов и форм. Ну, прикольно, знаете.
7: Прикольно, конечно.
6: Народу много. Народу
7: когда
6: много.
7: Тела прикольно. Всегда
6: плюс 30,
7: прикольно.
6: Друзья, дождя не будет. А завтра, 23 июля, 23 утром, днем 26. Обещаю небольшой дождик, две капельки днем, но не факт. А, и пятницу. О, не было же дождя, почему дождь появился?
7: Дождь появился? Нет, утра, был. Должен типа, был быть чуть-чуть.
6: В пятницу, типа, с утра 24 и 2 капельки. Днем вечером дождя нет, 27 будет, а ночью опять 2 капельки. Ну, нормально, мне как раз дневное мероприятие. Как раз дождя нет, когда у меня мероприятие. Более хорошо.
7: Ну что ж, самый точный прогноз погоды. На этом все. Хватит, пожалуйста, да? Одевайтесь по погоде. А что по погоде одеться, слушайте наш прогноз. По-моему, логично.
0: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит. Утромены сделают твое утро.
7: Нам слушатель, значит, прислал сообщение. Я предлагаю ему помочь. Значит, давай. Спрашивает, как отпроситься у начальника на пляж? Сегодня дайте совет. Давайте поможем, а, человеку.
6: Как отпроситься, скажи, болею, солнечный удар, у меня не могу.
7: Ну, это раз, да. Я еще предлагал, чтобы, так сказать, ну, соврать про отравление, либо правду сказать. Есть начальник, который правду ценит. Ну, вообще, это адекватный начальник. Если сотрудник уже в открытую просит, можно я сегодня, пожалуйста, передохну, я не вывожу. Он,
6: ну, да.
7: Надо понимать, что человек может, кстати, перегореть.
6: По-честному, можно сказать, да, может, сработает.
7: Вот это хороший вариант, конечно. Тут все от начальства, конечно, зависит.
6: А если просто взять отгул?
7: Тоже хорошо.
6: Мы же разрешено же.
7: Тоже хорошо, да.
6: Возьми от Гулда, иди загорачивай. Ну,
7: значит, нам тут слушатели написали уже, что вот некоторые взяли заказ на улицу Мадлен, соседи моим.
6: Да-да-да.
7: Да, тебя, говорит, знает сосед твой, сказал, что вместе играли в детстве. А, ну, слушайте, все, тогда я понял, тогда я понял. Просто адрес, наверное, конкретно не знал. Прикол, конечно, забавненько.
6: Ну, классно.
7: Вот так вот, да вообще, да какие соседи, это вообще, это же родственники, которых ты не выбираешь, понимаете, как обычных родственников, кстати. Они кстати, просто да. появляются и все. Вот, а господин Рамоне пишет, Исан Миссис, проезжал мимо, у вас, оказывается, у обоих номера зеркалки. А вы сегодня, а как вы увидели? У меня зеркалки, да, это базару ноль. У меня вчера, мне на днях друг приезжал из Москвы.
6: Нет, у меня не зеркалка.
7: Да, у Фарид не зеркалка, у Фарид там другой прикол.
6: У меня четыре цифры же.
7: Вот, да-да-да. У меня вчера друг... Позавчера друг приезжал из Москвы, сейчас высоко поднялся, у него там все хорошо, классно, молодец. Вот, и он как раз говорит, давай рассказывай, как номера получил. Я ему просто сказал, приезжаешь без госуслуг, получать номера. Из-за того, что у тебя нет госуслуг, стоишь вот эту очередь, получаешь где-то 6 часов. Вот я говорю, в 12 приехал, где-то в 6 вечера уехал. Я говорю, и всем, кто в итоге без госуслуг приехал, нам тогда выдавали всем, кому 202, кому там 0, там, что-то 040, человеку на лекцию достался, мне 030. Мы все идем довольны и счастливы, потому что никто за это не платить как бы не собирался.
6: Друзья,
7: не
6: подтверждаю, Альберт ни с кем не договаривался. Он просто
7: никогда.
6: Пошел получать. Он получать пошел номера, ему просто на шару достались.
7: Я еще денег за это не платил. Вы что, хорош. Значит, нам Карин с нами делится. Доброе утро. На следующей неделе летим в Дагестан отдохнуть. Отпуск не дают, так сказал начальнику. Беру больничный, чтобы отдохнуть. Вот странно. Ну, вот получается, у вас и больничный будет, и получается, у вас будет и отпуск потом, через какое-то время. Начальник у вас, конечно, интересный.
6: Да уж, кстати.
7: Привет, Бим. Лучше правду, так как если заболел, а завтра загоревший как раб будет, то будет вопросики.
6: Ну, лечился загаром, витамин получал.
7: Да, просто на улице лежал. Все будет хорошо. Тут ноги написали, кстати, я вот жаловался, что проснулся в 3 утра.
6: На улице под капельницей, да?
7: Понимаете? Да, сегодня просыпаюсь в 3 утра, кажется, это общая проблема такая большая. В которой сталкиваются многие наши слушатели. Тут, не знаю, где-то штучек, наверное, 6 было сообщение о том, что просыпается.
6: Во-первых, часовой пояс, который пора давно уже поменять у нас немножечко, вот чуть-чуть.
7: Ну ладно, здесь хотя бы блэкаут шторы вас могут спасти, если честно. Но если вы действительно чувствуете...
6: А биологически не обманешь организм-то?
7: Ну, ты же на отдыхе джетлаг преодолеваешь как-то. Обманываешь, получается. Понятно. Вот здесь примерно такая же история. Я тут больше к тому, что в основном влияет же, смотрите, самое такое, что на нас влияет, это, во-первых, наши какие-то внутренние вот эти тревоги, потому что ты плохо спишь и так далее. Но вот это да, вот да. наращивает. Плюс там многие любят плотно поесть перед сном. Вот, это тоже. И как будто бы рецепт звучит очень просто.
6: А чего ты тревожишь, скажи мне?
7: За 2-3...
6: Не дает тебе покоя ремонт, который ты оставил?
7: За 2-3 часа до сна лучше не есть, получается.
6: Это 100%.
7: Потом есть мягкие такие вот... ну, конечно, все это через врачей и так далее. Но есть такие просто успокоительные. Ну, на травы в основном. Чай, например, с ромашкой,
6: пустырник.
7: Я не знаю. Пустырники и так далее. Но лучше через врача, естественно. Вот. И, конечно, свежий воздух, подушка, свежепостельное белье. Вот это вот. И прохлада. Лада, конечно, в идеале. Все это и свежий воздух. И все это дает как будто прекрасный сон. И тяжелое одеяло, кстати. Говорят, тяжелое одеяло помогает.
6: Как в том стихотворении. С тобой, чтобы спокойно жить, пустырник надо жрать. По полю прям идти, срывать и не жуя, глотать. Прям с корнем.
7: Конечно. Будем рады, друзья. Мы сейчас с вами тоже немножечко расслабимся. Послушаем песню, которая заставит нас всех расслабиться, так сказать. Relax, take it easy. Потому что впереди нас ожидают те самые ребята. Видишь, блестит там вдалеке. Видишь, что блестит? Смотри,
6: что,
7: все
6: что,
7: ближе становится. Все, оно уже здесь, блестючее. Смотри внимательно.
8: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
9: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: расслабляешься, я же вижу, не расслабляешься. Расслабляйся быстро! Это быстро же... расслабился!
1: Это же
0: быстро!
1: Мика.
2: Да, да, Мика. Это все оно из нулевых, друзья мои. Так, мы знаете, что давно не делали? Я вот только что осознал, когда мы вот смотрели сейчас пробки, аварии и так далее. Ребята, у нас давно не было отзывов на Яндекс.Картах и 2GIS. Поэтому, как всегда, оставляйте ваши комментарии, поставьте нам 5 звезд. Если были в гостях, напишите, понравилось, как вам, как здесь вообще и так далее. В общем, нам всегда будет приятно ее получать, и другим рассказать будет приятно. Поэтому милости просим, заходите где удобно, а лучше и там, и там. Яндекс.Картах, да? И 2GIS. Несколько хороших отзывов мы как-нибудь зачитаем, у нас есть что почитать. Впереди у нас дорожная информация и, конечно же, любимая игра «Утромания». Друзья мои, участник уже здесь, так что скоро будет все.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю. Где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю. В автокресле.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
9: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
11: 211-00-73. 0+.
12: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-30. 9-444.
13: Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
15: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
16: Город зеленого цвета.
2: Про Зеленодольск же песня, ты знаешь, нет? Про Зеленодольск песня.
1: Нет. Ну-ка.
2: Вот, послушай, пожалуйста. Сейчас окунемся в нулевые, смотри.

0: Икс за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
2: Город зеленого цвета.
3: Про Зеленодольск же песня, ты знаешь, нет? Про Зеленодольск песня.
4: Нет. Ну-ка.
3: Вот послушай, пожалуйста. Сейчас окунемся в нулевые, смотри.

0: Хитёвые заметки на БИМ-радио.
1: Итак, смотрим внимательно на казанские дороги. Сегодня это 2 балла, дороги почти свободны. 6-минутная, самая крупная, кстати, пробка Губдулы Тукая от Вахитова до Салих Сайдашева. Там что-то происходит, сейчас посмотрим. Мосты и дамбы свободны, давайте глянем на город.
2: ДТП почему-то много.
1: Да, кстати, мы насчитали, что 5, по-моему, 1, 2, 3, точно, 4, 5, да, все верно.
2: 6 уже даже, 5.
1: Проспект Победы, если вы двигаетесь мимо Горько-Скомейского леса, вот добираетесь до Академика Завойского, ну, получается, страна Горько-Скомейского, там вот примерно. Ну, короче, стороны Горько-Скомейского леса. Что я вам рассказываю? Правый ряд сразу после заправки. Будьте внимательно осторожны перед затяжным поворотом. И дальше. Только пересекли, получается, Рихарда Зорги под мостом. И тут тоже ДТП в среднем ряду. Вот 6.40 произошло, все еще задерживает движение. Далее, значит, ну, что-то вообще на Крыловке большой, на Краснококшайске постоянно происходит ДТП. Сотрудники ГАИ, пожалуйста, обратите ваше внимание. 6.43 произошла авария, все еще сдерживает довольно-таки серьезно все это дело.
2: Средний ряд.
1: В авиастроительном районе Копылово при приближении к Тетцевской сторону города левый ряд машины на аварийке создает тоже неприятные такие задержки перед светофором.
2: Компрессоры.
1: И, тоже классическая история. Вот с квартала едете, хотели подняться, вот вам, пожалуйста, вот будет тяжеловато. Там наверху на подъемчике в левом ряду произошло ДТП.
2: А там дорога делают, поэтому там такая вот вещь.
1: Ну что же вот поделаешь-то, развязка нужна. Дорожных работ, конечно, тьма тьмущая. Ну а в целом, конечно, дороги, несмотря ни на что, 2 балла, спокойно. Мы едем, передвигаемся, так что, друзья, ПДД соблюдайте, будет вам счастье. Анонс «Ананас» еще вернется через час.
2: Антон предполагает, что бензин как появился, поэтому много ДТП, как бензина не было, неадекватный.
1: Есть такое, кстати, да. Вот возле дома 2 заправки, и все, пожалуйста, там все свободные. 92-й есть, только 95-го я что-то не видел, где есть, напишите.
0: Хитёвые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» П. Саттарова и Эльвира Гакилиевна. Салон напольных покрытий «Quick Step». Ищите напольное покрытие. На ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин Quick Step на Альберта Камалеева 32. Телефон 245-21-50. 245-21-50. Ну а мы сегодня, будь здоров, поиграем. Спасибо. С нами в Утромане. У нас сегодня дебют в эфире. У нас в гостях наш слушатель. Зовут его Илья Даев. Илья, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро, Илья.
1: Добро пожаловать, как говорится. Ну, рассказывайте, как давно нас слушаете?
3: Года 2 точно.
1: Очень хорошо. Расскажите, как пришла в голову идея? Вот 2 года вы слушали, вот через 2 года что-то щелкнуло, что-то случилось, и вы к нам пришли. Вот что это был за момент такой?
3: Ехал на работу, вот, увидел сообщение в группе и оставил заявку.
2: Почему бы и нет? А почему не прийти? Правильно, молодец, красавчик.
1: Так и надо вообще. Это всем нашим слушателям вообще отличный пример. Кому-нибудь рассказывал, что придешь сюда? Кто-нибудь болеет за тебя сегодня?
3: Да, коллеги.
1: Всем большой привет передаем. Коллегам и слушателям напоминаем о прямой трансляции ВКонтакте.
2: Да, можете видеть Илью воочию, как говорится.
1: Переходите, там сразу можно стать зрителем, и не только слушателем. Будем вам всегда рады. Правила напоминаю. Впереди 5 вопросов на разные.

0: денежные суммы на 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей. Соответственно, после ответа на первый вопрос 100 рублей сумма несгораемая. Мы даем купюру сувенирную красивую с подписями и печатями. В дальнейшем после правильных ответов тоже можно забрать заработанную сумму, пока мы не сдадим следующий вопрос. В общем, все очень просто и легко. Илья, пожелаем тебе удачи. Давайте поиграем. Первый вопрос 100 рублей. Начнем, пожалуй.
1: Утро мании.
0: Какую машину хочет сесть Любовь Успенская в знаменитой песне «Чтобы уехать куда-нибудь»?
2: Я сяду
3: в кабриолет.
0: Браво!
2: Красавчик.
1: Утромены. Утроманят.
0: Хорошо, идем. И следующий вопрос
2: уже
0: на 500 рублей.
2: Красивую соточку заработал.
0: Да.
2: Наша с печатью, с автографами.
0: Это замечательно. Следующий вопрос звучит у нас вот так вот. Какое животное ходит в шахматах по диагонали?
3: Слон.
0: И это верно, конечно.
1: Утромены. Утроманят.
0: Прекрасно.
2: А я как по-другому же называют, помнит? Слон.
0: Офицеры.
2: Нет, офицер другой.
0: Офицеры, россияне. Та-ра-да. Но слон тоже известное название. Там вообще есть лошадь, конечно. Вот. Но, как известно, очень легко предугадать, если... Как узнать вообще, что шахматист татарин, первый съедается конь. Смотрите, значит...
2: Как два грузина... Больше два грузина играют в шахматы, один такой ставит ферзя и говорит такой... Мат. Другой стоит рядом короля и говорит: отец.
0: Вопрос! Какую должность при дворе китайского императора занимал человек, который получал жалование, когда ничего не делал и ничего не получал, когда приступал к работе? Я приведу маленький пример. У Генри Форда, если да, помнишь, были люди, которые занимались починкой станков, и они деньги получали только, когда они ничего не делали, потому что станки работали. Как только они шли чинить станок, у них сразу зарплата останавливалась, и поэтому у них была задача...
2: Тема, да, прикинь?
0: Да, все, они поэтому...
2: Быстрее починишь, быстрее будешь...
0: Все верно. При китайском, значит, императоре тоже был человек. Соответственно, он получал жалование, когда ничего не делал, и наоборот, ничего не получал, когда приступал к работе. Вот при китайском императоре какой это был человек? Ну, точнее, какой профессии, если быть точнее.
2: Кстати, мне друг прислал фотографию, он есть кабриолетик, я сразу отгадал.
0: Поэтому...
2: Да,
0: ты про первый вопрос.
2: Да.
0: Все понял.
3: Ну да, при Форде это были техники, а.
0: Да. Но тут китайский император. Ну, несложный, на самом деле, ответ. Ничего там сложного нет. Вот так, если подумать.
2: Что могло понадобиться императору самому?
0: Император человек важный.
2: Ну да.
3: Угу.
2: Ты, говорит, деньги получаешь, вот если это. А если вот это, то вот нет, не получаешь.
0: Есть какие-то предположения, Илья?
3: Ну как да, ты? Даже вот мыслей нет.
0: Ну если вот Форд очень сильно переживал за станки.
3: Да, за свою линию он переживал.
2: Да, что станки простаивают условно.
0: Да. А про императора, если мы говорим?
2: За что мог переживать?
3: Знаю, император там очень много проблем. За что он мог переживать?
0: Но еще раз, я тебе уточню в вопросе. Он был, если что, ну на всякий случай, при дворе китайского императора. Он именно был при дворе.
3: Ну, придворный.
2: Ну, то есть, получается, именно вот в императорской, скажем так, семье, что получается, при дворе так выходит? Ну,
0: при дворе. Соответственно.
3: Ну, что-то у меня даже мысли по этому поводу.
0: То давай, на всякий случай, время у нас подходит к концу, поэтому на всякий случай задам тебе вопрос, и ты подумай, и после него услышим ответ, надеюсь, хотя бы предположение, да, и вдруг это будет правильно. Вопрос был следующий. Какую должность при дворе китайского императора занимал человек, который получал жалование, когда ничего не делал и ничего не получал, когда приступал к работе? Ваш вариант, Илья? Можно любой назвать, если нет вариантов. Ну, пальцем в небо, то вдруг попадешь.
2: нас трансляции есть, правильный ответ, кстати?
0: Да.
2: Какие, да? Я такой, какие?
0: Итак.
3: У меня даже, не знаю, но это точно не охрана какая-то, потому что...
0: Ну да, это странно, что идет нападение на дворец. Никакого жалования вам. Ладно, да, мы по домам, пока. Итак?
3: Боюсь, что нет ответа.
0: Может, давай на шару что-нибудь скажем. Любое. Ну так, по приколу чисто.
3: Прикол тогда. Придворный, не знаю.
0: Просто придворный. Просто придворный. Ничего не делал, все.
2: Нет двора, нет денег.
0: Да. Ну это прям как в 90-е, да? Когда нет двора, нет денег. Хорошо, давайте разбираться. Ну мы здесь, конечно, чуть-чуть, да, уточняли. И правильный был пример с Генри Фордом. Потому что Генри Форд тогда переживал за станки. Самое важное, что было. А самое главное при китайском дворе, это, конечно же, при китайском дворе императора имеется в виду. Конечно же, сам император. Поэтому он получал жалование, когда ничего не делал. То есть, когда император был здоров, и когда он болел и лечил его, да, ему ничего не платили. Ответ правильный. Это врач самого императора.
1: Утромены утроманят.
0: Ну, ничего. Слушайте, до третьего вопроса мы дошли абсолютно спокойно. Я хочу сказать, Илья, что отличный дебют состоялся. 100 рублей мы сейчас обязательно передадим. Волшебная шкатулка у нас будет у Фарида. От тебя привет и ждем, пожалуйста.
3: Передаю привет всем коллегам и одной замечательной барышне Камиле, которая меня очень поддерживает. И который наверняка сейчас слушает, да.
2: Камил, привет, Свел. Да. Я передаю 100 рублей.
0: 100 рублей у нас зрители прямой трансляции наблюдают внимательно. Они сувенирные. Мы старались, подписывали печати, ставили.
2: Но, слушай, они сувенирные, настоящие?
0: Конечно, это самое главное. Ну и, естественно, хотим напомнить. Вот точно,
2: хочем тоже.
0: Да, точно так же. Отличный пример показал сегодня Илья. Просто захотел, увидел, нажал, записался, приехал, поотвечали на вопрос, повеселились. Это у него был дебют. Дебют удался, я считаю. Приходи обязательно. На предыдущие вопросы отвечал супер легко. Это прекрасно. Вот, а в следующий раз тебе вопрос про китайского императора просто задавать не будем. И все, видишь, как все просто и легко. Так что, друзья, приходите обязательно. Мы повеселимся. Денег вам дадим, если правильно ответите. Так что у нас тут круто и классно. Мы вас всегда ждем. Записывайтесь.
1: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили учитывать материнство при формировании пенсии. Женщинам могут начислять дополнительные пенсионные баллы за каждого ребенка. Предлагается дифференцированный подход. За первого ребенка 3 балла, за второго 5, за третьего 7, за последующих по 10. Если у женщины четверо детей, это может дать прибавку к пенсии порядка 5000 рублей. Возить с собой распечатку полиса ОСАГО больше не обязательно. Верховный суд подтвердил право водителей пользоваться электронной версией страховки. Учителям с трудовым стажем в сфере образования от 25 лет будут присваивать звание ветеран труда. Благодаря этому они смогут воспользоваться мерами социальной поддержки, действующими для ветеранов труда. При этом список льгот варьируется в зависимости от правил, принятых в конкретном регионе. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Утромены сделают твое утро.
3: 8 часов и 3 минуты у нас на часах. Можете так, что не заглядывать никуда. Напоминаю вам на всякий случай о том, что вы всегда можете оставить отзыв. Вот Илья, надеюсь, сейчас вот выйдет. Нам поставить 5 звезд где-нибудь в Яндекс.Картах или в Дубльгисе. А может быть и там, и там. Будет приятно. У нас зачастую радуется сердце и глаза, когда мы читаем. Потому что вы такие приятности пишете. Это, конечно, здорово. Спасибо, что делитесь. Будет очень-очень даже. Так, а теперь внимание. Кстати говоря, вот вам из интересного происходящего. Вчера и до этого были новости такие интересные.
4: Какие?
3: Во-первых, в Британии будут запрещать сейчас школьникам младше 16 лет пользоваться соцсетями.
4: И да ты чё?
3: Во Франции
4: 16?
3: Такой же закон принимается, по-моему, младше вот 15, единственное что. То есть ограничивают влияние соцсетей на детей. Потому что почему?
4: Соцсетей на детей.
3: Да, некоторые соцсети, к сожалению, превратились в оружие пропаганды, к сожалению. 100%. Как и всегда, хорошее изобретение превращается, к сожалению, в оружие политики. Ну, в общем, скорее всего, нечто подобное.
4: И не только политики, кстати.
3: Есть ощущение, что совсем скоро что-то подобное будет и у нас, но это только наше предположение. Мы диванные политологи, если что. Тем временем в Госдуме предлагают запретить рекламные обзвоны в выходные и праздники. Может быть, вообще их запретить? Не хотите вы? Потому что это же невозможно. Чего только там нет?
4: Слушай, вот мне так интересно. Вот смотри, они же звонят, и мне кажется, неужели кто-то с ними разговаривает?
3: Есть, наверное.
4: Потому что мне как только вас интересует, я сразу, я тут же кладу и блок сразу. Вот неужели кто-то слушает их?
3: Но меня сейчас больше всего раздражают такие, когда вот записано заранее, типа, алло. А, привет, да. Меня зовут так-то, так-то, я открыл свою школу чего-то. Давай, приходи, у нас в понедельник пробный урок бесплатно. Чего это такое? Зачем? Кто позвонил, кто дал номер и так далее. Ой, как, знаете, как здорово, когда тебе кто-то звонит, и ты говоришь: здравствуйте, а вы не хотели бы? Я говорю: откуда у вас мой номер? А мы его взяли, откуда у вас номер? У меня нет разрешения. Я не давал разрешения использовать мой номер в рекламном центре. А ну-ка быстро, и все там сразу и скидывается трубка. Да. И нормально, оказывается, становится. Оказывается, особенно когда незаконно добывается база данных, это вообще замечательно. Вот. Ну что, тогда мы что-нибудь еще из такого интересного придумаем. Тут, значит, что такое? Ты что-то прочитал интересное?
4: Я просто нашел такой тоже этот топливный кризис, типа затронул не только заправки. И возле бара как вот так и стоит вывеска, написано: не больше 20 литров пива в одни руки.
3: Алкоголь, конечно, вредит здоровью, особенно в таких объемах. Но я считаю, вот это уже, ребят, вообще кощунство.
2: На Бим-радио.
0: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: ТТС.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
6: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость «The Limbo». Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». УГРН 118-169-0013-120. Казань, Котлова 2. 0+.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
1: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
2: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина». Близко к городу, далеко от суеты.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иногда женщина просто хочет залезть к мужчине на коленочки и жаловаться на всех, и чтобы ее гладили по головке и предлагали мороженое и винишко. Иногда это примерно каждый день.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
8: Новость. Давайте новость.
9: Какая?
8: Шокирующая.
9: Шок-контент.
8: Алан Галямов. Есть такой Алан Галямов.
9: Почему не Галимов?
8: Уроженец Азнакаева. В составе одной из команд выиграл международный турнир, дорогие мои.
9: Сколько
8: да и непростой.
9: Парню?
8: 18 лет. Турнир проходил по Dota 2 в Париже. На всякий случай 18+ игра, на всякий случай. Так вот, 18-летний он победил. Они командой победили. И он получил, ему досталось $750 000.
9: Обалдеть.
8: И мало того, еще звание MVP турнира. Ну, то есть, еще и звание.
9: Мы достал... налог отдать придется
8: и так далее.
9: За эту сумму.
8: Вот. Я, кстати, по этому поводу не знаю. Смотря где зарегистрирован, смотря какой фабрик, смотря какой
9: детейл.
8: Вот, что такое MVP, да, для начала. Начнем с этого. То есть это самый ценный игрок и полезный игрок соревнований в целом. Most valuable player. На английском. $750 000 это на сегодняшний день, по сегодняшнему курсу. Ну, округлю, там, потому что буквально не хватает, это 85 тысяч. 59 миллионов рублей.
9: Красота.
8: Ну, налог он заплатит с них. Даже если много налога заплатит. Ну, как минимум, лямов 30-40 человек заработал. Если что.
9: Да.
8: Играет в игры.
9: 18 лет, прикинь.
8: Да, ну, конечно, там конкуренция сумасшедшая, бешеная. Но он невероятный красавчик. За него хочется порадоваться. Потому что знай наших, как говорится. Поздравляем от всей души, лучший. Давай его как-нибудь позовем в эфир. Я просто хочу поговорить с молодым поколением вообще, что он чувствует, что он ощущает. Это же так круто. 18 лет что делал? Палкой крапивы бил. Ну, что такое, понимаете? Человек тут ездит еще в другой конец Европы, Париж там гоняет туда-сюда, выигрывает. Красавчик, конечно, невероятный, лучший. Вот, поэтому... Будем, значит, ждать. Если вдруг кто-то знает из Азнакаева Алана, вот пусть дайте мне его контакт, пожалуйста, с удовольствием его пригласим, поболтаем. Круто же будет, я считаю. Да. Легендарно, я считаю, и так далее. Так, ну что.
9: Классно, конечно, так заработать. Так поиграл, свой кайф.
8: Там нет игры в кайф, кстати, вообще. Это как вот в любом спорте профессиональном. То есть там они прям рубятся.
9: Ну, это понятно.
8: Ну, то есть это то же самое, что, понимаешь, одно дело как бы с пацанами погонять футбол в какой-то прикол, а другое дело выходить со спортсменами, и там просто идет борьба. Там просто идет военные действия футбольные, понимаешь? Там нет ничего, там все выверено, все злые, все ругаются и так далее, и так далее. Так, из интересного, значит, у нас из интересного. Во-первых, из Казани с 17 июля запустили регулярные прямые рейсы в Ташкент.
9: О-о-о.
8: Я бы сгонял с удовольствием.
9: Узбекистан, да, я бы с удовольствием сказать.
8: Туда пойти вот на этот рынок.
9: Ташкент, там сгонять куда? В Самарканд сгонять.
8: Ой,
9: там.
8: Вообще красиво. Представляешь,
9: как круто, да?
8: Очень хочется, очень хочется. Там еще есть центр плова.
9: Да, да. Там, говорит, каких только видов нет. Да, плова там такой, сико, праздничный, не праздничный.
8: Хочется очень сильно. Вот. В общем, ребята, да, всем, кто не поел, держитесь. А мы продолжаем. В Татарстане хотят бесплатно выдавать земельные участки женщинам, у которых 10 и больше детей.
9: Вообще, я за то, чтобы уже у кого 5 детей уже давать участки. Ну, что такое?
8: Было бы хорошо.
9: 10, это уж прям вообще...
8: Обращения матерей и героинь будут рассматривать муниципалитеты по месту их постоянного проживания и думать, возможно, и выдавать земельную участку. Ну, а что? Вот у меня, вот на Мадлене продается земля. Где-то я видел, слышал там.
9: Да, ты говорил, да.
8: Сотка лям стоит. А вот представляешь, оттуда 10 детей у тебя, и ты там живешь. И говоришь, а вот землю мне, будьте любезны, где-нибудь здесь рядышком. И тебе дают.
9: Но самое беда, видишь, в чем? Они где тебе рядышком хочется, они тебе не дадут.
8: К сожалению.
9: Да.
8: А что? А вдруг?
9: А вдруг?
8: Вдруг прокатится. Было бы, конечно.
9: Если вдруг оказался
8: хорошо.
9: Вдруг.
8: Я бы... Ты бы сколько вот земли? Ну?
9: Хотел бы?
8: Хотел бы, да.
9: Ну, смотри, если как бы просто тебе дарят, да даже 10 соток уже спасибо сказал бы. Ну,
8: пусть. Если честно, уже за 5 соток сказал бы спасибо. Но
9: нет, 5 соток не, нет смысла, потому что сейчас на 5 соток ты уже не можешь строить дом.
8: Ах, да.
9: По закону, от 6.
8: А, ну 6 соток тогда.
9: 6.
8: Вот, если есть у кого-то 6 соток, напишите, ребята.
9: Я бы 10, но в идеале, конечно, гектар.
8: Согласен.
9: 10 гектар.
8: А дальше мы совсем скоро расскажем, откуда взялась эта цитата. Цитата следующая. Лазеек больше нет. Депутаты запретили мигрантам жениться на россиянках 80+, для получения гражданства Российской Федерации. Это обсудим скоро.
10: Утромены сделают твое утро.
11: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: don't say no. Утро мэны сделают твое утро.
1: Значит, собрались депутаты наводить порядок среди мигрантов, значит, и закрывать различные лазейки. Если быть точным и цитировать господина Володина, привожу его цитату. Нужно было навести порядок, задать стандарты, о чем мы сейчас говорим при приеме гражданства, уйти вот от этих оснований, которых огромное количество раньше было эффективных браков. Это когда приезжие оформляли союзы с женщинами в возрасте от 80 лет и старше. Это все было. Все лазейки сейчас искоренены. Также, уже продолжаю от себя, мигрантам судимостью запретили жить в России.
2: Да, да, да. Вот как раз тоже читаю про это. Вот.
1: Иностранцы с неснятой или непогашенной судимостью как в России, так и за рубежом больше не смогут оформить разрешение на временное проживание, вид на жительство или российский паспорт. Кроме того, их будут выдворять за мелкое хулиганство или, например, участие в каких-либо то ни было митингах.
2: Абсолютно с этим согласен.
1: Прекрасно. Наконец-то,
2: да,
1: порядок.
2: Наконец-то, я...
1: наводится и так далее. Кстати, рекордный брак у нас зарегистрирован в Набережных Челнах. Там 85-летняя невеста.
2: Ничего себе.
1: Но не пугайтесь, она стала супругами. В общем, стали супругами ей 85, ему 88.
2: Ого.
1: Представляешь? Вот. И с начала года в городе поженились больше 100 мужчин и почти 100 женщин старше 50 лет. Среди них 11 женихов и 6 невест перешагнули 70-летний рубеж. Но главный рекорд мира — вот эта пара. 88-85.
2: Молодцы.
1: Ну, молодцы, на самом деле. Это очень круто. Вот, поздравляем, видите.
2: Бабай, ты молодец.
1: Да, получается. Да, да. На самом деле. Это очень даже хорошо. Так, тем временем у нас, смотрите, как интересно. УК по ЖКХ получила предостережение на сероводородное испарение с мусорного полигона на Химической, который уже 2 года как должен быть закрыт. Ему регоператору в итоге, региональному оператору, прилетело и от Роспотреба, и от Росприроднадзора. Вот, это измерение возле Осинова проходило, вот, и оказалось, что химии в воздухе в 3 раза больше, чем должно быть. Вот, а если надышаться, то это болит голова, тошнит, и будет плохо легким и нервной системе. Тут приводят специалисты вот такие вот примеры примерно. Слушайте, по-моему, вот именно оттуда из-за розы ветров это достигает и города. Иногда прям такие ароматы к вечеру интересные поднимаются. Если вы обращали внимание, пишите обязательно. Потому что и жители авиастроительного, по-моему, района жаловались тоже в том числе.
2: Ну да.
1: И Кировского, вот откуда, если что, ребята, у вас что происходит. Надеемся, совсем скоро все дело прикроется, закроется. И все будет хорошо. Ну, будем надеяться, по крайней мере.
2: Кстати, написали с тобой по поводу поездки в Ташкент.
1: Так, что пишут?
2: Нам Рафиль пишет. Доброе утро, привет, ребята, съездите в Ташкент, удивитесь, очень там хорошо. Жары не бойтесь, там другая. Легко переносит, я сам родом оттуда, не пожалеете. Вот, хоть землетрясение почувствуйте, там почти каждый день 1-2 балла.
1: Ну, хорошо, звучит прекрасно. Ну, не в смысле там землетрясение, а в целом как будто бы, да.
2: Ну.
1: Вот, далее, значит, нам слушатель писал по поводу еще прошлой новости. Говорит, так-то вроде...
2: Про участки, да.
1: И тем, у кого 3 детей выдают земельный участок, до 10 детей подняли, что ли? Я уже 6 лет жду этот участок, пишет нам наш слушатель. Вот.
2: А Тим правильно подмечает, за 10 детей готовый дом должны давать, когда не земли просто.
1: Согласен.
2: Я тоже согласен с этим.
1: Причем, да, сразу комнат 5 минимум там должно
2: да,
1: быть.
2: Да, нормальный большой дом должен быть построен, уже где 10 детей, нифига себе.
1: Будем.
2: Землю они дают. А у нас же ее мало в России.
1: Ну, в России-то ее много, но вряд ли ты захочешь жить где-нибудь в тайге.
2: Ну, понятно, вот тоже 2 лет. Многодетным тоже землю выдают, только ждем уже 7 лет в свою очередь. Вот пишет наш
1: очередь, конечно, да. Большая. А сколько у вас детей, кстати говоря? Напишите, это же невероятно. Всем желаем побольше детей и побольше условий. Вот, пока, друзья мои, не знаю, я бы, если... А вот одиноким мужчинам какие-то льготы полагаются просто? Ну, просто то, что ты хороший или просто красивый, за красивые глазки есть что-нибудь?
2: Да, то, что радиоведущий. Можно землю выдать?
1: Да, пожалуйста. Да мне маленькую хватит.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим-радио.

0: Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
4: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Отец, чем будем новую беседку красить?
7: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил уже 12 лет прошло, а все как новый.
6: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
8: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
9: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
10: 211 00 73 0+.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
3: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Канавто» только в июле. Выгодные условия приобретения, гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга» «Канавто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет, статы продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. Не оферта.
4: Верня.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Раз-раз. Раз-два-три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: ко дну.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Самый точный прогноз погоды прямо сейчас вас ожидает, друзья. И Фарид Галимов нам все расскажет подробно.
6: Уже плюс 26 по данным Яндекс.Погода. Сегодня прогреется до плюс 30. Вообще жарко сегодня будет, друзья. Ну а ближе к двум ночи будет небольшой дождь, а к трем даже три капли обещают.
5: Очень хорошо.
6: Прямо сильный дождь даже будет. Так что, друзья, прекрасная погода, лето продолжается. Пока что тепло, тепло, тепло все ближайшие дни.
5: Ну что ж, а мы с вами, как и обещали, двигаемся в сторону интервью. Сейчас мы поговорим вообще о зрении, о диагностике зрения. В общем, тема интересная.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: Сегодня у нас в гостях заведующий диагностическим центром Ринат Мударисович Закиров. Можно просто Ринат обращаться?
7: Конечно.
5: Ринат, добро пожаловать в эфир. Вы у нас первый раз.
7: Здравствуйте, да, доброе утро. Слушайте, я сегодня первый раз.
5: Слушайте, ну добро пожаловать. Ну, у нас тут на самом деле очень душевно, классно. Я, кстати, слушателям, если что, хочу сообщить о том, что пользуйтесь случаем. Пока у нас Ринат в гостях, можете спокойно задавать вопросы, если вдруг что-то касается вашего зрения, мы вам тут немножечко поможем и тему сейчас обозначим. Сегодня будем разговаривать об очень важной вещи в нашем здоровье. Это такая диагностика вовремя заметить, так сказать. В целом тема называется так. Как вовремя заметить ухудшение зрения и, соответственно, все о современной диагностике глаз. Напомним, что имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну и начнем, пожалуй. Итак, Ренат, ну если говорить о современной офтальмологии, из каких обязательных этапов сегодня состоит комплексная проверка зрения вообще? Что туда входит?
7: Я бы сказал, не комплексная проверка зрения, а комплексная диагностика глазных заболеваний.
5: Mm-hmm.
7: Потому что сама по себе проверка зрения или визометрия есть один из обязательных и самых важных этапов комплексной диагностики. Кроме того, базовым минимумом является проверка внутриглазного давления, оценка полей зрения и осмотр врача-офтальмолога на узкий и на широкий зрачок за аппаратом, который называется щелевая лампа. То есть, где нужно поставить подбородок и прижать лоб.
5: Да, ты, кстати, Фарид, бывал на такой истории? Нет? Проверял зрение? Ты давно проверял?
6: Один раз, да. Да, было так.
5: Вот, надо делать почаще. Ну, мы сейчас об этом тоже поговорим. Так, а что?
6: Как в песне Мии Бойко. Базовый минимум.
5: Так, а что еще у нас там есть?
7: Все остальные более сложные методы исследования проводятся в зависимости от патологии.
5: Ну, вот в целом же диагностика вообще по времени относительно недолго занимает, если так вот посудить.
6: Да, весь день там не надо находиться.
5: Я к тому, что если вот я как человек, который пришел. Насколько я помню, это вообще там, ну, что-то около получаса, по-моему, все вместе. Ну, так вот, если вот...
6: Или
5: ну,
6: быстрее, то,
5: что,
6: да.
5: Если мы там берем несложные там изучения, вот там глазное давление, мы вот условно там даже зрение проверяем на знаменитой таблице и так далее, это же довольно быстрая история. Вот такая легкая диагностика.
7: Комплексная диагностика, если говорить вот об такой расширенной и как бы высокоинформативной вот этой диагностики такой, то она занимает от 1 до 3 часов.
5: А, даже так?
7: Вот, достаточно... В зависимости от сложности патологии.
5: Вот, вот так, ну, тем не менее, оно того стоит на самом деле. И есть там такие веселые капли для расширения зрачков. Вот, веселыми называю, просто потому что там, по-моему, не рекомендуется за рулем на них. И то есть вы просто, ну, после, надо будет дождаться просто завершения действия. Но это необходимо, по-моему, чтобы оценить глазное дно, если я правильно помню.
7: Да, полноценно посмотреть глазное дно. Потому что нас интересует не только центральная зона сетчатки, но и периферии, которую можно рассмотреть детально только при расширении зрачка.
5: Вот, видите, запомните. Вообще, как-то запомнил вообще, как вы вообще удивляюсь.
6: Вот, о патологии вы заговорили, так, а вот какие скрытые патологии глаз вообще можно обнаружить на ранней стадии благодаря такой диагностике?
7: Важно понимать, что большинство тяжелых заболеваний глаза хронические и, как правило, проявляются с возрастом.
5: Угу.
7: Вот некоторые из них даже в своем официальном и общепризнанном названии имеют слово «возрастная». Например, угу. возрастная катаракта или возрастная макулярная дегенерация.
6: Вот что такое дегенерация?
7: Это хроническое заболевание центральной зоны сетчатки, которое характеризуется нарушением обмена веществ в центральной зоне, накоплением патологического материала. У этого заболевания есть несколько стадий развития, как от условно благоприятной к неблагоприятному течению, да, требующему более активного и такого частого визита к врачу.
6: Исправимо это
7: активного лечения. К сожалению, вот большинство вот этих заболеваний глазных хронических, они неизлечимы, и их...
6: Ну, катаракту лечат, насколько я знаю.
7: Да, катаракта — это совсем другое, да, это излечимое заболевание. Можно поменять мутный хрусталик на прозрачную линзу и забыть.
5: До сих пор шучу, что,
7: про эту,
5: да, что мы сейчас проблему. Это можем делать, да. Ну, соответственно, поэтому, чтобы на ранней стадии узнать, мы сегодня об этом говорим, уважаемые слушатели, обязательно надо ходить, обязательно надо проверяться. Вот мы сегодня об этом говорим. Да, вот мы, кстати, сегодня уже затронули, оказывается, эту тему, да, вот одного до 3 часов, да, в итоге занимает проходить взрослому человеку вот такое полное прям обследование.
7: Да,
5: туда входит практически все, что касается ваших глаз. И вы, соответственно, видите, я так понимаю, полную картину, да, после этой диагностики. Вы буквально можете все сказать про зрение.
7: Да, совершенно верно.
5: Слушайте, отлично вообще. И так можно прийти и буквально, ну, я не знаю, за вот 1-3... Вот представляете, вот вы не ходили, а я уверяю вас, Ренат, у нас люди не ходят, да мы сами по себе знаем прекрасно. Они, и вы, может, подтвердите. Люш, как приходит? Когда уже все, когда уже очень супер дискомфортно.
6: Гром не греет, да, у нас же так же.
5: Они приходят и говорят: Ренат, здравствуйте, все,
6: надо... ничего не вижу, Ренат, спасай!
7: К сожалению, так и есть.
5: Надо. К сожалению, да, вообще.
6: Слушайте, а вопрос такой, вот, вот есть же внутриглазное давление, говорят, что да, вот, на понятное давление, которое вот обычно его мерят, я знаю как, а как внутриглазное мерится вообще?
7: Есть разные способы измерения внутриглазного давления, часть из них бесконтактные, часть контактные.
5: Опа.
7: То есть без прикосновения глазной поверхности и с прикосновением. То есть тот, который с прикосновением, это грузики такие специальные, которые ставятся на глаз после закапывания замораживающих капель.
6: Ничего себе.
7: Вот этот метод, причем, придумали достаточно давно, вот, но он до сих пор используется и широко применяется в клинической практике.
6: Звучит и жутко, это грузики на глаза.
7: Существует множество способов бесконтактного измерения внутриглазного давления, и современные аппараты, они в общем-то, высокоинформативный, сопоставимый с данными вот контактных методов.
6: А как-то почувствовать это можешь, что, ну, что у тебя, ну, повышенное давление внутриглазное?
7: К сожалению, не всегда можно почувствовать, да, что высокое внутриглазное давление. Это точно можно почувствовать, когда приступ закрытоугольной глаукомы развивается, то есть это острое неотложное состояние. А большинство вот форматов глаукомы, потому что их много разных бывает, к сожалению, протекает без каких-либо симптомов, и поэтому ранняя диагностика вот в этом случае, она очень важна.
5: Опа, вот, вот, пожалуйста, опять-таки. Но в целом же у нас во время диагностики нет неприятных никаких ощущений, мы просто наслаждаемся, нам говорят, ну, обычно, я вот так вот просто запомню, что обычно просто говорят, там, посмотри на точку, посмотри здесь, как ты видишь, хорошо или не видишь. В моем случае просто определяли, насколько все плохо с минусом, это во время лазерной коррекции, я помню, до сих пор. Вот, там линзы, кстати, это очень удобно. Именно когда, кстати, линзовка происходит, вот эти вот, Ренат, я уверен, в курсе, вот надевают вот эти очки, туда диоптрии докидывают, вот, и ты вдруг, вот именно в этот, да, то есть они говорят, вот так лучше, там хуже, тебе все это настроили, и после этого ты смотришь, и именно в этот момент понимаешь, как ты плохо видишь. То есть до этого у тебя нет ощущения, потому что зрение же, оно очень медленно садится зачастую. Ну, вот если так мы берем такие,
6: да,
5: вот,
6: да.
5: Иногда резко, иногда медленно. Вот у меня, в моем случае, медленно было. Ты не замечаешь.
6: У меня резко.
5: Да, ты просто в один момент перестаешь видеть номера автомобилей с дальнего расстояния. Ну, какие-то мелочи, вот, а потом...
6: Не узнавать свою девушку.
5: Ну, типа, да, это, ну...
6: Ты кто?
5: Я так отмазывался до лазерной коррекции. И после этого действительно вот так вот медленно это происходит. Там ты прям понимаешь, насколько ты можешь хорошо видеть, во-первых. Вот, еще очень классно, когда вот есть обязательно в компании человек, который сделал, ну, там, провел диагностику глаз, восстановил зрение, например, любым способом, да, которые ему нужны были. И он потом в компании говорит: о, вы видите, вот вон ту вывеску, и все такие: вообще ничего не видно, как ты это видишь?
6: Где вывеска вообще?
5: Оказывается, да, оказывается, у остальных тоже со зрением проблемы. И это очень распространенная тема. Вы, кстати, действительно можете оценить это. Попробуйте как-нибудь, сходите обязательно.
6: Нам, кстати, Антон пишет: ношу очки, -2, близорук с 18 лет.
5: Вот,
6: но
5: видите?
6: В последние годы я стал плохо видеть и близко. Приходится очки снимать. Запасные, говорит, глаза в какую цену?
7: Этот процесс называется пресбиопия. Это возрастная норма. То есть тот, кто в молодости видит вдаль хорошо, вблизи, после 40, как правило, начинает читать в плюсовых очках. А тот, кто вдаль видел в минусовых в молодости, он вблизи, после 40, начинает читать без очков.
5: То есть,
7: это особенность такого возрастного процесса.
5: Удивительно. Вот каждый раз вообще поражаюсь. Но мы все равно дадим, я, пожалуй, какую-нибудь предлагаю нам дать какую-то рекомендацию. И спрошу, Ренат, у вас, на что вообще пациенту стоит обращать внимание при выборе клиники для проверки зрения? Потому что, я уверен, существуют какие-то, ну, стандарты работы, например, в вашем центре. Вот это все. Вот хотелось бы от вас это услышать. Пожалуйста.
7: Выбор офтальмологического центра – это вопрос безопасности вашего зрения. Вот при выборе клиники необходимо оценивать три главных критерия. Первое – это комплексность оборудования. Хорошая проверка – это не просто таблицы с буквами, как это было раньше. В клинике должны быть современные тонометры, авторефрактометры, оптические когерентные томографы и так далее, то есть современное оборудование. Второе – это, конечно, квалификация врачей. Самое важное, вернее, даже самое передовое оборудование бесполезно, если специалист не умеет читать его данные. То есть, условно, космические корабли строят для космонавтов, а не для водителей детского паровозика.
5: Ну да.
7: Поэтому квалификация врачей, их желание и возможность постоянно развиваться крайне важна в современном быстро развивающемся мире. Вот и третье – это прозрачность и честность. Пациент должен получать на руки полную выписку со всеми результатами замеров, а не короткую записку с рекомендациями просто купить очки.
6: Ну это точно, это верно.
5: Это ты можешь, по мне кажется, получить рекомендацию такую, не знаю, просто в интернете набиваешь, плохо вижу, и там первое же, что ты видишь, купить очки где-нибудь. Причем, вот еще у меня...
6: Тут, кстати, еще вопрос есть у нас.
5: Давай, у нас еще есть.
6: Алсубиш, здравствуйте. Почему беременным капают, в кавычках, веселые капли именно на больших сроках?
5: Ну, это расширение зрачка, видимо, имеется в виду.
7: Вообще скрининг он дважды делается, расширяет зрачок, чтобы посмотреть периферию сетчатки, опять то, что мы уже упоминали. Потому что на периферии сетчатки бывают изменения, которые могут создать ограничения для естественного рода разрешения. Поэтому необходим такой полноценный осмотр с закапыванием вот этих веселых расширяющих зрачок.
6: Окей, вот Расширафиль нам тоже пишет, у меня вопрос к гостю. У меня очки прогрессивные. Можно ли сделать операцию, хотя бы оставить очки только для чтения? А то вдали одни диоптрии, для чтения другие.
5: В одной линзе
6: такие очки, да.
7: Да, это возможно. В этом случае нужно заменить хрусталик. То есть заменив хрусталик, можно добиться четкого зрения вдаль или хорошего зрения вблизи. Но сегодня существуют даже хрусталики, которые называются мультифокальные, которые позволяют видеть одинаково хорошо и на дальней дистанции, и на средней, и на ближней.
6: Я раньше хрусталик менял, когда ехал в Москву на «Гусь хрустальный».
5: Я, насколько еще знаю, современные методы позволяют хрусталик заменить. Но я что-то слышал, очень быстро, да, операция проходит? Что-то там буквально...
7: Да, порядка 15-20 минут. Вот, если стандартный случай, то это недолго.
5: Вот это вообще само явление для меня уже удивительно. То есть там ты всю жизнь можешь мучиться, потом поставить себе вот такой хрусталик, и по факту, можно сказать, восстановить себе зрение. И такие технологии здесь действительно существуют, можно ими пользоваться, но начать надо обязательно с диагностики, о чем мы сегодня поговорили.
6: 100%.
5: Да, с нашим гостем. Еще раз напомню, заведующий диагностическим центром Ренат Мударисович Закиров. Ренат, спасибо огромное.
7: Вам большое спасибо.
6: К вам заглянуть, Ренат, проверить.
5: Да, почему бы и нет.
7: Будем рады видеть вас.
5: Ну, а мы напоминаем всем нашим слушателям, что имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Проверяйте ваше зрение, друзья мои, чтобы, это, как мы напоминаем, диагностика всегда дешевле ремонта. Поэтому обязательно обращайтесь к хорошим
6: специалистам.
5: Ренат Рахмет,
6: спасибо.
5: Пока-пока.
7: Спасибо большое.
6: Пока.
3: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио. Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
0: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
3: Прорвемся.
2: Грязное стекло и фары?
3: Ерунда.
2: Гололед?
3: Выкрутимся.
4: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8 937 29 39 444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-394-4741, 16+.
10: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
11: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
7: Условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8 937 29 39 444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-394-4741, 16+.
10: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
11: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.

до 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк АО». Лицензия ЦБРФ номер 67.

0: атаки твое греческое настроение.
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
5: У нас игра «Слово за слово» впереди. Нам нужно два участника. Один мальчик, одна девочка. Фарид Галимов уже на телефоне. Куда тебе звонить?
6: 292-102-8. Я уже вот прямо с телефона слез и жду.
5: Давайте 292-102-8. Дозванивайтесь прямо сейчас. Поиграем. Подарки классные.

0: на Бим-радио.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тонлашилар. Здравствуйте, Анаш Ананасович. В студии
2: как Анаш Ананасович, как добрался ты до нас?
1: Ну,
2: как?
1: Было вот хорошо утром, вы 2 балла. Говорили же, молодцы, сейчас 3 балла мечтами, затруднения. Сибирский трактор расстраивает от Халитова до Попова 9 минут. Абдулла Тухая от Вахитова до Салих Сайдашева 7 минут. Тесовская от Щелюскина до Копылова 4 минуты. Мосты и дамбы все свободны. Значит, ДТП у нас есть, авиастроительный. Когда едете по Ленинградской, вот подъезжаете к Максимову, в сторону города больше, правый ряд, соответственно, да, в сторону города, ну, там, не знаю, в сторону ДК Ленин, давайте вот так скажем, если вдруг вы разбираетесь. А так, в целом, как будто бы больше особо сильно ДТП нет, все остальное расшашалось, очень-очень рад этому, надеюсь, 2 балла сделаем через час, я обязательно вернусь, а пока идите, играйте.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
3: Спонсор, ты мне зубы... Ха, не так я сказал. Спонсор нашей игры слово

0: Заслово, ООО «Канавто 5», «Теннет Канавто». Все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4L». Просторный салон увеличенный, багажник надежный, экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Теннет Т4L» от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в «Канавто» на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на «Теннет Т4L» в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону 230-30-30. Ну а мы напоминаем о том, что сегодня у нас приз — это сертификат «Семейный парк активного отдыха». Поборются за него два человека. Давай знакомиться, Фарид.
1: Да, первым дозвонился Азат.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Азат, доброе утро.
0: Азат, ну как утро проходит? Как оно?
2: Утро проходит замечательно, пьем кофе, готовимся к рабочей обстановке.
0: Все, понял, вообще мощный, мощный человек ты. Ну, в таком случае, добро пожаловать в игру. Сейчас с кофе будешь красивый, спокойный. Ты, надеюсь, припарковался там? Ну и ладно, не было. Разговаривай со мной. Я не обидчивый человек. Все хорошо, ладно. Вот. Итак, ну ты же нас слышишь же даже?
1: Азат, ты здесь?
2: Я здесь.
0: Ага, да, все самое нормально. Главное. Ладно, давай знакомимся с твоей соперницей.
1: Вроде как Елена, ты звонил за нас.
0: Елена, вы Елена?
3: Доброе утро, да, я Елена.
0: Елена, да. Дорогая Елена, Елена, добро пожаловать в эфир. Скажите, как проходит ваше утро, чем занимаетесь?
3: Утро проходит отлично. Приехали на тренировку в бассейн, ожидаем тренировку.
0: О, прекрасно. Вы с кем там, с кем там?
3: С детьми.
0: Да,
1: молодцы.
0: У вас дети, все, у вас пловцы мощнейшие?
3: Ну, стараемся, да.
0: Так, а вы в этот момент, пока они там тренируются, что делаете?
1: Загорают.
3: А я на работу поеду.
0: А, они уже сами как-нибудь доберутся домой, да?
1: А, ну, значит, уже взрослые дети,
0: ну,
1: нормально.
0: Ну, что, им очень просто там в казанку нырнул и пошел.
1: И поплыл
0: добраться домой. Все классно, добро пожаловать в игру. Итак, дорогие мои участники, значит, напомню о правилах, это слово за слово. Вы сейчас минуту будете перечислять слова на заданную тему, кто будет последний, тот и победит. Сегодня тема автомобильная, мы уже делали всякое разное. Предлагаю сегодня как-то, ну, не знаю даже. Давайте сделаем так.
1: Что будем делать?
0: У нас же два участника, оба автомобилиста. Давайте так. Сейчас мы перечислим все, что вы можете найти в багажнике авто.
1: Багажник?
0: Вообще, просто именно в багажнике. Усложним немножко. Все очень просто. Вспомните, что когда бы то ни было в багажнике перевозилось. И оно там есть всегда или не всегда. Все, что в багажнике может оказаться или не может. В общем, перечисляем все, что может оказаться в багажнике автомобиля прямо сейчас. Первым до нас дозвонился, получается.
1: Азат,
0: ты же здесь же у нас же?
1: Азат здесь.
0: Все, Азат, тогда давай, тебя первое слово, что может быть в багажнике?
2: Огнетушитель.
0: Огнетушитель, супер. Поехали, минут пошла.
3: Аварийный зак.
0: Супер.
2: Ключ баллонный.
0: Ключ баллонный, супер.
3: Подушка для сна.
0: Угу. Так.
2: Банкрат.
0: Да.
3: Холодильник.
0: Да.
2: Секретный ключ.
0: Секретный
1: гаджет. Есть, бывает.
0: Вспомните, что еще в багажнике перевозится иногда очень часто, пожалуйста.
3: Колеса накачивать, вот этот вот
1: насос.
0: Насос, да. Насос, да. Приняли.
2: Знак аварийной остановки.
0: Хорошо.
3: Запасное колесо.
0: Запасное колесо, наконец-то.
2: Набор ключей.
0: Отлично.
3: Тумка с вещами.
0: Да, конечно.
2: Измерзайка.
1: Давай, Лен, зимой обычно возим.
0: Повтори, Лен.
3: Трос.
2: Масло.
0: Да.
3: Лопата.
0: Да.
1: Да.
2: Антифриз.
0: Антифриз. Успел, Азат, успел. Уже двери у нашего вагона под названием слова «Заслово» уже закрывались. Ну, Азат туда просунул сначала руку, потом вторую руку, дверь расширил, зашел туда уверенным шагом и сказал «Антифриз» и победил! Мы его поздравляем с этим. Елена!
3: Да.
0: Сегодня вам достался серьезный соперник, но и вы соперница, ого-го, хочется сказать. И, естественно, мы вас поздравляем как минимум с тем, что вы с нами поиграли. Это было прекрасно. Спасибо, что вспомнили все эти прекрасные слова, что у вас есть. Теперь мы знаем, что у вас багажники, кстати говоря. Вот. Давайте приветы передавать, пожалуйста.
3: Привет всем, кто меня узнал, моему мужу, детям и вам.
0: Ой,
1: спасибо.
3: Доброе утро.
0: Вам тоже, вы крутая, хорошего дня.
3: Спасибо.
0: И дозванивайтесь еще, будем ждать. Пока-пока. Спасибо.
1: Да уж.
0: Азат!
1: Азат!
2: Я здесь.
0: Молодец! Пропихнул антифриз вообще.
1: Ты не говори.
0: Все там. Все, мы тут все сидим.
1: В 90 что-то не возили в багажниках.
0: Да, были. Но когда... Нет, у меня в один момент стало подозрение. Я думаю, так, он такие вещи перечисляет, Азат. У него либо ВАК, либо Гранта.
1: Кстати, там, если масло...
2: БМВ было когда-то.
0: Да-да-да.
1: Если масло, то это ВАК реально.
0: Да, в общем, Азат, мы тебя поздравляем. Сертификат «Семейный парк активного отдыха» твой. Давай привет передавать, пожалуйста.
2: Передаю своему сопернику бывшему Елене. Передаю привет вам, диджеям, любимому городу Казани. Передаю привет всем, кто меня узнал, всем, кто слышал, диалог мне.
0: Спасибо. Спасибо тебе.
1: Спасибо. Не клади трубку, пожалуйста, назад.
0: Да, за эфиром тебе все обязательно расскажем. Никуда не уходи. Ну, а мы, соответственно, напоминаем о том, что это наша игра «Слово за слово». Она продолжается. Призы классные. Играйте у нас весело. Напомню вам еще раз об этом.
4: «Слово за слово». Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. С 1 января 2027 года в России появятся жилищные вклады для накопления на жилье. Срок составит от 3 лет, без верхнего предела. Пополнять его смогут в том числе третьи лица. Средства подойдут для покупки недвижимости, ИЖС или долевого строительства, а при соблюдении условий банки дадут кредит на улучшение жилищных условий. В общественной палате предложили давать пенсионерам скидки на все коммунальные услуги. Мера призвана помочь сохранить население в небольших населенных пунктах. Одной из главных причин переезда пожилых граждан в крупные города остаются значительные расходы на обслуживание жилья. Сегодня отмечается Всемирный день мозга. Его цель – привлечь внимание к важности сохранения здоровья мозга. Несмотря на значительный прогресс в изучении этого органа, многие его функции остаются загадкой. В этот день особенно уместно напомнить – залог здоровой работы мозга – это физическая активность, полноценный сон и отсутствие вредных привычек. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Алло, здравствуйте. Значит так, дорогие друзья, во-первых, до 34 градусов раскалится воздух в Казани в начале следующей недели. Такой у нас прогноз, поэтому
4: 34?
3: Готовимся. Да, будет жаришка мощнейшая. Я же хочу напомнить, что мы с вами уже в следующем часе, 9 часов и практически 3 минуты, вот через без 20 секунд у нас в Казани. У нас в этом часе ожидается рубрика под названием «Топ-тайм». Она пройдет у нас в 9 часов примерно 30 минут. Мы будем разговаривать с вами о чем бы вы могли подумать. Естественно, об образовании, об IT-образовании, о том, как сейчас правильно выбирать, соответственно, для молодежи вот это самое образование, как попасть правильно, потому что нынче вот тут такие новости, очень сложно, говорят, поступить там в вузы, потому что очень много заявок, очень много
5: даже
3: детей.
5: Даже с большими баллами, да, говорят.
3: Очень много стабальников начало появляться, потому что, ну, все поняли, как ЕГЭ готовится, и, соответственно, сейчас у всех огромные, невероятные очереди серьезные. Так, тут уже приятные новости вот в телеграм-каналах, то в одной, то в другой автозаправочных станциях есть топливо и абсолютно отсутствуют пробки.
5: Да, классно
3: как
5: вообще.
3: Как так случилось?
5: Все вернулось, да?
3: Да, ребята, вот видите, оказывается, все в порядке.
5: Оказывается, если нормально ехать, не паниковать, все, всем хватает.
3: Оказывается, все есть, прикиньте, ну, удивительно, конечно. Так, ну что ж, в таком случае, дорогие мои, мы с вами, кстати, будем впереди. Ладно, скажу вам чуть-чуть попозже, у нас просто одна песня там впереди. Вот, я ее хотел вот сейчас вам рассказать, но понял, что прям пока не хочу рассказать, потому что просто новость вижу прямо перед глазами. Вот сразу после нее расскажу, что за песня. Дело в том, что в России с 8 по 16 августа проведут летнюю перепись воробьев. Вот.
5: Здравствуйте, вы на этом дереве живете, да? Автограф поставьте, пожалуйста. Лапкой свою.
3: Вы к какой нации относитесь, воробьиной? Смотрите, значит, последний раз перепись.
5: Татары. Воробель сур.
3: Воробей татарин. Так, хорошо. Последний раз перепись проходила зимой. Насчитали свыше 320 тысяч воробьев. Тогда, а летом считать их будет сложнее.
5: Ну да, листья мешают. Не видать.
3: Я очень... Так, я хочу обратиться...
5: Мне кажется, шутка какая-то, потому что это странно.
3: Возможно, среди нас есть люди, которые реально считают воробьев. Как это проходит? Что у вас там ожидается? И самое главное, зачем это все? Потому что, ну, вопросов, конечно, невероятное множество. Вот, а напишите обязательно. Ну, а пока мы с вами... Короче, сейчас будет коротенькая реклама, но она быстро пройдет. А потом песня, под которую мы, знаете, как тусили вообще в клубах.
5: О,
3: я
5: да.
3: Не знаю, почему сегодня очень много таких песен у нас в эфире.
5: Клуб Ностальджи такой,
3: да,
5: на сегодня.
3: Вот, сейчас вообще кайфанете, и мы на эту песню вернемся. Это буквально через пару минут, ребята.
0: Мама на BIM Radio.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
8: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга» «Канавто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. От 21 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Старт продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. Эффекта.
9: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
11: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
12: 0+.
13: А вы продаете рекламу?
14: Нет, просто даем послушать.
13: Красивая. 2-930-800.
15: БИМ-радио.
3: Все, кого
15: в Казани.
3: Все, кого не пускали в клубы, кто толпился, кто в итоге проходил, кто в итоге знает, кто такие диджей Ом, Артик, Молотов, все, кто видели всех МС, МС Сталлоне, Джона Веселовского, МС Зил, Фарид Галимова, кто знает, друзья, всем вам посвящается эта песня. Давайте поностальгируем по крупным нулевым, погнали.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Гадалка сказала, что мое будущее туманно. Поэтому в скором времени я надеюсь переехать в Лондон.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
8: Вот, не знаю, мы, честно, мы вот эти песни, мы не специально выбираем. Мы просто сегодня с Фаридом искренне утром удивились, что несколько треков прямо из плейлиста
9: сегодня, да.
8: Да, резко такая история. Ну, мощно же, вот нам тут люди сразу пишут. Вот Тим сразу много написал, типа, «Арена, сердце ночного города». Вот эти все, помнишь тогда?
9: Кстати, знаете, я прекрасно знаю, кто этот слоган придумал.
8: Да
9: был тогда арт-директором «Арены», был такой Эдуард Тур, но у него фамилия такая была.
8: Так,
9: он был арт-директором 97-го года, когда «Арена» открылся. Вообще, ребята, могу вам сказать, 2006-2007, типа того, это вообще не времена «Арены».
8: Да, согласен.
9: Сразу скажу, «Арена» процветала 97-99. Это был самый пик вообще «Арены». Там просто, там такой разрыв был, ребята. Это первый клуб, да, это первый клуб такой навороченный, потому что это графика там была. Ну, там же граффити был нарисован на стенах.
8: Да,
9: там
8: да,
9: такой,
8: да.
9: В стиле улицы был сделан такой дизайн. Тогда просто столько народу было, и причем народ такой был, знаешь,
8: ну,
9: вот эти... Бандиты 90-х, там все на 600-х мерседесах приезжали, там чего только не было. Каждую пятницу приезжали звезды. Каждую пятницу, вот прям там. С открытием мой альбом с фотографиями, там как раз «Блестящие», «Отпетые мошенники», «Влад Сташевский», «Стрелки», вот прям вот каждый вот «Маша и Медведи», там кого только не было просто. Каждую пятницу приезжала звезда.
8: Я слушаю «Открыв рот», потому что мне тогда было 6.
9: Да.
8: Это очень интересно.
9: Я тогда увидел, да, первый раз, помню, увидел женщину с самой большой грудью в мире, такая Лола Феррари, ее уже в живых нет. Приезжал там. Да. Там вот такие два баскетбольных мяча у нее было вместо груди, ну, можно
8: да.
9: сказать.
8: Ну да, да, и фотографии были. Мы
9: у меня есть фотка, могу показать, да. Да.
8: А у нас в Телеграм-канале все эти фотки есть, мы выкладываем так периодически. Вы можете там по поиску просто ввести, наверное, Лола или Фарид Галимов и найдете.
9: А 2006-2007, это немножко другое время было. «Арена» уже тогда была, скажем так, не на пике. На пике тогда был «Эрмитаж», честно говоря, с начала 2005-го.
8: Потому что ты там работал арт-директором, я правильно понимаю?
9: Не только. Тебе все клаберы скажут, что все-таки в истории клубов самый крутой клуб был это «Эрмитаж» на Парина. Маленький «Эрмитаж», который...
8: Я так ни разу и не сходил туда.
9: 2005-2007. Шикарный клуб. Просто... Ну, реально, просто навороченный клуб был.
8: А вот
9: я же даже группу «Скорпион» туда привозил, мы там с ними гуляли.
8: Да, это еще отдельная история. И Фарид, сколько историй со звездами, потому что Фарид постоянно с ними работает. И оказывается, вообще вот эти времена же клубные, они вот именно пришлись вот на конец 90-х и начало 2000-х. Это было золотое время, потому что я как-то чисто случайно наткнулся, я, по-моему, рассказывал документалочку про вот те клубные времена в Москве. И там, знаешь, когда бронировали места по 10 тысяч баксов, когда
9: да,
8: за ночь скупалось там шампанское, алкоголь, вреди здоровью, там бутылочка оценивалась, ну, что-то типа там тоже там в несколько тысяч евро могли спокойно потратить. То есть такие были золотые времена, там чаевые оставляли чуть ли там просто невероятные, просто невероятные.
9: Да, даже смотри, даже взять старый «Эрмитаж», это был в 2005 году он открылся, в тысячелетии Казани как
8: да.
9: раз.
8: Да.
9: У нас тогда вот эта большая такая випка была. Даже тогда был депозит уже 25 тысяч.
8: Я в
9: 2005
8: классе.
9: Год. То есть тогда это был вообще колоссальный
8: сумма. Колоссальный депозит. Сумма, да, согласен.
9: Для 2005 года вообще просто.
8: Да, времена интересные. Ну и вот, и я, соответственно, а я как раз, у меня получается вот эта клуб, вот «Арена» сама по себе клубная.
9: Пишет, а как же «Штат 51»? «Штат 51» тоже великолепный клуб был, он свою нишу тоже занял. Он небольшой клуб, который да. тоже очень был популярный, очень популярный клуб.
8: У него причем туда, ну там вот если вот так вот прям вот их, если сравнивать, то «Арена» была условно для пацанов, потому что
9: да,
8: мои с дербышек туда, это в 2004-2005-2006
9: годах. Вот он тогда таким стал. Вот когда да. он открылся в 97-м, он был не такой.
8: Понятно.
9: Тогда клубов не было, это такой первый прямо ночной клуб. Там внизу ресторан, собственно, арена, который там, ну, то есть вообще там сидели все такие, знаешь, там казино даже было тогда.
8: Ничего себе.
9: Да, получается, а наверху, я же помню там всех этих ребят, знаешь, которые приходили, 600-й Мерседес, там, вот, и там такая богатая публика ходила. А потом так пошло на спад, вот уже в начале 2000-х пошло уже такая молодежь, так, студенты, вот такая вся. Хотя в 90-х тоже студенты ходили, что ж говорить-то?
8: Ну, нет, ходили,
9: тоже безусловно. были.
8: Потом просто 2000-х как будто это разделилось, знаешь, такой, вот получается, арена для пацанов, например, да, доктор-клуб, это больше для таких, ну, больше неформальные такие были
9: доктор
8: движения.
9: Вообще легенда, который вот старый доктор, он же находился в общежитии прямо. Старый он работал до 11, это... его же ночной клуб даже не зовешь, он работал до 11. Потому что дальше нельзя, он на это общежитие.
8: А.
9: Легендарная тетя Ира на входе, да, он работал там. Там наверху ты заходишь, этот клуб, там вот этот паркетный пол, который просто сплошная жвачка, вот это просто, ну, то все бросали тогда. Тогда же, ну, такой момент был. Ну, клуб был тоже легендарный, это вообще классный был момент.
8: Он Эльдар пишет, я, говорит, так, 651, говорит, я на Гранд Чироки был, говорит, приезжал. О, понт, какой понт, клуб приехал на Гранд Чироки, ты че? 4К, говорит, One Love, сердечки навсегда. А тут еще Ханбатик говорит, есть хоть одна звезда, которую Фарид лично не знает?
9: Я так знаем,
8: это стремится к минимуму, эта цифра, друзья мои.
9: А
8: да.
9: Когда в новый Эрмитаж привозили группу Маранди, помнишь, что такая,
8: да,
9: легендарная?
8: Да,
9: Angel, stop crying.
8: Society, да. Мы знаем эту песню.
9: Так, представляешь, у меня был всего лишь Opel Astra тогда, седан.
8: Всего лишь, говорит.
9: Ну просто когда приезжают звезды, у них всегда там в райдере там бизнес-класс там какой-то, либо Mercedes-класс, либо BMW-7, что-то такое там. А тут, знаешь, я вот этого солиста Ранди на группу Маранди возил в своем Opel, и он сидел, не жужжал, вообще прекрасно.
8: Отлично, да. Отлично вообще. В общем, вспоминали, если честно, да, вы тоже можете вспоминать. Вот тут вспомнили вообще ЦКЖ, который раньше был Идель Мета, полет до рассвета назывался.
9: Идель Мета, тоже классный был клуб в свое время. Он примерно открылся, кстати, в то же время, как и арена.
8: Да ты чё?
9: Да, примерно. Причем, знаешь, я же как пошел в клуб-то танцевать. То есть я встречаю просто какую-то знакомую девчонку.
8: Так.
9: Она, я вообще устроился вот в Идель Мета.
8: А ты студентом просто был?
9: Да, студент, в КИСИ учился. Я, да. говорит, устроился танцевать, и такой сумму называют. А для студента это было... Ничего себе. Там что-то... Сколько там платили-то, если не ошибаюсь-то? Короче, когда доллар стоил, 6 рублей тогда стоил доллар.
8: А, ничего себе.
9: Да, и что, а там платили 60 рублей, по-моему, за вечер.
8: Ничего себе.
9: 10 баксов.
8: Сколько
9: ну, что такое? 10 баксов, словно. Ну, для студента она была, нифига себе.
8: Ну, это да, очень круто, да, по тем да. деньгам, тем более.
9: Да, и я пошел туда, мне там меня так говорят, все, набрано, нам никого уже не надо. И я такой, дай-ка в Орёныч загляну. И, ну, бац, и бац, просто и пришел, меня иду.
8: Ой, я, давайте так.
9: Тут
8: я...
9: даже вспомнили Валерия Колокова. Был такой человек, легенда в шоу-бизнесе, конечно. Да, нет, уже с нами, кстати.
8: Ну да, понятно. Друзья мои, мы совсем скоро вернемся и зачитаем ваши сообщения. Пишите тоже, если что, помните. Я вам расскажу, как я в первый раз Дед Морозом работал в клубе. Не в клубе, в ресторане «Арена». И как отвратительно весело это прошло.
10: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Утро мэнэ сделают твое утро.
1: Значит, обещанная история. Когда-то давным-давно, году так в 2016-м приблизительно, я тогда был просто актером, приходит ко мне, значит, уважаемый Ян Александрович Теребой, ему большой привет, вот, и говорит, Альберт...
2: Кстати, он режиссер, ребят, всяких постановок.
1: Да-да-да, много городских мероприятий, которых видели, именно сейчас делает он и его большая классная команда, Кристалл, большой привет. Ну и, конечно же, тогда он пришел ко мне, мы как-то раз в энергоуниверситете базировались, и он говорит, значит, Альберт, отлично, дедушек, играешь, как точно он тогда все знал. Да как точно он тогда знал, как я дедушку классно играю.
2: И не говорит.
1: И он такой, давай.
2: Сейчас Альберт вообще заслуженный дедушку стал.
1: Да, я... Соцсети. Я стал дедушкой до появления внуков, представляете? Удивительно. И, короче говоря, мне говорит, давай Дед Морозом работать на банкетах. Что такое работать Дед Морозом на банкетах? Я приезжаю, ведущий меня объявляет, мы выходим со Снегурочкой, поем песни, играем в игры, шутим, веселимся, делаем это приблизительно полчаса, потом я прыгаю в машину, едем на следующую площадку, и таких площадок примерно 6.
2: 6-10. За вечер.
1: Это за вечер, да. И, соответственно, там, 1 января я просто лежу и пытаюсь вообще вспомнить, кто я такой. Вот. И, но лежу я на матрасе из денег, естественно. Вот. Да, они, ну, я их разменял, естественно, они по 10 рублей, но тем не менее, очень приятно.
2: Зато весь матрас закрыли.
1: Да-да-да, вот это все. Так вот, и один из первых моих заказов был, я тогда еще новичок, ничего не умею, с людьми работать не умею и так далее. И вот я отправляюсь работать в ресторан «Арена», и там отдыхал, ну, я, давайте не скажу кто, там отдыхал серьезный чиновничий круг. Давайте, они, скорее всего, может быть, кто-то это еще вспомнит. Значит, какой прикол? До этого я работал Дед Морозом, ну, то есть у меня пару площадок было. И когда я выхожу и говорю, давайте
2: опыт
1: играть,
2: небольшой.
1: Все бегут сразу, о, Дед Мороз, погнали. И как-то я со всеми как-то хорошо общался. А тут я,
2: ну, значит... Ну да, на простых банкетах там народ обычно реагирует хорошо. Да.
1: А тут выходите, и они просто, ты кто? Я подхожу к женщине и говорю, пойдем со мной, внученька. Она просто руку убирает, типа, отойди от меня. Я такой, о, здорово, как. И вот так вот это, в общем, еле-еле.
2: Другой гость, коркой тычет тебя в лицо, да?
1: Да, были, конечно, времена шикарные. Ну, в итоге все нормально прошло и так далее. Это я потом научился только. Это для меня был один из самых классных, когда я приезжал Дед Морозом, просто, ну, то есть сидит тоже очень много чиновников. Вот, я подошел просто к самому главному, говорю, дядя, такой-то, такой-то, Вич, помоги мне людей собрать.
2: Собрать, да.
1: И, он, и это было гениально. Он просто
2: стоит, так, ты,
1: даже
2: иди.
1: Не так. Он просто встает, говорит, коллеги, и встает 400 человек.
2: Играть.
1: У меня таких больших конкурсов не было никогда, с тех пор, если честно. Очень мощно. В общем, было весело когда-то. Дед Морозом, вы представляете?
2: Игорёшка вспоминает, были, говорит, в клуб в Москве, говорит, Третий Рим, это вообще огонь.
1: Ой, вы что, в Москве тогда вообще творилось невероятное.
2: Ой, ребята, в 90-х какие там были клубы. Я работал же в Москве, я танцевал, работал там в клубе «Титаник». Мощный вообще клуб, просто. Он давно на стадионе «Динамо» находился, под трибунами прям.
1: Я знаю этот стадион.
2: Там дизайн был, как будто ты это внутри корабля, даже такие иллюминаторы, рыбы там плавают. Ну, навороченный стиль был.
1: Круто.
2: «Титаник» я работал, клуб «Слава». «Слава» клуб... Самый крутой звук и свет в Европе считался тогда. Тогда, это в 90-х годах, там был на 2 миллиона долларов звук и свет стояло.
1: Еще...
2: Тебя аж подбрасывал там звуком. Это просто, я не знаю. Да, я приезжал туда, мы там в клубе вещь тусили с этим Жаном из премьер-министра группы.
1: Я твою историю обожаю, если честно. Если тебя не знать, то ты как будто выдумываешь все это.
2: Я недавно пишал, Жан, здорово, 100 лет дивизия. Он такой, привет.
1: О, привет, ты кто?
2: Да, привет, так и было.
1: Привет, что, когда ты?
2: Конечно, не вспомнил, да.
1: Ну нет, это же нормально.
2: Ну, было круто. Где это было? Бранд, я клуб работал. Манхэттен Экспресс, планета Голливуд. Да, ёлки,
1: ты вообще все клубы, ты, оказывается, вообще всю клубную индустрию, то застал, если так вот быть, если так вот посмотреть. Я просто, знаешь, чему говорю? В то время, насколько мощная была вот эта клубная движуха, например, если мы берем, да, москвичей, то были даже времена, когда вся эта вот клубная тусовка, она, например, снимала на себя самолет, выкупала,
2: да,
1: полностью. Садились, прыгали и летели там на курорты, в Куршавель отдыхать и так далее, флагеры российские и так далее. Это все было. Все это было тогда. Это когда в России был вот этот подъем резкий, там, капитализм. Это ближе к 2000, наверное, не знаю, до 2008 года, наверное, так вот было очень резко. Там,
2: да,
1: было просто сумасшествие. Там, говорю, там за ночь тратилось невероятное количество. Там многие звезды, которых мы сегодня знаем, с тех времен начинали там по клубам выступать. А, по-моему, Шура рассказывал, что он там за ночь что-то типа там 300 тысяч долларов он заработал, выступая на низких площадках. Но он был тогда на подъеме, говорит, напитки. Говорит, я реально, говорит, в поезде ехал, у меня, говорит, в сумке было там несколько там, ну, может, десятков тысяч долларов, не помню точно. Но была мощная. Ну, красно. Вот. Классно.
2: Ностальжи.
1: Да, если честно. Так, у нас впереди, кстати говоря, будет совсем скоро интервью. Мы поговорим, напомню еще раз, об образовании, поговорим о новом поколении, поговорим о подростках и поговорим, что же им дать, чтобы они классно себя чувствовали в мире высоких, таких очень сильных, как сейчас они между собой соревнуются, получается, конкуренция высокая. Куда давать, какое образование дать и как же войти в одну из самых успешно развивающихся структур, войти, вот об этом мы обо всем поговорим буквально через рекламу и песню.
2: Войти, войти?
1: Естественно!
3: Качаем пресс с утроменами! Не надорвите животики! Необходима консультация юмориста.
0: Реклама на Бим-радио.
4: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
8: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, у вас будут свои преимущества, о которых многие могут даже не подозревать. Тельцы, будьте смелее, накал страстей будет почти запредельным. Близнецы, решив полностью посвятить себе весь день, проявите фантазию. Раки, первую половину этого дня стоит максимально разгрузить, чтобы подготовиться к вечеру. Львы, сейчас вам придется много работать, цените каждую минуту отдыха. Девы, вероятны разговоры или встреча, которые всколыхнут ваши чувства. Весы, пора стать реалистом. Оставьте иллюзии на потом. Скорпионы, скоро-скоро ваши переживания исчезнут и наступит что-то очень близкое к идиллии. Стрельцы, ищите адекватный выход из создавшейся ситуации. Козероги, улыбка добавит вам преимуществ. Водолеи, начинайте налаживать отношения с интересующим вас человеком. Нужен правильный эмоциональный резонанс. Рыбы, сейчас вы не готовы расстаться с деньгами, но дела потребуют щедрости. Всем знакам зодиака желаем новых перспектив.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
4: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Самый точный прогноз погоды ловите от Фарид Галимова. Прошу тебя.
7: Поехали. Уже плюс 27 в Казани, по данным Яндекс.Погода. До 30 сегодня прогреется. Ночью обещают нам дождь. И вообще будет жарко, кстати, всем. В ближайшие дни, 24 и 23 будет примерно 26-27, но небольшие дождички тоже обещают. Так что, друзья, все хорошо.
6: Все хорошо, лето действительно. У нас тоже все хорошо, у нас впереди рубрика «Топ-тайм», давайте в нее мы и перейдем. Топ-топ. Сейчас поговорим о подростках, о зумерах, о молодых людях и об образовании, конечно.
0: У природы нет плохой погоды.
8: Рубрика «Топ-тайм» со Светланой Артамоновой.
6: Светлана Викторовна Артамонова, сити-директор кластера Академия ТОП. Светлана, доброго утра!
9: Доброго утра!
6: Доброе утро! Рады слышать ваш позитивный голос. У нас, как всегда, взаимно. Интереснейшая тема, в которой мы, если честно, все больше и больше понимаем современное, как говорится, и современное веяние в образовании, так и современную молодежь. За это вам отдельное спасибо. Сегодня мы тоже предлагаем поговорить вот о современных подростках, собственно говоря, какие они, когда говорят поколение зумеры или альфа, вообще что имеется в виду? Вы нам не расскажете, пожалуйста.
9: Начнем с того, что вот зумеры – это люди, родившиеся, скажем так, конца 90-х годов и до первого десятилетия 2000-х годов. Это и есть зумеры. Зумеры – это такие уже подростки, молодые люди, которые не представляют себя без интернета, смартфона, социальных сетей. Им присуще клиповое мышление, они многозадачны, они могут одновременно читать там новости, слушать музыку, решать уравнения. И в то же время, по мнению исследователей, конечно, они немножко поверхностные. То есть они испытывают сложности с концентрацией вниманием, логических анализов данных. И они домоседы. Они не спешат отделяться от родителей. В их жизни дружеские, романтические связи уже играют меньшую роль, чем в жизни, допустим, их родителей. Также они сконцентрированы, конечно же, на комфорте и самовыражении. Они не стремятся к карьерным достижениям и оказываются, вот такие зумеры.
6: Отличаются, конечно.
9: Да, конечно. И, знаете, пройдет несколько лет, и уже выбором образовательного жизненной траектории озаботятся родители, представители следующего поколения. Это альфа. Альфа – это уже дети, появившиеся на свет, это 2010-2024 год. И если для зумеров социальные сети – это инструменты, то для альф – это уже образ жизни, это надо признать. Они уже воспитаны на планшетах и смартфонов. Цифровая среда для них уже становится реальностью с рождения. Это надо понимать, что их мировоззрение, стиль, приоритеты в значительной мере уже определяются онлайн-сообществами. Кстати, у альф развита уже техническая грамотность. Они предпочитают уже сами выбирать потребляемый контент. Они, подобно зумерам, испытывают сложности также с длительной концентрацией внимания. И с большой долей вероятности они вырастут, конечно же, эгоцентричными и нацелены на мгновенное достижение желаемого.
6: Вот так вот?
9: Вот как-то так, да.
7: Если уже я так послушал, я поколение X, я чувствую, а мне альфа и зумерский вирус сидит. Потому что я в соцсетях иногда торчу.
9: Но все уже люди, жизнь такая, что
7: многозадачность какая-то во мне есть.
9: Да, да, да.
7: То есть я даже вот этот старый X попал под их влияние.
6: Я бы даже 3X сказал. Если быть таким. Соответственно, вопрос у нас простой. Вот как можно родителям помочь современным детям в выборе, куда пойти учиться, чтобы получить такую профессию? Ну, как говорится, там, по таланту, вот по призванию. Мы можем как-то родителям помочь?
9: Конечно, конечно. Но, вот знаете, очень важно понимать, что образование все-таки это основной канал социальной мобильности. Оно гарантирует, что в дальнейшем, значит, человек сможет претендовать на престижную работу, стабильный доход, хорошее социальное окружение. С высшим образованием, допустим, у человека больше шансов избежать безработицы. И родителям на сегодняшний день важно учитывать, что рынок труда постоянно меняется, и нужны уже сегодня профессии такие, которые через несколько лет будут продолжать быть актуальными. То есть, во-первых, следить за этими тенденциями. И второе, конечно, смотреть на своих детей и выявлять их возможности и оценивать навыки. И, конечно, вот чтобы стать востребованными профессионалами, многим современным подросткам нужно целенаправленно сейчас развивать гибкие навыки, такие как системное мышление, стрессоустойчивость. Мир у нас сейчас такой, что стрессоустойчивость очень важна. Способность принимать какие-то стратегические решения, эффективно общаться с людьми, решать конфликты. Это именно то, что вот не хватает зумерам и альфам. На это стоит обратить сейчас внимание. И уже необходимость формировать эти навыки, значит, она очень важна и нужна. Я так считаю.
7: Угу. А если вот родители, допустим, да, у них есть дети, которые не знают, кем хотят работать. Есть же такие дети? Не знаю, чем будем. Вот какие советы родителям дать, во-первых? Да, вот, чтобы посоветовать родителям, как помочь детям, ну и как им определиться с выбором будущей профессии?
9: Ну, вы знаете, в 17 лет вот физиологически ребенок не способен сделать выбор на всю жизнь.
6: Ну да.
9: Но вы сами вот себя вспомните, не способен так он сделать выбор, как это могут видеть взрослые. И когда подростку приходится выбирать, куда пойти учиться, ему совсем немного лет, у него мало жизненного опыта. И поэтому, конечно же, родителям, значит, нужно определить и спросить ребенка, что действительно ему интересно, что действительно он может и что у него получается. И ваша задача, задача родителей, помочь ребенку заметить вот его суперсилу и вместе подумать, каким профессиям эту суперсилу можно применить.
7: Сынок, что ты хочешь делать? Ничего. Ладно, сиди дома.
6: Вот так обычно бывает, если с ребенком просто, который есть же, не работает, а потом через 17 лет приходит к ребенку и говорит, что там, кем ты вырос, что хочешь-то? И все, ребенок такой, не знаю, ты меня и спрашивал вроде.
7: Или как вот этот парень, да, который недавно-то, то есть парень там сидел, играл, скорее всего, родители говорят, хватит играть в эти игрушки. Парень поехал, 750 тысяч долларов выиграл. Мы так и удивились. Вот только читали новость. Со знакомого парень, пожалуйста, играл в компьютерные игры.
6: Вопрос о многозадачности, о навыках, все такое есть. Но в любом случае есть глобальные тренды. Они сейчас определяют спрос на специалистов. Вот в ближайший год какие тренды у нас будут самые такие яркие и важные?
9: Но их будет несколько. Значит, первый тренд – это тотальная цифровизация. Угу. Но уже без прежней эйфории. Вот в том выпуске мы говорили про искусственный интеллект. Еще раз повторю, что искусственный интеллект, он не заменит никогда человека полностью, но станет мощным инструментом. То есть теперь вот на рынке труда ценятся не только программисты, а те, кто умеет ставить задачи нейросетям и проверять их работу. Не просто, допустим, дизайнеры, а промпт-инженеры, управляющие уже каким-то визуальным мобильными генераторами, да. А второй тренд – это, ну, понятно, что это импортозамещение, технологический суверенитет. Потребность в инженерах, технологах, конструкторах, там, биофармацевтов, она выросла кратно. И третий тренд – все-таки это кадровый голод. Как бы ни странно это звучало, людей трудоспособного возраста в России становится уже меньше. Это значит, что работодатели будут бороться за каждого специалиста. И в ближайшие годы будут востребованы также и рабочие профессии. Профессии в сфере услуг, в уходе за пожилыми. Потому что роботы, они не заменят людей. Там, где нужны человеческие руки и эмпатия, спрос всегда будет высокий. И четвертый тренд – это гибрид профессий. То есть чистых специальностей становится все меньше. Ну, как пример, вот бухгалтер, он тоже должен разбираться в IT, в 1С. Маркетолог в аналитике, инженер в программировании. Потому что самые востребованные люди – это вот именно на стыке дисциплин.
6: Да, точно, как всегда. Ну, более универсальные, более точные специалисты, они будут востребованы как можно больше. Действительно, так оно и есть, пожалуйста. Ну, в таком случае, давайте поделимся, какие, на ваш взгляд, профессии вот точно будут востребованы.
7: Да, даже 100%.
6: Да. В будущем, например.
9: Ну, давайте возьмем ближайшие, допустим, краткосрочную такую 3-5 лет, и, значит, однозначно будет востребована робототехника, инженер робототехники. Угу. Это автоматизация, это ключевой тренд. Дальше разработчик искусственного интеллекта, промпт-инженер. Это вообще самый хайповый сейчас и высокооплачиваемый сегмент. Но важно понимать, что недостаточно тут просто знать тот же Питон, нужно уже обучать нейросети под конкретные задачи, интегрировать бизнес-процессы. То есть промпт-инжиниринг – это специалист, который умеет правильно формулировать запросы, чтобы на нейросеть выдавал точный результат. А интересный тренд – это биоинженер, биофармацевт. Mm. Да, это однозначно будет трендом. Дальше, конечно же, специалист по кибербезопасности.
7: Ну, это актуально.
9: Это актуально. Да, абсолютно верно. Дальше, допустим, такая профессия, как инженер-электроник, электронщик и разработчик микроэлектроники. Тоже как бы создавать вот эти все компоненты для автопрома, для бытовой техники. Это всегда будет актуально. Интересная профессия специалист по 3D-печати. То есть промышленная 3D-печать, она уже перестала быть экзотикой. То есть печатают уже детали для самолетов, печатают импланты.
7: Дома печатают,
9: конечно. Поэтому это всегда будет, ну, как бы в тренде.
7: У людей сейчас даже дома уже 3D-принтеры по всей.
9: Конечно. И более того, нужно ведь люди, которые будут обслуживать.
7: Ну, конечно.
9: И контролировать качество вот этой работы. То есть это действительно очень востребованный тренд. Дальше специалист по работе с большими данными. Однозначно, бизнес сейчас тонет в данных. Компании собирают просто терабайты информации и не знают, что с этими делать. Поэтому, вот как говорится, вот эти люди, которые работают с большими данными, которые могут это все привести, как говорится, в такую простую цепочку, предлагать какие-то решения на основе этих цифр, они нужны вообще в любой сфере, от ритейла до госуправления. Строительство, как мы упомянули, инженер-строитель, проектировщики инфраструктуры, то есть это тоже все востребовано. И вот как мы возвращаемся к теме про эмпатию, mm-hmm. это были мы сейчас перечислили технические специальности, все-таки специалист по уходу за пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями. То есть вот сейчас в процессе демографии людей старшего возраста становится все больше, а молодежи меньше, это надо признать. И роботы, они никогда не заменят человеческую заботу. И профессии вот эти соцработников, они, ну, на мой взгляд, они должны стать более уважаемыми, больше оплачиваемыми. И последнее направление – это психолог и коуч. Никуда он здесь. Большой стресс, ребята, у нас сейчас происходит в жизни, поэтому...
7: То есть это продолжится. Они сейчас популярны, но еще больше.
9: Да, машины, потому что они никогда не заменят живого разговора. Конечно, сейчас есть чат GPT, который может заменить тебе личного психолога, но когда перед тобой живой человек, это совсем другие ощущения, поэтому, на мой взгляд, эти профессии также будут востребованы.
7: Соглашусь.
6: У нас остается минутка буквально до завершения, поэтому на кого пойти учиться прямо сейчас, вот от вас бы очень интересно было
7: вот
6: бы услышать.
7: Сейчас как раз, да, выпускники думают, куда бы пойти.
9: Ну, тут не только выпускники, но вот, значит, сценарий первый, да, 17-20 лет, вы выбираете вуз. Ваша стратегия – это все-таки фундаментальное образование, дающее базы, и лучшие инвестиции, конечно же, это IT, технические, естественно, научные специальности, математика, физика, химия, биология – это языки, на которых говорит будущее. Сценарий второй – вам, допустим, 25-35 лет, и вы хотите сменить профессию. Угу. У вас есть опыт, вы понимаете, чего хотите, Ваш путь – это, конечно, курсы доп. Образования, программы переквалификации. И сценарий третий вам,
7: о,
9: допустим,
7: для меня давайте.
9: 35+, вы хотите сохранить свою востребованность. И ваша задача не менять профессию, значит, как бы кардинально, но, значит, подобрать себе какие-то навыки востребованные, угу, тоже IT, чтобы вы были уже, вот, как я вам говорила, гибрид профессии, чтобы вы были на рынке более, скажем так, высокооплачиваемы.
7: Все, я пошел.
6: Спасибо большое. Да, прекрасные слова. Да, у нас, может быть, тоже вкратце какие-то основные советы на 26-й год, на сегодняшний. Может, дадим в завершении?
9: Ну, смотрите, рынок труда, он меняется быстрее, чем когда-либо. Но это не повод, конечно, для паники, это повод для осознанного выбора. Поэтому совет первый – не гонитесь за хайпом. Профессии, о которых говорят сегодня, они могут быть перегреты там через года 2-3. Смотрите все-таки на фундаментальные тренды. Это цифровизация, здравоохранение, технологический суверенитет. Второй совет – учиться и учиться. Диплом, полученный раз и навсегда, больше так не работает. Придется постоянно учиться, осваивать новое постоянно. Третий совет – это, как я и говорила, надо прокачивать софт-скиллы. Коммуникацию, умение работать в команде, эмпатия, ответственность, критическое мышление – это то, что не заменит никогда никакой искусственный интеллект. И четвертый совет – ну, надо пробовать разное. Если вы не уверены, идите там на курсы, стажируйтесь, разговаривайте с профессионалами, вступайте в это комьюнити. Лучше потратить год на поиски себя, чем всю жизнь проработать в нелюбимой и неперспективной сфере. И последнее, знаете, в 26-м году огромный дефицит кадров, как я и говорила. Работодатели, они готовы учить и брать без опыта, лишь бы был потенциал. Никогда еще вход в новую профессию не был таким доступным, как сейчас. Поэтому надо пользоваться моментом.
6: Спасибо большое. Информацию на правах рекламы. Если хотите ворваться в IT раньше сверстников, действуйте прямо сейчас. Московский международный университет информационных технологий Академия ТОП приглашает выпускников колледжей и ребят после 11 класса. Выбирайте: разработка программного обеспечения, компьютерная графика и дизайн, диплом государственного образца и старт карьеры в ведущих IT-компаниях. Приемная комиссия в самом разгаре, количество мест ограничено, так что записывайтесь на консультацию прямо сейчас. Звоните 211-0073, 211-0073. Твое будущее в IT начинается в Академии ТОП. Не упусти шанс. 12+. Ну, а мы, как всегда, напоминаем, что у нас в гостях была великолепная Светлана Артамонова, сити-директор кластера Академия ТОП. Светлана, спасибо огромное.
7: Спасибо, Светлана.
9: Вам спасибо тоже. Давайте. Хорошего дня.
6: До следующей недели. И вам до свидания.
9: До свидания.
8: Рубрика «Топ Тайм» со Светланой Артамоновой.
1: Реклама на БИМ-радио.
10: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
2: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Кан Авто». Только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга Кан Авто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет с даты продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. И оферта.
3: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно, где просторный холл встречает вас каждый день и любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича.
4: Греки в свой салат, свежий сыр Сиртеки добавляют. Греки в свой салат.
5: Штофон стал греческим.
6: Сыр Сиртеки!
0: Сыр Сиртеки. Твое греческое настроение.
1: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
2: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Кан Авто». Только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга Кан Авто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет с даты продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. И оферта.
3: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно, где просторный холл встречает вас каждый день и любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в

0: Ставьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iwolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Дёвые заметки на BIM Radio.
1: Я ему, значит, говорю... Извините.
2: Она была бы гидкамбис.
1: Да, что-то... это, я тут истории рассказываю, про клубы вы разговаривали.
2: Как она начнется, это свои веселые вот эти истории, вот это со своего юности.
1: У нас клубы другие были же. Да. Мы приходили, у нас клуб, это просто...
2: Сельский, это сельсоветский.
1: Да, на сарай похожее здание стоит. Внутри одна колонка, вот этот магнитофон. У него один кассетник уже сломанный. Вот на одном кассетнике крутит диджей. Вот, микрофон тоже не да, больше... там, ну, это ведро вот днище пробивают, и в него, как в рупор, кричит один человек. А я, это типа микрофон у нас был, конечно. И еще вот эта дискотека. А светомузыка, это просто электрик. Рукой лампочку закрывает, открывает, иногда подставлять всякие красные там, прозрачные там бумаги какие-то, зеленые. В общем, такие у нас были дискотеки.
2: То флагом накроют.
1: Да. Потом приходит человек, музыка убавляется, он говорит, всех приглашаю на междеревенскую мощную драку. И все выходят сразу. Вот. Ну, девочки остаются, конечно, смотрят, а вот а мальчишки выходят и начинается физкультура. Да. Броски через бедро отрабатываются мощнейшим образом, конечно, там. А кулачный бой, как стародавний. У нас такие клубы же были.
2: Классные клубы были, да.
1: Потом все, потом руки жмем, расходимся. Вот. Потом мы к ним в клуб приходим, то же самое. Немножко танцы, потом хоп-хоп, надо выйти, помериться. Ну, это классика, не знаю, это вот это ваше то, что это...

0: мне не интересно, я уже выше этого, ребята. Но, к сожалению, не выше мы 2 баллов сегодня. Не прыгнули 3 балла, так и осталось, ну, потому что дорожные работы, центр, возвращение трафика на улицы города, да, все заправились, довольны.
1: Возвращение бензина.
0: Да, у всех зачем-то в гаражах припрятано литров по 300 топлива, зачем-то, не знаю, ну, видимо, скоро продавать будет, хотя...
1: Ну, так бы стали лежать, выдохнет, смотрим, как будет.
0: Я вижу людей, которые просто, ну, значит, приезжают и заливают машину в бензин. Вот таких людей я тоже видел, типа перекупы они там продают. То есть они приезжают и тебе просто заливают бензин.
1: Да.
0: Вот теперь представьте себе, едет такая машина, у него канистрами в багажнике литров 100 бензина. Вот представляете, что будет, если, условно, удар сзади и какая-то легкая искра, например, от лампочек заднего вида. Да, чувствуете, к чему веду? Вот,
1: будет фаер-шоу.
0: Да, конечно, так не хочется. ДТП у нас по Имашеву перед Адарадского в сторону Амирхана. Будьте внимательны. Крупнейшие пробки 8-минутка. Абдулла Тукаев, Вахитова, Досалих Сайдашев. Мосты и дамбы свободны. Но в целом все более-менее как бы неплохо. Хорошо, что топливо есть, а очередей нет. Мы с вами молодцы, преодолели пик. Я вернусь завтра, потому что мне надо уйти. Потому что вы преодолели пик, а мне надо купить кипу-пик. Конечно. Все, ладно, давайте, до завтра.
1: Пока.
0: Это учтите.
2: Путевые заметки на БИМ-радио. Шоу «Утромены».
3: А я думал, сова.
0: Ага. Вот, кстати, Анна Александровна прикольно вот это придумала. Вот это деревенские клубы, это, конечно, тема.
1: Ну
0: вот,
1: да.
0: У нас тоже такая история была. Ну, у нас в деревне реально стоял клуб, а деревня с маминой стороны маленькая-маленькая. Шаймерзе называется. Шаймерза.
1: Шаймерза.
0: Стоит, была небольшая, у нас молодежь-то было человек 7. Да,
1: это, же,
0: был...
1: это же в сторону Буинска?
0: Да, от Буинска недалеко это прям. На сколько там, немножко километров от Ульяновска. И представляешь, у нас просто в клубе был, ну, бильярдный стол, ага. От которого, ну, просто как будто это просто стол, какое-то сукно уже такое, желтоватым и зеленым, желтоватым цвет. Вместо шаров это были уже, по-моему, подшипники такие большие металлические. Ну, вот такая вот невероятная игра, конечно. Потом, что у нас там? Вот этот кассетный магнитофон, который потихоньку заедал.
1: Да.
0: Там
1: да.
0: Песни чуть-чуть, знаешь, такой...
1: Такой, мотай, дают тебе карандаш и кассеты.
0: Да, и все это стоишь там, да. Диджеи так раньше работали. И все, мы просто там тусовались, потом кто-то закрывал это все на амбарный замок, и мы расходились по домам, очень берегли это место, конечно. Было. Так, а по поводу посчитать воробьев и пересчет воробьев в России. Тут жителям Республики Татарстан предложили посчитать воробьев. Зимой насчитали 6948 воробьев. Мне еще нравятся эти точные цифры.
1: Кто считал их?
0: Да, ну мы сейчас посмотрим вообще, что это за новости, о чем... А, ну, представляешь, оказывается, есть такая всероссийская перепись воробьев. И вообще это очень похоже на ежегодно... А это просто ежегодная экопросветительская акция, оказывается. Они объединяют ученых и любителей. Все, теперь это стало понятно. В общем, темка такая, интересная. Хорошо хайпанули, молодцы. Ну, а у нас тем временем, значит, что есть из новостей. Ну, собственно говоря, из таких вот прям больших...
1: воробьев.
0: На проведение нефтегазохимического форума в Казани выделят почти чуть больше 11,5 миллионов рублей. Техобеспечение, залы и так далее в Казани-экспо с 26 по 28 августа. Нефтегазохимический форум. Вообще все прям в одном месте будет, короче. Удобно, конечно, с одной стороны. Неплохо. Ну, а мы, собственно, что еще вам хотим сказать? Что, опа, вот это вот, конечно, интересно.
1: Что такое?
0: Тут, значит, новости пришли из нашего абсолютно нового, самого нового города в России. Я тут имею в виду Иннополис. Там, значит... Лысая гора там есть, и рядом с Лысой горой встретили кабанов.
1: Ага.
0: Вот, поэтому удивительно, да, что у нас вот самый новый, самый город, в котором развито IT и продолжает развиваться, наш знаменитый Иннополис, да, город, в котором все эти роботы-доставщики первые появились и там тестировались, там, где появились Яндекс, где отрабатывает беспилотное такси и так далее, там много-много нюансов, и как же прикольно, что они все время находятся рядом с природой, то есть, несмотря на то, что это такой мощный, такой технологический, ну, такой, да, прорыв с точки зрения развития, а тут, конечно, рядом и кабаны, и животные. Мне такое сочетание нравится.
1: Это кабаны-айтишники.
0: Ну вот именно, да, сейчас находят.
1: Это не простые кабаны.
0: Новый проект, просто к релизу готовится. А мы впереди будем поздравлять людей, после чего утро-оки, песню Газманова сегодня выбираем. Пишите, какая из песен Газманова нравится больше всего. Споем.
2: Утро-мэны сделают твое утро. Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер-Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Роскачество разъяснило возврат денег за обучение. Договор можно расторгнуть в любой момент, оплатив только фактически оказанные услуги или подтвержденные расходы учреждения. Для возврата нужно подать письменное заявление, в случае отказа обращаться в суд. При некачественном обучении можно требовать снижения платы, устранения недостатков или компенсации расходов. Каждый пятый житель Татарстана в течение года выделяет до 100 тысяч рублей на поддержку близких. Самая распространенная форма помощи – переводы родителям. Далее идут дети, братья и сестры, близкие друзья, а также коллеги и дальние родственники. В 41% случаев помощь оказывается безвозмездна. Около четверти респондентов дают деньги в долг без жестких сроков, а 21% – с оговоренной датой возврата. Рекордный уровень счастья зафиксировали в России. Индекс поднялся до 59 пунктов. Основной вклад в позитивный настрой граждан внесли лето и отпускной сезон. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Вот, кстати, почему мы сегодня все время говорим о клубах, и вы так много активничали? А все почему? Потому что это было время, которое оставило в нашей памяти настоящие цепочки.
4: Да.
3: Понимаете, нейроцепочки, потому что там очень сильно нравилась эта эмоция. Прикиньте, вот так вот. Вот это вот все. Помните, вы все эти треки знаете, кто тогда ходил в клубы. А все почему? Да потому что это было невероятно круто, и это было невероятно эмоционально. Да, вот так вот.
4: И
3: все танцевали, плавали в этих хитах, и все их знали. Конечно, конечно. Мы вам предлагаем, друзья мои, такую же эмоциональную связь дня рождения для именинников. Мы поздравляем в прямом эфире и в личные сообщения. Мы делаем красоту, мы доводим до слез от счастья. Естественно, мы поздравляем в прямом эфире. Здесь сами дозваниваемся. Любимую песню в конце поставим, ваше сообщение передадим. А если хотите, то в личные сообщения. Это лично человечку от нас придет сообщение. И, конечно же, там будет и или аудио, или видео, как вы захотите, любой ведущий любимой радиостанции поздравит. Анас Ананасович в видеоформате там присутствует, и только там, кстати говоря.
4: Присутствует и прессует.
3: В общем, друзья мои, заходите на сайт beamradio.ru, раздел, вы там увидите, заказать поздравления.
4: Да, прям огромное, заказные поздравления в правом верхнем углу.
3: Огромная оранжевая там кнопка есть. Ну или дозванивайтесь 2-930-800 до редакции с 10 утра до 17.00 2-930-800.
4: 10.03 можно звонить. Вперед,
3: да, будет вам счастье, друзья мои. Напомню, услуга платная. Ну а мы что? Мы пойдем поздравлять из группы ВКонтакте наших роднулечек, наших прекрасных людей.
4: Конечно.
3: Наших подписчиков, пожалуйста.
4: Поехали. Там так их много сегодня, 22 июля. Допустим, Нелья Сагитова.
3: Так.
4: Ксения Хитова.
3: Да,
4: Лия Ромкина.
3: Да,
4: Айгуль Даниева. Светлана Курышева. Рамиль Мустафин. Асия Казан. Алсу Ахмадична. Полина Архипова из Набережных Челнов. Ильнас Гатьятов, Ольга Казакова, Надежда Ильина, Ольга Владимировна, Артем Камалов из Чистплё, земляк, Джексон Вульф,
3: вот такой человек, если
4: назвать, Екатерина Муратова, Светлана Сирузуддинова, Сергей Романов, Саша Васильев, Елена Конькина, Хэм, Игорь Панарин, или же Игорь Панарин.
3: Поздравляем! Будьте счастливы, ждите поздравления от BeamRadio. Ваши знакомые, друзья нас уже услышали, поэтому я уверен, они уже все это дело готовят для вас. Получайте настоящие эмоции, и, друзья мои, тогда день рождения вы будете помнить всю жизнь, чего всем вам советуем и желаем.
4: Да.
3: С днем рождения, именинники!
4: Да, мы скоро будем петь!
2: Качаем пресс с утроменами! Не надорвите животики! Необходима консультация юмориста.
5: Реклама на BeamRadio.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
9: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2 930 800.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Энантиосемия – это термин для обозначения ситуации, когда одно слово имеет два противоположных значения. Например, во фразе «прослушать лекцию» глагол «прослушать» можно понять как «воспринять», так и «отвлечься и не услышать». Существует и межязыковая энантиосемия, которая довольно часто проявляется в славянских языках. Польская «урода» означает «красота», «вонь», «запах», «аромат», «запоминать», «забывать». В переводе с чешского «черствый» значит «свежий», «овощ», «фрукты», «ужасный», «восхитительный». Сербская «вредность» переводится как «ценность».
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 камацемент.ру.
0: Утро ОКЕ на БИМ Радио.
5: И добро пожаловать в рубрику «Где мы поем, вы подпеваете». И у всех у нас прекраснейшее, хорошее летнее настроение. Тем более сегодня позитивная песня и позитивный исполнитель. Ну, я думаю, ни для кого не секрет, потому что с самого утра эту тему культивировали. Сегодня 75 лет исполняется великому Олегу Газманову. Поздравляем его и всех его фанатов, фанаток. Все про Газманова говорят, что выглядит он великолепно.
6: Красавчик вообще.
5: Спрашивают, где купить колени, как у Газманова. 75 скачет на сцене, делает до сих пор фляги.
6: Я когда с ним поздоровался, знаешь, так руку так смял, так, ну, такой, да. Такой крепкое рукопожатие.
5: Конечно. Красавчик. Я когда с ним поздоровался, мне потом кисть ампутировали. А, смотрите, значит... В общем, друзья мои, шутками, конечно, но хочется сказать, что Олег Газманов реально мощный человек. И песни у него, знаете, всегда такие жизнеутверждающие, позитивные. И сегодня мы вас спросили, какую песню вам спеть, и вы много предложили. Там был и «Морячка», и «Моряк», там было и...
6: Да, много чего. Да, «Абсер» просили, ну, такая знаменитая песня.
5: Да, конечно. Ну, понятно, что песни серьезные. О, нам, кстати, победитель Азат написал в телеге, он молодец. Он написал в 9.05, если что. Ну, так вот, а мы выбрали песню, которую вы чаще всего упоминали. Ее упоминали, я не помню уж точно, но раз 15 минимум люди писали о том, что, ребята, надо вам все-таки спеть «Мои ясные, будь здоров,
6: спасибо,
5: дни».
6: Спасибо, я чихался мне как-то.
5: Именно поэтому давайте этим сейчас и займемся. Олег Газманов в нашем исполнении. Ясные дни, дорогие мои. Пусть они все достанутся только вам. Там сейчас резкое будет вступление такое. О!

Не надо! Возвращаю свой ребят! Пам-парам-пам-парам! Танцуем! На ножкой топаем, киваем головой. Улыбаемся. Так, кто не улыбается нам? Кто не улыбается? Я вижу, не улыбаешься. Вот, молодец, улыбаешься.

0: Степанову 75 лет ему сегодня.
1: Опа!
0: Ну и поздравляем его лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утро Мэнер». Всем большое спасибо за это прекрасное, великолепное утро. Великолепнейшие 3,5 часа мы провели с вами, а вы с нами. Любим вас невероятно.
1: Да.
0: Ну и передаю вас надежные руки. Впереди наш коллега Сергей Белов.
1: Белов вроде студии,
0: уже
1: да?
0: Здесь. А это означает, что рабочий полный пойдет в его компании. А после чего уже в вечернем шоу «Вечерний Трубим» вас ожидает приключение, пока вы будете двигаться с работы в сторону дома. Там и Петр Нежинский, и Ярослав, иногда Альберт Ботанин и присоединяется. В общем, невероятное веселье вас также ожидает. Не забывайте про привет-приветов с 9 до 10. Между шоу ведущий также поддерживает вам настроение, что-то интересно рассказывает, музыку классную ставит. 24 на 7 хорошего настроения
1: Вимрадио. Да,
0: поэтому
1: сайт
0: Вимрадио.ру, прослушивание доступно. Приложение и сайты приложений на Android, на iOS все обновлены, все новые, классные, переработанные. Скачайте, посмотрите. И Вимрадио будет всегда, если у вас рядышком есть интернет, пожалуйста. Это, друзья мои, Вимрадио на Android и на iOS приложения. Есть во всех магазинах, скачивайте. Ну и не забывайте о том, что есть еще умные колонки. Можно и сказать, включи Вимрадио и кайфовать невероятно. И подписаться на все наши соцсети в ТГ, в Максе, Бимболталка. Бим, просто вбивайте, подписывайтесь на все, что видите. Ну и можно также подписаться
1: на... наши личные странички тоже подписывайтесь, друзья.
0: Найти нас очень легко.
1: Да.
0: Фарид Галимов.
1: Альберт Хузиахметов в том же составе. Мы вернемся завтра уже в 7 утра.
0: Все верно. Ну а напоследок мы вам поставим песенку, которая тоже немножко в 2000-е вас отошлет в клубные времена.
1: Ну-ка,
0: ну
1: это
0: эту
1: будет?
0: Песню, конечно, мы любим, друзья мои. Все, давайте всем хорошего дня, всем доброго утра.
1: Всем пока.
0: Всем гудбай.
2: Утромены. На Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
0: Ну, что пригадал? Ну я же говорил.

просто сойдешь, словами не передашь. Вас поприветствую всех и поставлю отличную песню. У нас, кстати, коробка передач в ближайшее время вместе с Махмудом Аракаевым. Где-то рядышком готов отметиться в ближайшее время для того, чтобы вы первыми успели за призами от Бим-радио и от наших партнеров. Меня зовут Сергей Белов. Всем здравствуйте, всем добрейшего утречка. Хороший денечек сегодня у нас намечается.

0: песня, под которой бодро шагать надо. Это Робби Боб Вильямс, который однажды на какой-то пресс-конференции по своей начальной сольной карьере заявил, что был во всех из Spice Girls. Смелое заявление. А может быть, это и правда, друзья мои. 10.25. Всем здравствуйте. У нас сегодня жара. Плюс 28 до плюс 31 прогреется воздух. Кстати, на этой неделе самый прохладный день ожидается завтра. Завтра будет плюс 26. Сегодня, в самое ближайшее время, коробка передач. Будем разыгрывать классные призы. Ждите.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
5: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
6: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
7: Коробка передач на Бим-радио.
8: Доброго всем жаркого, очень жаркого дня. Уже под 30 градусов и будет еще выше. Всем, кто на пляже, большой привет и белая зависть. Ну, а мы с вами приступаем к коробке передач. Прямо сейчас приезжаем и выигрываем сертификаты на топливо. Первый получит 10 литров, второй 7, и третье место это 5 литров. Где нахожусь? Глушко, проспект Победы. Это Т-образный перекресток с проспекта. Поворачиваем на Глушко. И слева видите угловое здание красного кирпича. И вот только у него, прямо на углу, на парковочке стоит наш коробка-мобиль. Приезжайте за топливом. Сегодня с нами играет многофункциональный заправочный комплекс «Иликом». Больше километров, меньше расходов. Заправляйтесь газом на АЗС «Иликом». Выгодная цена на газ и качественный сервис для тех, кто ценит экономию и комфорт. А еще «Иликом» – это все, что нужно автомобилистам в дороге. На территории комплекса работает шинный центр на трассе М7, 790 километров. Широкий выбор шин и дисков для легковых и грузовых автомобилей, а также профессиональный шиномонтаж. Все можно приобрести и установить в одном месте. Пора сделать остановку. В кафе «Иликом» вас ждет домашняя халяльная кухня, свежая выпечка, горячие блюда и ароматный кофе. А в мини-маркете можно купить все необходимое для комфортной поездки. Для тех, кто отправляется в дальний путь, работает семейный мотель, где можно комфортно отдохнуть. И, кстати, в группе ВКонтакте «Иликом» регулярно проходят конкурсы с бесплатными литрами топлива. Подписывайтесь и следите за новостями. «Иликом» – многофункциональный заправочный комплекс. Все для автомобиля, водителя и пассажиров в одном месте. Выгодная заправка, шинный центр, мини-маркет, кофе, кафе и семейный мотель. Подробности об организаторе акции, срок ее проведения, количество призов, месте и порядке их получения на сайте azs.ilicom.ru. Еще раз напоминаю, жду вас. Это Глушко, проспект Победы. Здесь красного кирпича жилой дом. И вот прямо на углу стоит наш коробка-мобиль на аварийных огнях. До скорой встречи.
7: Коробка передач на Бим-радио.

0: без тебя, Вован.
1: Хорошо.
0: Хорошо, что приехал.
1: Могу отнести это также и на свой счет, на счет имени Серега. Серега Белов, вот пишет Чулпан, говорит, оба, говорит, проснулась, и голос Сергея Белова. Точно, говорит, сегодня не выходной день. Ну, Чулпан, во-первых, приятно. И за ваше сообщение огромное спасибо, за вашу поддержку. Конечно же, и Бим-болталка, огромный привет вам пламенный от меня за поддержку в понедельник вечером. Традиционно Чулпан на протяжении уже, наверное, многих месяцев работает также и в среду в рабочем полднике. Вот у нас и Махмуд поспел с отчетом первого включения коробки передач сразу после любимых новостей. Друзья мои, всем доброго дня.
2: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. Раскачество разъяснило возврат денег за обучение. Договор можно расторгнуть в любой момент, оплатив только фактически оказанные услуги или подтвержденные расходы учреждения. Для возврата нужно подать письменное заявление, в случае отказа обращаться в суд. При некачественном обучении можно требовать снижения платы, устранения недостатков или компенсации расходов. Каждый пятый житель Татарстана в течение года выделяет до 100 тысяч рублей на поддержку близких. Самая распространенная форма помощи – переводы родителям. Далее идут дети, братья и сестры, близкие друзья, а также коллеги и дальние родственники. В 41% случаев помощь оказывается безвозмездна, около четверти респондентов дают деньги в долг без жестких сроков, а 21% – с оговоренной датой возврата. Рекордный уровень счастья зафиксировали в России. Индекс поднялся до 59 пунктов. Основной вклад в позитивный настрой граждан внесли лето и отпускной сезон. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Коробка передач на BIM Radio.
3: Ну что, давайте знакомиться и общаться, самое главное, ведь самое главное общение. Первым оказался...
4: Эдуард.
3: Как дела, Эдуард?
4: Все отлично.
3: С кондиционером, я смотрю, да?
4: Да, да.
3: Что-то на богатом там. Привет, есть возможность кому-то настроение поднять.
4: Да, всем, кто узнал, всем огромный привет.
3: Хорошо, вам давайте удачи. Судя по тому, что он там с прицепом, в отпуске, что ли?
5: Да нет, еще просто. График хороший у меня.
3: А такой. Просто нравится возить прицеп для лодки.
5: Совершенно.
3: Без лодки просто возить.
5: Да, да, все впереди.
3: Да, это как в том анекдоте. Может, откроем это окно, да? Жарко же. Ну и привет, и кому, как зовут вас?
5: Здравствуйте, меня зовут Андрей. Хочу передать всем привет. Ну, особенно своей жене любимой.
3: Угу.
5: Ну и, в принципе, слушайте BIM Radio.
3: Молодец.
5: Я постоянно уже 10 лет слушаю и уже 4-й раз выигрываю за 10 лет.
3: Ну, смотри, все помнит. И память хорошая, и слушатель наш. И третьим оказался. Здравствуйте. Вас как зовут?
6: Здравствуйте, Альфис.
3: Альфис. Ну, мы вот тебе привет и передаем. Есть возможность.
6: Всем, кто меня узнал.
3: А, ну, кому-то более близким, чем всем. Папа, мама.
6: Всем.
3: Всем хорошо, давайте, удачи вам тоже. Всем удачи сегодня. Еще две возможности выиграть у нас сертификаты на топливо. Не забывайте приезжать. Все просто. Места стараемся убирать хорошие, удобные, с парковками. Всем хорошего настроения. Особенно Сергею Белову, особенно, да.
2: Коробка передач на BIM Radio.

знаете, я ей охотно верю, я ей очень верю, потому что эту песню она написала для своего бывшего мужа Пике, когда узнала, что он стал встречаться с другой. И эта песня «Война».

0: Шакира, Дон База у нас здесь в эфире Бим Радио. Всем доброе утречко, друзья мои. Плюс 792-72-102-8. Ваше сообщение в Максе, в Бимболталке. И вот еще привет Бимболталке. Сергей, поставьте, пожалуйста, моей коллеге в день рождения Салкынчай салават. Гузель Шаехова. День рождения у вас сегодня. Что-то я... Руки не липнут у меня что-то. Но Салкынчай я непременно где-нибудь постараюсь поставить. Пока у нас золотые нулевые, давайте туда внедримся.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.
0: У нас сегодня в золотых нулевых Алсу иногда. 99-й год. Я помню, что клип снимался в супермаркете «Рамстор» в Москве. Ночь, соответственно, его открывали для того, чтобы сделать съемки. И получилось очень классное видеоклип. Там юная и скромная Алсу, кстати, стеснялась громить полки магазина по задумке режиссера. И ее в некоторых активных сценах заменял дублерша. Вообще, это моя любимая песня у этой народной артистки.

0: Альбина. Добрый день, как в унисон вместе написали. Сергей, хорошего эфира. У меня все в порядке, у меня все отлично. Я так заряжен. Вы даже не представляете. Хочется вот вам частичку себя отдать. +7 972 72 102 8. Как дела у вас?
1: На Бим Радио.

0: Таки, твое греческое настроение.
1: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2-930-800.
3: Яркие летние хиты на BIM Radio.
4: Слушайте, ой, как это получилось вообще? Виноват. А вообще, я как думаю, зачем человеку служебное положение, если им нельзя воспользоваться? Вообще, у ведущих там, если не ошибаюсь, у нас в год можно воспользоваться каким-то пулом, квотой поздравлений. Вот считайте, что одно я отдал Гузель Шаеховой. Ее поздравляем с днем рождения. По этому поводу у нас салават, салкын, чай. Вы знаете как? Я бы сейчас с вами покружился, вот под ручку, вот, ну вы понимаете, хочется прям. Минсэнэ Ярата.

Слушайте, какое у вас хорошее настроение, да? Поддерживаю. Тут предлагают в бим-болталке. Кстати, есть возможность присоединиться к этому сообществу. Спросите меня, я вам отправлю приглас. Приглас. Предлагают селфи язычков. Обожаю просто вас за креативность. Так, Салават Закич, большое спасибо. Вам тоже, надеюсь, танцевали.

0: болтал. Чего я призываю? Ох, 10:49. Друзья мои, давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: 3 балла. 3 балла сейчас именно так оценивается весь казанский трафик. Местами есть затруднения. Где какие, ну, самые серьезные прям, ух, боюсь. Улица Парижской коммуны, Университетская, от улицы Нариманова до Профсоюзной улицы, улица Тукая, от площади Вахитова до улицы Салиха Сайдашева. Ну, а в остальном все прекрасно. Так, Ленинская дамба. Ну, то есть все дамбы, мосты, это в обе стороны по нулям. Это значит хорошо. Так, и что по пробкам? Ничего больше нет особенного по ДТП. Какие вы молодцы вообще, ни одного ДТП соблюдать. Давайте не будем сегодня портить статистику, чего я желаю.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: по ДТП. Какие вы молодцы, вообще ни одного ДТП соблюдать. Давайте не будем сегодня портить статистику, чего я желаю.
1: Путевые заявки на БИМ-радио.

мне хочется дополнить. Интересная статистика. Я, честно говоря, когда попадаю в подобные ситуации, бывает, частенько задаюсь вопросом, а где, собственно, у нас очаги? И они названы. Названы места, где чаще всего происходит ДТП. Мэрия назвала места в Казани, где чаще всего происходит авария. Это перекресток, внимание, Островского, Пушкина, прямо здесь. Концентрейшн, перекресток Чуйкова, Бондаренко, согласен. Перекресток Габишева, Кулгали, это прям топ-3. И Танковое кольцо, при этом на ликвидацию мест концентрации ДТП в этом году. Знаете, сколько выделили? Вот как вы думаете, сколько миллионов рублей? Ну, я вам скажу, немало. Итак, Островского, Пушкина, Чуйкова, Бондаренко, Габишева, Кулгали, Танковое кольцо. Вот на этих участках особое внимание. Далее предлагаю пригласить кого-нибудь уже под...

Вообще, по всем правилам медляка, вы сейчас должны страстно все во французском поцелуе целоваться. Буду завершать этот музыкальный час вместе с Бетти Ху. Отличный кавер на Дона Льюис называется. Так и называется «I love you always forever».

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили учитывать материнство при формировании пенсии. Женщинам могут начислять дополнительные пенсионные баллы за каждого ребенка. Предлагается дифференцированный подход. За первого ребенка 3 балла, за второго 5, за третьего 7, за последующих по 10. Если у женщины четверо детей, это может дать прибавку к пенсии порядка 5000 рублей. Возить с собой распечатку полиса ОСАГО больше не обязательно. Верховный суд подтвердил право водителей пользоваться электронной версией страховки. Учителям с трудовым стажем в сфере образования от 25 лет будут присваивать звание ветеран труда. Благодаря этому они смогут воспользоваться мерами социальной поддержки, действующими для ветеранов труда. При этом список льгот варьируется в зависимости от правил, принятых в конкретном регионе. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: это непросто. Хабиб в начале этого музыкального часа с песней «Мотыльки». Ради любопытства залез немного в учебник биологии. Давайте так. Самцы мотыльков могут учуять феромоны самки за несколько километров, используя для этого свои сложные, похожие на радары усики. Но все как у нас. Все самцы Казани знают, где найти вот этих бабочек. Кто же виноват? Где-где? На улице профсоюзной. Это концентрация. Особенно в субботу вечером. Ну и ночью с субботы на воскресенье. Так, друзья мои, коробка передач. Очередной выход от Махмуда Ракаева. Ждите очередную порцию раздачи от самого именитейшего диспетчера, который может раздавать. Теперь, что касается музыки, Армин Ван Бюрен с песней классной после этого. Поэтому давайте будем прибавлять бим-радио и на всю катушку. Конечно же, сегодняшний день один из самых жарких дней на этой неделе. Это очень здорово. Надо этим воспользоваться. 11.05 на данный момент. Всем еще раз здравствуйте.
1: Реклама на бим-радио.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
4: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
3: Мама, я в эфире!
4: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио. Коробка передач на Бим-радио.
5: Продолжим коробку передач. Второе включение. Буду ждать вас с сертификатами на топливо в самом начале улицы Мира. Это парковка «Березовые рощи». Прямо вот перед входом здесь добрый советский надпись. Парковочка, на ней стоит наш коробка-мобиль, чтобы выделяться на аварийных огнях. Стоим и ждем вас и только вас. Сегодня с нами играет многофункциональный заправочный комплекс «Иликом». Больше километров, больше расходов. Заправляйтесь газом на АЗС «Иликом». Выгодная цена на газ и качественный сервис для тех, кто ценит экономию и комфорт. А еще «Иликом» — это все, что нужно автомобилистам в дороге. На территории комплекса работает шинный центр, на трассе 77 790 километр. Широкий выбор шин и дисков для легковых и грузовых автомобилей, а также профессиональный шиномонтаж. Все можно приобрести и установить в одном месте. Пора сделать остановку. В кафе «Иликом» вас ждет домашняя халяльная кухня, свежая выпечка, горячие блюда и аромат кофе. А в мини-маркете можно купить все необходимое для комфортной поездки. Для тех, кто отправляется в дальний путь, работает семейный мотель, где можно комфортно отдохнуть. И, кстати, в группе ВКонтакте «Иликом» регулярно проводит конкурсы с бесплатными литрами топлива. Подписывайтесь и следите за новостями. «Иликом» – многофункциональный заправочный комплекс. Все для автомобиля, водителя и пассажиров. В одном месте выгодная заправка, шинный центр, мини-маркет, кафе и семейный мотель. Подробности об организаторе акции, срок ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azs.ilicom.ru. Еще раз напомню, самое начало улицы Мира. Здесь светофоры. Вот перед этим светофором заезжайте на парковку «Березовые рощи», где проходит шикарнейший праздник на планете Земля под названием Сабантуй. Именно здесь вот перед входом «Березовые рощи» стоит наш коробка-мобиль на аварийных огнях. До скорых встреч.
4: Передач на Бим-радио.

0: сенсейшн, такой рейв, я бы даже сказал, потому что огромное количество отзывов у него, что это всегда очень круто, это какой-то просто всегда праздник шоу, если хотите. Отзывы в наше время, конечно, имеют важное значение, потому что по ним мы ориентируемся, но так получилось, что у нас их не так много у Бимрадио, а хотелось бы больше, поэтому всегда, если есть возможность у вас оставить отзыв в Яндекс.Картах и Дубльгиз на первой станции в FM-диапазоне в вашем любимом городе, то, конечно же, это сделайте. Всем здравствуйте! Еще раз поздороваюсь. Меня зовут Сергей Белов.
1: Без
0: доброго дня!
1: Ограничений. В мире интересного.
2: В книгу Гиннесса занесены все рекорды мира. Так в эту книгу попал 75-летний мужчина Альберт Марк-Антонио. Проживает он в одном английском городке Хитчен. Ему удалось вырастить самый длинный в мире кабачок, длина которого составила 165 сантиметров. Кстати, самой часто похищаемой книгой в мире является книга Гиннесса. Этот рекорд также занесен в эту же книгу.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Коробка передач на Бим-радио.
6: Ну что, друзья мои, давайте общаться. Здесь в Дербышках, устоявшийся в компании у нас, первым примчался.
7: Здравствуйте, Александр меня зовут.
6: Ну что, как дела, Александр? Что,
7: ну, все хорошо.
6: Отчитывайся за прошедший период.
7: Все хорошо, в Дербышках дороги делают, облагораживают.
6: Да, и на въезде, и в самих Дербышках.
7: Да-да-да.
6: Всю советскую там шоколадят. Такое ощущение, что туда в сентябре кто-то приедет в этот, в ДК в этот.
7: Все возможно, все возможно.
6: Кто-то приедет.
7: Да, Альбертовскую Мадлен делают, да, Кузяхметова, которая.
6: Ну, жалко, там его пацаны не знают, да. Ну что, давайте перейдем к приветам. Кому что?
7: Привет всем Дербышкам, всем дербышинским таксистам. Угу. Всем удачи. Угу. У кого нет кондиционера, я с вами.
6: Клуб не любителей кондиционеров. Еще кому-нибудь?
7: Маме, все. Папе.
6: А, все. Хорошо, хорошо. Ну и вторым оказался...
8: Да-да, здравствуйте, всем привет. Меня зовут Андрей.
6: Я тоже не люблю кондиционеры.
8: Да-да-да, вот катаемся без кондиционеров в такую жару. Вот. Топливо сейчас дорогое.
6: Экономим.
8: Экономим, вот.
6: Экономим на всем.
8: Всем привет, всем, кто узнал.
6: Внесу сертификатом вашу экономию. Все, привет и все.
8: Да-да, всем привет.
6: Хорошо. Всем, ну, а мы двигаемся дальше. Еще одно включение совсем уже. Скоро будьте готовы. Приезжайте, забирайте сертификаты, забирайте хорошее настроение. Все здесь, в коробке передач.
5: Коробка передач на Бим-радио.
0: Ребятки, мне нужен участник в программу и игру под названием «Смотри на мир ярче». Звоните, пожалуйста, вот я возле трубки. Алло, алло. Номер студийный 2-92-102-8, это Бим. Я.

0: Сбим Радио.
1: Так, всем доброго дня, еще раз здравствуйте. Меня зовут Сергей Белов. А сейчас я буду общаться с Ильнуром. Ильнура, приветствую в эфире. Ильнур, добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ильнур. Добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как дела у вас?
2: Все отлично, все хорошо.
1: Но не экономите на кондиционере?
2: Нет, все
1: как обдувает вас.
2: Чтобы удобно было там поговорить.
1: Понятно. Кондиционирует вас со всех сторон, я правильно понимаю?
2: Да.
1: А вы обычно какой режим выбираете в этом в автокондиционере? Какой вот там на ноги на тело, на лобовое, на ноги, там что еще есть, какие-то варианты?
2: Только на тело, только на тело.
1: Только на тело. Как это? Ну нет, я еще и на ноги, знаете ли. Информация на правах рекламы, а потом будем играть. ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Так, Ильнур, буду задавать вам вопрос. А если вы правильно все отвечаете, то с нас приз. А это подарочный сертификат развлекательный центр. Are you ready?
2: Are you ready? Ready, ready.
1: Ready, ready. Готов, готов. Ну что, поехали тогда.
0: Смотри.
1: Вопрос для вас, Эльнур, следующий сегодня подготовленный. У какого безумного ученого из фантастического фильма 80-х «Пролетающий автомобиль» необычные очки изобретателя? Нужны варианты?
2: Нужны.
1: Нужны. Хорошо, тогда да. Доктор Франкенштейн, доктор Эммет Браун или доктор Ноу? У какого безумного ученого из фантастического фильма 80-х «Пролетающий автомобиль» необычные очки изобретателя? Доктор Франкенштейн, доктор Эммет Браун или доктор Ноу? Много ли вы знаете фильмов про летающих машин?
2: Про фильм я догадываюсь, да, но я его, наверное, так не смотрел. Я думаю, что это второй вариант.
1: Вы думаете, что это доктор Эммет Браун?
2: Да, вот ошибаюсь, конечно.
1: Почему вы так сразу себя...
2: Не знаю, потому что есть сомнения, но я думаю, что это второй.
1: Уверенность в победе – это уже полпобеды, дорогой мой. Этот человек в фильме «Назад в будущее» однажды произнес: «Дороги! Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны». А звали его Док Эммет Браун. Это правильный ответ. Абсолютно верно, да. Все, вы получаете подарочный сертификат в развлекательный центр от Бим-радио, от клиники «Смотри». Мы вас поздравляем, Ильнур. На радостях можно передать приветы кому-нибудь здесь вот так вот. Раз.
2: Всему городу, всем слушателям Бим-радио, супруге своей любимой Альбине, своим детям Ильвине Самиру. Всех люблю, всем хороших дней, солнечных, без дождя, которые обещают сегодня, всем кондиционеров.
1: Да.
2: Всем классного дня.
1: Спасибо, Ильнур, трубочку не кладите, я объясню, как вы получите свой приз. Я напомню, что есть информация на правах рекламы. ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Будьте здоровы, друзья, мы счастливы.
0: Смотри на мир ярче. Сбим Радио.
3: Наслаждайся летом. Сбим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Коробка передач на Бим-радио.
4: Ну что, завершим утреннюю коробку передач. И 4 сертификата у меня на топливо. 10, 7 и 2 по 5. Обязательно приезжайте. Улица Мира, Дербышки. Помните, БХТЛ теперь здесь магнит. И вот на парковке магнита на выезде, ближе к выезду. Здесь есть въезд, есть выезд. Стоит наша коробка мобиль, стоит на аварийных огнях, чтобы вы нас быстрее нашли. Мира, бывший БХТЛ магнит, приезжайте. Сегодня с нами играет многофункциональный заправочный комплекс «Илья». Иликом. Больше километров, меньше расходов. Заправляйтесь газом на АЗС Иликом. Выгодная цена на газ и качественный сервис для тех, кто ценит экономию и комфорт. А еще Иликом – это все, что нужно автомобилистам в дороге. На территории комплекса работает шинный центр на трассе 77 790 километр. Широкий выбор шин и дисков для легковых и грузовых автомобилей, а также профессиональный шиномонтаж. Все можно приобрести и установить в одном месте. Пора сделать остановку. В кафе «Иликом» вас ждет домашняя халяльная кухня, свежая выпечка, горячие блюда и ароматный кофе. А в мини-маркете можно купить все необходимое для комфортной поездки. Для тех, кто отправляется в дальний путь, работает семейный мотель, где можно комфортно отдохнуть. И, кстати, в группе ВКонтакте «Иликом» регулярно проходят конкурсы с бесплатными литрами топлива. Подписывайтесь и следите за новостями. «Иликом» – многофункциональный заправочный комплекс. Все для автомобиля, водителя и пассажиров в одном месте. Выгодная заправка, шинный центр, мини-маркет, кафе и семейный мотель. Подробности об организаторе акции, срок ее проведения, количество призов, миссии и порядке их получения на сайте azs.ilikom.ru. Жду вас, напомню, улица Мира, бывший БХТЛ, теперь магнит. И вот на парковке, ближе к выезду, стоит наш коробка мобиль на аварийных огнях. Стоит и ждет вас с сертификатами на топливо. До встречи.

Сегодня у нас 22 июля на календаре. Всех рад приветствовать. Вы слушаете Бим-радио. А сегодня отмечается День трудяги. Если ты трудяга, как я, как мы, то сам себя похлопай по плечу. Молодец. Сегодня также Всемирный день мозга. Дата приурочена к основанию Всемирной Федерации неврологии. Я знаю, кого поздравить. Сейчас буду писать звание, конечно. Друзья мои, вам... Персик, Валерия, песня «Самолет». Обожаю.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили учитывать материнство при формировании пенсии. Женщинам могут начислять дополнительные пенсионные баллы за каждого ребенка. Предлагается дифференцированный подход. За первого ребенка 3 балла, за второго 5, за третьего 7, за последующих по 10. Если у женщины четверо детей, это может дать прибавку к пенсии порядка 5000 рублей. Возить с собой распечатку полиса ОСАГО больше не обязательно. Верховный суд подтвердил право водителей пользоваться электронной версией страховки. Учителям с трудовым стажем в сфере образования от 25 лет будут присваивать звание ветеран труда. Благодаря этому они смогут воспользоваться мерами социальной поддержки, действующими для ветеранов труда. При этом список льгот варьируется в зависимости от правил, принятых в конкретном регионе. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Коробка передач на Бим-радио.
3: Ну что, завершим утреннюю коробку передач. И 4 сертификата у меня на топливо. 10, 7 и 2 по 5. Обязательно приезжайте. Улица Мира, Дербышки. Помните, БХТЛ теперь здесь магнит. И вот на парковке магнита на выезде. Ну что, настало время знакомиться с приехавшими в коробку передач. Напомню, последняя в утренней части. И вручается 10 литров нашему слушателю, которого зовут.
4: Всем здрасте, зовут Рамиль.
3: Как дела?
4: Дела замечательно, погода радует.
3: Погода вообще шепчет.
4: Спасибо Бим-радио, спасибо Иликому.
3: Иди на пляж, Рамиль.
4: Такое трудное время.
3: Шепчет погода. Нормально все налаживается. Че вы? Бензин на заправку главное есть, а там уж разберемся. Ну а знакомым каким-нибудь своим личной семье.
4: Привет всем, кто узнал, кто обознался. Может, Ильдан слышит. Большой привет Ильдану. Давно не виделись. Димону.
3: Ну, участковый уже против этих встреч уже давным-давно, как встречается, начинается такое, что держите ваши 7 литров. И зовут вас как?
5: Зовут Тимур.
3: А у вас КамАЗ есть, Тимур?
5: Нет.
3: Нет, ну так, свои фантазии просто. Ага. Привет кому-нибудь передадим.
5: Привет всей Казани, компания LED Electro.
3: Кто электро?
5: LED электро.
3: Лада?
5: LED.
3: LED. То есть лампочки вот эти.
5: Ну, типа того.
3: Да, ну, нормально все у вас, работаем?
5: Замечательно.
3: Ну, хорошо,
5: погода побольше. Прекрасно.
3: Ну, да. А, ну, да, сейчас лето, сейчас да. Доработали, сейчас да, надо насладиться, обгореть, загореть. Да. Еще кому-нибудь приветы?
5: Да нет, всей Казани, всем миру, всем добра. Всем спасибо.
3: Хорошо. И вот третий у нас.
6: Меня зовут Фаиль. Ага. Спасибо Бим-радио, спасибо АЗС Ютуком за такие прекрасные подарки.
3: Ага.
6: Очень вовремя, очень приятно. Я хотел передать привет своей жене Зарине, своему сыну Амину. Огромный привет всем радиоведущим Бим-радио.
3: Спасибо. Вам удачи, крепкого здоровья, сынишки мороженого не забудь. Ладно? Спасибо. Вы тоже к нам?
7: Да.
3: Да, держите, это ваше теперь. А зовут вас как?
7: Артур меня зовут.
3: Артур тихо подкрался так незаметненько и такой: привет, привет мне передайте. Артур, привет.
7: Привет всей Казани, привет Махмуд вам в первую очередь. Давно пытался, хотел принять участие в этой передаче. И привет моему другу Рустему, который сейчас, надеюсь, меня слышит.
3: Ну, мы тоже надеемся, что он слушает Бим-радио, потому что все порядочные люди должны слушать Бим-радио. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что, заканчиваем коробку передач, расходимся. Всем замечательное настроение. Впереди рабочий полдник. Сергей Нерыбак Белов будет вас радовать своим присутствием в эфире любимого радио. Всем пока. Голос Вселенной, Махмуд Рагаев.
2: Коробка передач на Бим-радио.
8: Все никак поймать его не могу. И трубки-то не с первого раза берет, а? В свой день рождения, да. Махмуд Аракаев в Дербышках. А это значит, что он точно поедет сейчас к маме на обед. Ну, это по версии наших слушателей. Так, всем здравствуйте. У нас Red Hot Chili Peppers прям. Обожаю вот этот гитарный риф. О, боже мой.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
3: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.
4: А у нас сегодня в золотых нулевых Маранди Энджелс. Вы помните этот трек? Это 100%, потому что в России композиция получила 7 платиновых сертификатов как рингбэк-тон. Мелодия вместо гудка с тиражом более 1,5 миллиона копий. Обалдеть!

0: Даже мне эта информация пригодится. Я ее так тщательно хранил. Так вот, только что студия улетаю и заметил в своем эфире несколько моментов, связанных с тем, что действительно подтверждается статистикой. Дело в том, что лондонские ученые прогнали через ИИ 380 тысяч песен, выпущенных с 1960 по 2023 год, чтобы замерить моральную температуру музыки. И итог. Итог за 60 лет. Внимание. Текстов про заботу, эмпатию и человечность стало на 24% меньше. Тема бунта, жестокости выросла почти на 50%, а вот тексты про предательство, про расставание, про измену вообще пробили потолок. Их стало больше сразу на 70%. И вот вам бонус-факт. Мужчины в эти годы стабильно писали более злые треки, чем женщина. Но это хотя бы закон вселенной нерушим. Так вот, то, что касается студии «Улетай» и предыдущих треков, это прям к 70% и нашего эфира относится. Вы слушаете Бим-радио. Всем здравствуйте.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Сын

0: Таки, твое греческое настроение.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
3: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, у вас будут свои преимущества, о которых многие могут даже не подозревать. Тельцы, будьте смелее, накал страстей будет почти запредельным. Близнецы, решив полностью посвятить себе весь день, проявите фантазию. Раки, первую половину этого дня стоит максимально разгрузить, чтобы подготовиться к вечеру. Львы, сейчас вам придется много работать, цените каждую...
3: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, у вас будут свои преимущества, о которых многие могут даже не подозревать. Тельцы, будьте смелее, накал страстей будет почти запредельным. Близнецы, решив полностью посвятить себе весь день, проявите фантазию. Раки, первую половину этого дня стоит максимально разгрузить, чтобы подготовиться к вечеру. Львы, сейчас вам придется много работать, цените каждую минуту отдыха. Девы,

Весы, будьте смелее, накал страстей будет почти запредельным. Близнецы, решив полностью посвятить себе весь день, проявите фантазию. Раки, первую половину этого дня стоит максимально разгрузить, чтобы подготовиться к вечеру. Львы, сейчас вам придется много работать, цените каждую минуту отдыха. Девы, вероятны разговоры или встреча, которые всколыхнут ваши чувства. Весы, пора стать реалистом, оставьте иллюзии на потом. Скорпионы, скоро-скоро ваши переживания исчезнут и наступит что-то очень близкое к идиллии. Стрельцы, ищите адекватный выход из создавшейся ситуации. Козероги, улыбка добавит вам преимуществ. Водолеи, начинайте налаживать отношения с интересующим вас человеком. Нужен правильный эмоциональный резонанс. Рыбы, сейчас вы не готовы расстаться с деньгами, но дела потребуют щедрости. Всем знакам зодиака желаем новых перспектив.

0: Путевые заметки на БИМ-радио.
1: Заглянув в статистику дорожную, на данный момент 11 часов 52 минуты. Всем добрый день. Так, по данным Яндекс.Карты, сейчас казанский трафик оценивается на 3 балла. Местами есть затруднения, серьезных особо не вижу, но все же тут придется подождать. Что не так быстро, на улице журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта 7 минут, ну, всего ничего. Хотя на этом треске там минутки полторы обычно бывает. Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Мира. Здесь время проезда 12 минут. В остальном город прекрасно себя чувствует. Машин мало, потому что все в отпусках, либо где-нибудь за городом. Дачи, базы отдыха. А вы знаете, что там за городом творится? Там вообще весь цвет. Ленинская дамба, мост Миллениум, Кировская дамба, третья транспортная дамба в обе стороны по нулям. Ну и, в общем-то, всем пожелаю удачи за рулем. Едем дальше.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Кстати, в таком составе Василий и Марина выступали в июне у нас в Акбарс-арене. Тогда, между прочим, концерт «Басты», чтобы вы понимали, собрал рекордные для Казани цифры зрителей. Вы знаете, сколько вас там было? 40 157 зрителей. Это рекорд. С чем вас и поздравляю. «Баста», Максим, «Наше лето». Слушаем.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. 23 июля в Казани соберутся 600 предпринимателей. Форум полезен тем, кто строит бизнес в Татарстане. Бизнес-форум «Путь к миллиарду 2.0» расскажет историю успеха тех, кто сам прошел путь от идеи до построения масштабной компании. Участников ждет 7 часов плотной программы в IT-парке, живые кейсы и нетворкинг с предпринимателями. 18+. С 1 сентября начинающих педагогов ждет дополнительная поддержка. В школах заработает система наставничества. Ее цель – не контролировать молодых учителей, а помогать им развиваться и перенимать опыт старших коллег. Наставниками могут быть не только педагоги с большим стажем, но и другие специалисты, которые готовы поддерживать молодых коллег и помогать им расти профессионально. По мнению специалистов, минимальный срок отпуска для сохранения здоровья – 4 недели. Более короткий отдых несет риски. Он может стать причиной обострения хронических недугов, ослабления иммунитета, повышенной утомляемости и роста уровня тревожности. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Утро красит, казанские крыши в рассвет. Включаю приемник, и грусти у нас нет.

0: 102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь БИМ — это ты, это мы.
1: Тридцать два года в эфире. Вы представляете, какая история? Бесценно просто. Я, когда Махмуд сказал привет впервые, да, в FM-диапазоне казанском, я еще школу только заканчивал. Когда начинал свою радиокарьеру, я даже и не думал, что однажды здесь вот так вот вместе с вами буду поддерживать этот традиционный гимн к полудню и к началу программы «Рабочий полдник». Всех рад приветствовать, друзья мои. Сегодня в Казани, уф, индекс составит 7. Это высокий уровень, поэтому соблюдайте, пожалуйста, технику безопасности. Меня зовут Сергей Белов. Всем здравствуйте!
2: По будням с 12 до 15 только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Заправляться газом выгодно, а на АЗС «Целиком» еще выгоднее. Качественное топливо без переплат и уверенность в каждом километре. Если газ, то у нас АЗС «Целиком».

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Отмечай свой день рождения в большой семье «Максимилианс». Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
2: для детей. Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость «The Limbo». Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. О, футбольный клуб «Рубин». Угрянь 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Летнее настроение с Бим Радио.

0: Я вам так скажу, это эталон музыкального автомата, когда кавер становится лучше, чем оригинал. Конечно же, в исполнении зычный просто, невероятный голос. Это Cher, Walking in Memphis. 12:10, в это время буду призывать вас участвовать в игре под названием «Музыкальный пересказ». Желаете... А сегодня у нас классный призы, кстати, у меня специальная разнарядка вот лежит на столе. Призы классные, нужно два участника, уже вижу входящие, вы быстрые, шустрые. 2-92-102-8, два участника мне нужно, поэтому смело набирайте еще.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: В 2000 году в Японии провели опрос общественного мнения, в ходе которого японцам задали вопрос, какое изобретение 20 века они считают самым важным. В пятерке лидеров оказались такие высокотехнологичные вещи, как музыкальный плеер, компьютерные игры, миниатюрная видеокамера и караоке. Но первое место японцы отдали лапше быстрого приготовления.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: С большим удовольствием поиграем в игру под названием «Музыкальный пересказ». У меня сегодня вообще две Эльвиры. Две Эльвиры у меня. Представляете? Редкий случай вообще. Как бы вас сейчас не перепутать. Сначала та, которая дозвонилась первая. Эльвира, добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте. Вы первые дозвонились, это я точно знаю, потому что техника позволяет отследить. А вы будете у меня Эльвира Алтынчечная. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Вы запомнили? Алтынчечная. Вот. Эльвира, которая дозвонилась после вас. Не буду называть цифру, это не очень приятно. Первый, но после вас. Эльвира, здравствуйте, и вам тоже.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы будете щечек, цветочек. Mm-hmm. Договорились? Хорошо. Чтобы когда вы кто-то из вас назовет название песни, вы потом можете свое прилагательное прибавить, и я пойму, о ком идет речь. Так, по комплиментам мы разделились. Теперь, внимание, друзья мои, информация на правах рекламы. 26 июля «Рубин» начинает сезон на домашней арене в игре против Краснодара. Хедлайнером предматчевого шоу станет известный исполнитель «The Limbo». Начало программы 18.00 с рекомендацией 6+. А вообще сегодня на кону два билета в одни руки на «Рубин». Нормально? Это же классный подарок.
2: Да,
1: это же для Эльвиры сегодня самый классный подарок, правильно же?
2: Круто. Да.
1: Ну, круто, прям девчата радуются. Но в крайнем случае у вас есть, наверное, мужчины любимые, вот которые с удовольствием с вами пойдут на футбол. Итак, смотрите, я вам сейчас буду пересказывать песню. Она всем известна, вы ее точно знаете. Больше вам скажу, возможно, даже подпоете. Хотя бы один куплетик. Итак, раз, два, три, начали. Внимание, дорогие мои Эльвиры. В песне поется про изнуряющую жару, из-за которой лирический герой едва не опоздал на свидание. Зной буквально сбивает с толку и стирает грань между сном и явью. Тут, наверное, уже кто-то должен выпалить что-то похожее на правду. Смотрите как. Текст родился из бытовой ситуации. Слова написал гитарист и бэк-вокалист группы Александр Александров. Он буквально изнывал от аномальной жары летом в Екатеринбурге. Все, тут я бы уже взорвался. Вы что, это группа из Свердловского рок-клуба в конце 1990-х. И первой мыслью стало: из-за этого я опоздаю на встречу. Режиссер обыграл мотив клипа полусонного состояния от зноя. В кадре все плывет и двоится, будто реальность растворяется в мареве. Песня стала визитной карточкой лета 2000-го миллениума. Трек выпустили в разгар сезона, и он идеально попал в настроение публики. Аномальное жаркое лето сделало тему особенно актуальной. Ну и композиция звучала в ролике всем известной «Содовой», где снялась сама солистка. Солистка.
2: Девушка.
1: Поет.
2: Уже 26 лет назад эта песня вышла.
1: Абсолютно верно.
2: Ага, прилично, прилично.
1: Прилично, что вы. Люди, которые эту песню, так сказать, в роддоме начинали слушать, они уже ипотеку платят.
3: Четыре назад.
1: Да ты молодец! Это кто сейчас у нас? Какая Эльвира?
3: Это Чечек.
1: Ай-яй-яй! Какой ты молодец! Обожаю просто! Девчата, да.
2: Да-да-да.
1: Давайте приветики ваши. Давайте ваши приветики, да. Ну, Эльвира Алтынчечная. Давайте с вас, Эльвира Алтынчечная.
2: Да, я поздравляю Эльвиру с выигрышем. Отлично, хорошего отдыха. Футбол всегда очень интересно. Мы тоже частенько ходим. Вот. Ну, передаю привет своей сестренке Алье. Она ко мне в гости приехала с далекого севера. Мама и ее сыновья Карим, Самир. Всем большой привет передаю.
1: Спасибо, Алтынчечная. Давай хорошего дня тебе.
2: Спасибо.
1: Не пропадай, не пропадай. Как что будет, сразу набирай. Ладно?
2: Окей.
1: Все.
2: Окей.
1: Теперь цветочек ты мой, аленький. Здравствуй. Здравствуй, ненаглядная. Давай рассказывай, кому привет, а потом я буду объяснять, как вы пойдете на «Рубин».
3: Пойду, не знаю с кем, но буду искать себе компаньона.
1: Да что ты, сейчас мы тебя найдем, не переживай.
3: Нет, всем передаю привет своим коллегам, которые за меня болели. Да, Любовь, Луиза, Римма, Натальи, тут много у нас.
1: Это все те люди,
3: да,
1: которые
3: все
1: сейчас...
3: Коллеги, да,
1: это
3: все те люди. Они сильно переживали, да. Все болели за
1: Молодцы.
3: Меня, да, все радуются.
1: Я
3: коллеги.
1: Вами горжусь, девчата. Это все те люди, которые сейчас побегут в обед за тортиком по поводу вашего выигрыша, да.
3: Да.
1: И, Эльвира, я вас поздравляю. Давайте так, информация на правах рекламы. 26 июля Рубин начинает сезон на домашней арене в игре против Краснодара. Хедлайнером предматчевого шоу станет известный исполнитель The Limbo. Начало программы 18.00. И вы там, собственно, можете оказаться, я так понимаю, с рекомендацией 6+. Так, ну что, два билета вам в руки. Чичерина, жара. В приемниках, Эльвира, трубочку не кладите. Я объясню, как вы получите свой приз. Обожаю просто Юльку Чичерину. Общался с ней несколько раз. Невероятный позитивный, невероятной душевной широты человек. Хочется прям слушать. Тем более, когда ты ее знаешь лично, вот эта песня, она совсем по-другому воспринимается. Давайте прибавим.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
4: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
5: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
4: Мама, я в эфире!
5: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
6: 0+.
7: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
8: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
5: Признание наших любимых слушателей.

0: Рим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. 23 июля в Казани соберутся 600 предпринимателей. Форум полезен тем, кто строит бизнес в Татарстане. Бизнес-форум «Путь к миллиарду 2.0» расскажет историю успеха тех, кто сам прошел путь от идеи до построения масштабной компании. Участников ждет 7 часов плотной программы в IT-парке, живые кейсы и нетворкинг с предпринимателями. 18+. С 1 сентября начинающих педагогов ждет дополнительная поддержка. В школах заработает система наставничества. Ее цель – не контролировать молодых учителей, а помогать им развиваться и перенимать опыт старших коллег. Наставниками могут быть не только педагоги с большим стажем, но и другие специалисты, которые готовы поддерживать молодых коллег и помогать им расти профессионально. По мнению специалистов, минимальный срок отпуска для сохранения здоровья – 4 недели. Более короткий отдых несет риски. Он может стать причиной обострения хронических недугов, ослабления иммунитета, повышенной утомляемости и роста уровня тревожности. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Всем здравствуйте, друзья мои! Имениннички, идите сюда! Я вас сейчас буду всех поздравлять. Свечки будем ваши задувать. И желания, конечно же, чтобы исполнились, ждать. Так, среди подписчиков нашей группы ВК, группы Бим-радио ВК, есть такие, которые сегодня празднуют свой самый прекрасный, самый лучший день. Это Екатерина Андреевна, это Ксения Хитова, Анна Дикасова, Алсу Ахмадишина, Екатерина Конева, Стелла Моэн. Интересно. Альбина Фотолав, НЖ Шакирова, Рамиль Мустафин, Ильнас Гатиятов, Ольга Казакова с праздником, Антон Ефремов из Бугульмы, Полина Грабалина, Артем Камалов из Чистополя, Айрат Шагеев, Сергей Быстренко, Радик Петров, Резиль Маликов, Артем Лексин. И эти прекрасные люди еще не все, кто среди подписчиков празднует. Это те, которые сейчас у нас на сайте ВКонтакте, соответственно, в онлайне. Я вас поздравляю, дорогие мои. Да, это случай, до вас это поздравление пришло. Вообще, для того, чтобы поздравить любимого близкого человека с праздником через Бим-радио, для этого можно воспользоваться нашей услугой с поздравлением на сайте bimradio.ru. Зайдите, без труда получите сопутствующую информацию, либо позвоните по номерам, по номеру 2-930-800. Спросите Катерины. Она вам все расскажет, как мы все это красиво можем, ведущие, оформить. Видео-поздравление, аудио-поздравление, дозвониться, розыгрыш, не розыгрыш. Да, некоторые обладают даже какими-то у нас нереальными голосами. В общем, все это сделаем очень красиво. Так, среди тех людей, которые сегодня празднуют, я про богатых, знаменитых, известных. 22 июля на свет появился, на секундочку, русский царь. Первый из династии Романовых. Михаил Федорович, который после смутного времени, вот эта династия начала свое восхождение благодаря Михаилу Федоровичу. Так, кто еще родился у нас? Советский авиаконструктор Павел Сухой. Он стал одним из основателей реактивной и сверхзвуковой авиации в СССР. Советский российский эстрадный певец Олег Газманов. Сегодня ребята с утреннего шоу «Утромена» пели его песню. Это было очень здорово. Это было великолепно. Кстати, сложную песню взяли, но они справились. Так, это те люди, которые собственно, ага, про все верно, что сейчас подсобили с вашим сообщением. Поздравляем еще раз Гузель Шаехову. Вот это Рустем все настаивает на том, чтобы поздравить свою коллегу в день рождения. Песню мы уже ставили, Салавата Закич. Поэтому давайте еще раз устно. Гузель Шаехова, поздравляем тебя, дорогая моя, с днем рождения, Рустем, и рядом все оказавшись. По этому поводу чмоки-чмоки, но еще раз happy birthday to you.
2: По будням с 12 до 15 только для настоящих трудоголиков.

0: Стрим медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: о том, что завтра, наверное, все получится. А тут раз, все равно получится, у меня все получится. Так, смотрите, РЧС, вам, наверное, смс-очку уведомления тоже прислали. Тем временем в Татарстане завтра сильные дожди. Локально пройдет град. О чем плачет Адель тут тоже. И, в общем, ожидаются сильные дожди. Грозы при грозах кратковременное усиление ветра 15-20 метров в секунду. Знайте об этом. Знайте об этом, будьте готовы. И всегда с вами там такое маленькое, уютненькое в виде радиоприемничка Бим-радио. 102.8. Меня зовут Сергей Белов. Всем здравствуйте, дорогие мои. Здравствуйте.
1: На Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
0: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
4: Яркие летние хиты на БИМ-радио.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Всем добрый день, здравствуйте, всем удачи за рулем, ну и побыстрее добраться, куда вы там едете, чтобы все успели. Так, на данный момент, согласно данным Яндекс.Карты, в Казани оценивается весь трафик на 3 балла. Местами есть затруднения, но дамбы, мосты и прочее, через что вы перебираетесь на ту сторону, это по нулям. Здесь no problem. Что касается особо важных затруднений, которые нетипичны к данным моменту, это Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Журналистов по времени проезда 21 минута. А улица Журналистов от остановки Вещевой рынок смежно, да, чувствуете, до Сибирского тракта 16 минут вы потратите на этом участке. И вот улица Восстания, улица Маршала Чуйкова от Бакалейной улицы до улицы Бондаренко 10 минут. Но это быстро, очень быстро. Так, и посмотрим, что с ДТП, которые могут вам сейчас... Да вообще красота какая, а! Ни одного ДТП я не вижу. А, но есть вот в авиастроительном районе, почти на границе. Кто-то тут что-то решил. Нашли друг друга два одиночества, брякнули. Даже в Зеленодольске не ДТП. Посмотрим, может, в Челнах есть ДТП. А что там Челны? У нас все хорошо. Прекрасная маркиза, все хорошо. Не до Челнов, у нас в Казани свои радости. 12 часов 53 минуты. Всем еще раз здравствуйте и удачи за рулем вновь пожелаю.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Лето на старт, раскаленный асфальт.

0: Казани.
1: Вот сейчас себя поймал на мысли, что с большим бы удовольствием сходил бы на концерт Алены Апиной. Но вот ни разу не был на концерте Алены Апиной. Кто был? Скажите, вам понравилось? Что касается концертов, билеты на концерты в Казани подорожали, согласен. Ну вот в последний раз мы ходили на «Зверя», там от 6, это еще прям не совсем близко к сцене. Фестивали, я вам больше скажу, сейчас любой приличный фестиваль, это от десятки. Театры вот, театры подорожали до 12 тысяч. Как хочется в театр, вы даже не представляете. А еще хочется прокатиться на электричке, как в старые добрые студенческие времена. Возьмем на пятерых арбуз, прям сядем в секцию, пилочкой нарежем, кушаем, едем, наслаждаемся.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Центробанк России выступил с инициативой запретить несовершеннолетним пополнять электронные сервисы без письменного согласия родителей. Цель предложения – защитить подростков от мошенников и не допустить их вовлечения в дропперские схемы. В России введен дополнительный пакет гарантий для учителей. Государство обеспечит защиту педагогов, если их жизни или здоровью что-либо угрожает из-за работы. Также учителя смогут бесплатно получать юридическую помощь по всем профессиональным, трудовым и социальным вопросам. 26 июля в центре Казани ограничат проезд из-за проведения триатлона. Под ограничения попадут Кремлевская дамба, Кремлевская набережная, мост Миллениум, а также улицы Батурина, Большая Красная, Толстого, Сибгата, Хакима и ряд других. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Zama pour me up a double shot of whiskey.
1: Тоже хочется ворваться в эту движуху. Начало музыкального часа, друзья мои, вместе со мной Сергеем Беловым. Это уже второй час программы «Рабочий полдник». До 15 ваша компания. У нас совсем скоро появится еще один участник нашего шоу. Это Лисан Батрутдинова. Мы поговорим в рамках программы «Не дай себя обмануть». Не дадим вас в обиду вместе с Лисан, друзья мои. А меня зовут Сергей Белов. Всем здравствуйте. Рабочий полдник, хорошего дня всем.
2: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
11: 211-00-73. 0+.
12: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
13: Билеты в кассах города. 16+.
14: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Я сошла с ума.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что еще в начале 19 века и во Франции, и в Англии устрицы считались пищей бедняков, которым не хватало денег на мясо. Однако бесконтрольный вылов устриц привел к их резкому сокращению в природе. И во второй половине 19 века они сильно подорожали, став деликатесом.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
1: Лето на любимой волне.

Тут Кристинка не одна. Тут Пинк, Лил там какая-то. И, в общем, там девчат такие. Из Мулен Руж они. Песня, саундтрек «Леди Мармелейд». Что касается этого фильма, то могу признаться себе честно. Я его давно уже не пересматривал. И, наверное... Не, наверное, а точно с большим удовольствием бы пошел в кино, на большой экран посмотрел. И вот по этому поводу хотелось бы узнать, а какой бы вы такой старенький, добрый, классный фильмец пересмотрели бы на большом экране, друзья мои? Делитесь. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Правда, у нас разгона немного по времени, потому что уже через 15 минут здесь будет Александра Батрутдинова и будет интереснейшая тема в рамках программы «Не дай себя обмануть». Тем временем в Казани констатирую плюс 31. Жарковато, липко, но хорошо.

Команда из Швеции. Мари Фредриксон и Пер Гессел. Это команда Роксет, конечно же, здесь на Бимрадио. В 13.20 все наши паблики пестрят одним. Это то, что в Татарстане бензин за год подорожал на 20%. Арнелла Мути вместе с дочерью после визита в Казань обратился за российским гражданством. Больно все ей понравилось. Ну и то, что завтра в Казани ожидаются сильные дожди, конечно. А также очень хочется поздравить с днем рождения сына моего товарища Артура. Герман его зовут. Да. С большим удовольствием тебя поздравляю с 14-летием. Что я слушал в 14 лет, друзья? Что я слушал? Группу «Чайф» я слышал в 14 лет, представляете? Да. Вот 17 лет, прекрасно.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
3: Тики-вики.
2: Родители и дети, приходите.
3: Тики-вики.
4: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
5: Отец, чем будем новую беседку красить?
6: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
7: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
10: 0+.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Центробанк России выступил с инициативой запретить несовершеннолетним пополнять электронные сервисы без письменного согласия родителей. Цель предложения – защитить подростков от мошенников и не допустить их вовлечения в дроперские схемы. В России введен дополнительный пакет гарантий для учителей. Государство обеспечит защиту педагогов, если их жизни или здоровью что-либо угрожает из-за работы. Также учителя смогут бесплатно получать юридическую помощь по всем профессиональным, трудовым и социальным вопросам. 26 июля в центре Казани ограничат проезд из-за проведения триатлона. Под ограничение попадут Кремлевская дамба, Кремлевская набережная, мост Миллениум, а также улицы Батурина, Большая Красная, Толстого, Сибгата, Хакима и ряд других. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
2: Не дай себя обмануть!
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Друзья мои, всем добрый день, здравствуйте. У нас продолжается цикл программ «Не дай себя обмануть». Традиционно в среду в 13:30 мы здесь появляемся. Я Сергей Белов и Лейсан Батрутдинова.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, это наш профайлер. Ну, не то чтобы наш личный, но это и ваш профайлер.
5: И
4: да.
5: Ваш, и всех
4: наш
5: мы.
4: Друг, товарищ, который помогает нам вместе распознать мошеннические схемы и уловки, при этом рассказывая о базовых принципах информационной безопасности. Вот я про это, да, Лейсан. Добрый день, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Сегодня тема у нас животрепещущая.
5: Животрепещущая очень. Вот скажи, пожалуйста, Сергей, ты менял сим-карты? Вот бывало такое, что вот одной пользовался, потом надоел этот номер, ты на другой перешел?
4: У меня всего один номер.
5: Вот, у меня тоже с 2002 года один и тот же номер. Но есть люди, которые, например...
4: У меня с 2004.
5: Да? Ну, я, короче, это молодец.
4: Поувереннее стоишь.
5: Поувереннее, да. Так вот, что интересно. Те люди, которые частенько меняют свои сим-карты, в зоне риска на самом деле являются, находятся. У меня на канале, где я про мошеннические схемы пишу, у меня аж 4 истории на эту тему. Смотри. Значит, первая история. Один мужчина из Подмосковья после смерти своей бабушки обнаружил, что именно после смерти с ее банковского счета сняли 1 200 000 рублей. Представляешь, как вообще это произошло? Выяснилось, что сотовый оператор перевыпустил номер вот этой покойной из-за неактивности. А есть такое, что если ты не пользуешься долго...
4: Полгода обычно.
5: Но ты знаешь, бывает, что и раньше, по-моему, я у кого-то видела, что за 3 месяца буквально, или там даже меньше 3 месяцев, перекупали номер, если ты, например, не звонишь или хотя бы там смс-ку какую-нибудь не пошлешь. Понятно, что там пополнение может идти автоматически, да, например, со счета, но если ты не пользуешься, почему-то система может посчитать, что ты уже, ну, ку-ку, да, как эта бабушка. Так вот, новый владелец, там не факт, что это мошенник, хотя если он уже такое провернул, уже понятно, что человек как бы с нечистой совестью, да. Так вот, просто восстановил доступ к банку, к банковскому приложению через смс-коды. Та-дам! И все деньги снял. И концов не найти. И как бы, ну, неизвестно, чем все это закончилось. Теперь вторая история. Девушка не отвязала свой старый номер телефона от аккаунта одного из плейс-маркетов, да, известных. Uh-huh. И спустя какое-то время номер передали другому человеку. Так вот, мошенник получил этот номер, зашел в ее личный кабинет маркетплейса и совершил покупки, в том числе дорогого макбука, на сумму более 50 000 рублей. Там можно оформить кредит, а кредит-то оформляется на ее имя, она как бы с удивлением обнаружена, что она купила...
4: Не владелица.
5: Не владелица, да. Теперь история третья. После смены номера пожилая женщина, которая, ну, как бы понятно, с кнопочным телефоном всегда ходит, никогда в жизни не заходила там, в приложение банка. Так вот, с ее счета бесследно исчезли 25 тысяч рублей. Для бабушек это серьезная сумма. Хотя вот этот вот онлайн-банк никогда у нее не был подключен. В общем, хватило СМС-команд вот этим преступникам. Они поддерживаются многими банками для управления счетом через мобильную связь. И вот, пожалуйста, сняли, ограбили практически бабушку на 25 тысяч. И четвертая история. Бывало такое, ну, я помню точно подобные истории, были в 21-м году, когда люди зарабатывали очень большие деньги на всяких пирамидах, да, денежных, все мы знаем, был такой.
4: Есть у нас тут,
5: да,
4: и местная история.
5: Да, и не только местные, там на самом деле многие города были задействованы. Так вот, лидеры этих так называемых компаний везде хвалились. Вот, я столько там машин купил, столько квартир, вот у меня столько баблища, я вот туда езжу, сюда езжу. И в итоге мошенники умудрялись создавать вторую сим-карту, дубль. То есть и у владельца эта сим-карта оставалась, и они создавали.
4: Специальная техника нужна, очень дорогостоящая.
5: О чем и речь. То есть,
4: вообще какие-то шпионские игры.
5: С людей снимали огромные суммы. То есть у них огромные суммы были на карточках, и, соответственно, вот это все снимали. И ладно бы карточки. Я обычно, как говорю, друзья, если вы теряете карты, вообще лучше все деньги хранить на каком-то счете. Это в любом банке есть. Типа накопительного счета.
4: Понятно, если они, там, конечно, у вас есть, как в том фильме.
5: Ну, будем считать, что они есть. Хотя бы 25 тысяч у бабушки, да? А моя мама, например, вообще все деньги снимает. Но она пенсионерка, как бы вот им привычнее, да, чтобы с такими деньгами на руках. Так вот, лучше завести какой-то вот, например, накопительный счет, основную массу денег держать там, а себе на карту, ну, ежедневно или там раз в два дня кидать ту сумму, которую вы тратите там на проезд, да, на бензин, на обед. Вот таким вот образом, чтобы небольшая сумма была. Что если вдруг вашу карту кто-то нашел, чтобы не смогли много денег снять. Я к тому. Ты что-то хочешь сказать?
4: Нет, я просто читаю сообщения. Тут разные.
5: Что говорят?
4: Может быть, это... Почему, говорит, сразу мошенники? Может быть, да, может быть, страдает цифровая грамотность? Но это не отменяет того, что это мошенники.
5: Ну,
4: да,
5: конечно. Когда человек чужие деньги забирает, это уже как бы преступление вообще-то, ребята. Что там? При чем здесь цифровая грамотность или неграмотность? Это внутренние настройки человека, насколько он порядочен. Да? То есть кто-то предупредит человечка или там просто отвяжет от чужого этого. А если уже вот таким образом... Кстати, знаешь, есть такое мнение, что подобные люди скупают номера, которые, скажем так, давно не пользовались спросом. Да? И уже наугад вот там вот пытаются подключиться к различным вот этим вот маркетплейсам, банковским, вот этим вот и так далее. Итак, что вообще... То есть золотое правило... Обязательно мы, когда меняем карточку, в смысле, это сим-карту, обязательно тотально все отвязываем. Прежде чем поменять, да, в телефоне вот эти вот штучечки, вот эти масюсенькие с сим-карточкой. То есть прям проверяем все маркетплейсы, переподключаем на новый телефон. Еще, кстати, в банках там достаточно много времени проходит, прежде чем, точнее, дают время поменять вот эту вот сим-карту. Например, сначала звонят, вот ты там указываешь другой номер, да, они так сначала тебе позвонят на старый номер и говорят, вы уверены, что это ваш новый номер? Ты говоришь, да, я уверен. Причем звонит не робот, звонит живой человек, чтобы понять, насколько вот эта вот операция реально правильная и неправильная. Например, у меня вот так вот и было, и, ну, классно, что так делают. И это нужно делать обязательно. И, конечно же, особенно госуслуги, пожалуйста, отвяжите, потому что если вы с госуслугами вот так вот пролетите, ну, камон, да? Дальше. Если вам дорог телефон, пожалуйста, настройте автоплатеж, ну, хотя бы 10 рублей в месяц, если вы там долго не пользуетесь. Например, бывают люди, которые уезжают зимовать в Юго-Восточную Азию, да, и они там месяца 2-3 тусят, мы им не будем страшно завидовать, да, Сергей, нам и здесь хорошо живется, да?
4: А
5: да?
4: Я так пробовал не пару и раз, как? Мне вот через 10 дней домой хочется.
5: Ну вот да, как и борща, хочется пельмени и так далее. Вот, дальше, ставьте, пожалуйста, свои биометрические подтверждения на телефоны для оплаты. Это Face ID, это отпечаток, но отпечаток сейчас тоже, как бы, камон, можно это все как-то, отпечатки взять, тоже есть определенные обработки. оборудование у нехороших людей. И
4: улыбкой
5: могут...
4: можно платить, говорят.
5: Вот, кстати, про улыбку я тебе скажу.
4: То, что буквально... подделывают, что ли, улыбку?
5: Да,
4: серьезно?
5: Да. Даже не улыбку, а голос подделали.
4: Не, ну голос-то понятно, это яичко можно.
5: Так вот, знаешь, девочка у меня одна знакомая, тут буквально месяца полтора назад мы с ней разговаривали, она когда узнала, что я вот эти мошеннические схемы всегда изучаю, она говорит, ой, у меня, говорит, такое было год назад. Я, говорит, вышла из Пятерочки, оплатила там, ну, картой, и тут мне звонок идет из Пятерочки, спрашивают, понравилось ли вам в Пятерочке и так далее. Я, говорит, ну, говорят, отвечайте, да или нет, там, какие циферки и так далее, от 1 до 10. Она наговорила, и потом у нее с карты сняли деньги. Вот того самого банка, который использует всю эту биометрию.
4: А что она там наговорила-то, кроме цифр?
5: Ну, там, да, нет, понравилось, вот это вот все. То есть, на самом деле, записывали параметры ее голоса как раз для яички. Да, чек, в том-то и дело. И, конечно же, друзья, проверка через робота Макс госуслуг. Обязательно нужно выяснять, какие сотовые новые номера вдруг на вас зарегистрированы. Это очень важно. Если найдете какие-то чужие, срочно идете в салон связи писать заявление, что я этого не открывал.
4: А как это проверить едино, чтобы не ходить ко всем сотовым операторам?
5: Так вот, я же говорю, заходишь в госуслуги, заходишь в робота Макс, с которым все разговаривают обычно.
4: Вот, и, это интересно, я не пробовал.
5: Да,
4: еще.
5: И прям вот вопрос задаешь, какие сотовые номера на меня зарегистрированы. Он тебе дает ссылку на вот этот вот раздел. Серьезно, я проверяла. А, буквально, сейчас скажу, наверное, месяца три назад прям вот огромное количество сообщений было в соцсетях. Люди рассказывали, что обнаруживали у себя, у родственников в госуслугах вот эти вот непонятные номера. И на эти номера, вот знаешь, чем, кстати, еще риск какой? Даже чужие номера на тебя, например, оформляют.
4: Ну, которые ты не оформил,
5: да,
4: сам лично.
5: Сам,
4: да,
5: лично не оформил. И открывают на этот номер в банках новую, как это, ну, новый счет. И причем ты у себя в приложении, даже если приложение банка у тебя есть, ты этого не видишь, потому что это уже счет зарегистрирован на другую сим-карту. И берут кредиты, и потом люди узнают, что, ой, а на мне, оказывается, кредит висит. А это вот таким вот образом
4: как
5: было
4: хорошо
5: сделано.
4: Как хорошо, что у меня только один номер. Ну, проверить надо.
5: Проверить надо обязательно, потому что люди находили аж десятки телефонов. Это, конечно же, все идет из слитых данных в этот самый, как он называется, в сеть, да? Кто-то там, мошенники взламывают, хакеры всякие, кто-то
4: сейчас
5: сливает, что?
4: Больше, чем уверен, что многие слушатели побежали в госуслуги.
5: И правильно, друзья.
4: Спрашивать робота Макса. Сколько там сим-карт у меня оформлено?
5: Ну, на самом деле это очень важно, потому что мы зачастую не знаем, откуда может выстрелить вот такая вот ерунда. Я вот буквально сегодня разместила пост, точнее, собираюсь разместить. Женщина, ой, в прошлом году узнала, ей пришло сообщение от приставов, что она должна какой-то непонятной даме, которая она слыхом не слыхивала, 600 тысяч рублей. Типа она мошенническим путем у нее это дело вымогала. А выяснилось потом, что эта дама, которая на нее подала в суд, в каком-то 21-22 году поддалась на мошеннические какие-то разводки и несколькими суммами на разные криптокошельки переводила деньги, порядка 2 с лишним миллионов. И оказалось, что вот эти криптокошельки, большинство было оформлено на иностранцев, соответственно, с них как бы ну, ничего не требуешь. А 4 криптокошелька были оформлены на женщин одного города, вот откуда она родом. Она сама в Анталии живет, да, и вот это вот выяснилось. И получается, если бы она поехала в Россию, ее обратно бы не выпустили, потому что она должник и прям вот там чуть ли не до ареста. Она стала выяснять этот момент, и оказалось, что кто-то воспользовался ее и тех трех оставшихся женщин данными паспортными и открыли криптокошельки. Представляешь? И действительно, та дама все это дело переводила, деньги, и понятно, что она стала там, через прокуратуру выяснять, что и как. И их пытались вот таким вот образом развести опять на деньги уже в обратную сторону. И они доказывали, вот у нее вся вот эта вот история целый год длилась, понятно, это сколько нервов, да, то есть она не может в Россию...
4: Да и времени не...
5: И времени,
4: вообще,
5: и денег на, извините, на юриста, да, и вот, пожалуйста, друзья, поэтому очень, пожалуйста, будьте внимательны, всегда периодически периодически там напоминалку себе хотя бы раз в месяц поставьте, чтобы проверить госуслуги на наличие вот этих вот кредитов дополнительных. Помним, да, конечно же, что нам обязательно нужно установить запрет на заведение вот этих вот в онлайн-формате кредитов на себя.
4: Хотя, самозапрет.
5: Самозапрет, да.
4: На
5: вот
4: все.
5: Этот самый, на все. Да,
4: лучше я сам себе
5: прийти,
4: не доверяю.
5: Да, лучше прийти ногами и как-то это все в банке непосредственно сделать. У меня, собственно говоря, все.
4: Да ты молодец.
5: Да?
4: Как всегда,
5: я такая,
4: мы
5: хвалите меня.
4: Маленькие лужники тебе сейчас внутри меня рукоплещут.
5: Сколько там миллиончиков?
4: Прилично.
5: Все маленькие, Сереги.
4: Да, спасибо большое, Александра Батрутдинова, профайлер, с которой мы научились и учимся распознавать мошеннические схемы и уловки. Здесь в рамках программы «Не дай себе обмануть». Приходите к нам в среду в 13:30. Узнайте что-нибудь интересное. Александр, тебе большое спасибо.
5: Пожалуйста.
4: И хорошего дня. Я же Сергей Белов остаюсь. Всем пока-пока.
2: «Не дай себя обмануть».
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
0: Реклама на Бим-радио.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру.

0: атаки твое греческое настроение.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Путевые заметки на BIM Radio.
1: Всем здравствуйте, всем доброго дня. Давайте посмотрим, что у нас по данным Яндекс.Карты. Все те же 3 балла, местами затруднений. Иногда прям хочется, чтобы что-то произошло. Но, с другой стороны, зачем нам это все надо? Улица Журналистов. От остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. 12 минут будете ехать. Кремлевская улица, Университетская улица, улица Парижской коммуны. От площади 1 мая до улицы Габдулутыкая тоже 13 минут. Ну, в общем-то, ничего такого значительного и пугающего. Все мосты и дамбы у нас свободны. По нулям. И, в общем-то, надеюсь, сегодня вечерний трафик тоже будет спокоен. Всем пожелаю удачи и послушаем музыку дальше.
0: Новые заметки на BIM-радио.

Однажды вот так вот, о чем-то мечтая, семья из Казани купила билетов. Ну, не пачку, там несколько моментальной лотереи. Не ради выигрыша, а чисто из любопытства для развлечений. И дома они, стерев защитное покрытие, выяснили, что один из билетов оказался выигрышным. Так семья из Казани выиграла 2 миллиона рублей в лотерею. И это, поверьте, правдивая история. Жанна Фриски, мама Мария. В завершении часа у нас итальянцы, Манескин, про супермодель в 13.56. Еще раз всем пожелаю отличного дня.

новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. 23 июля в Казани соберутся 600 предпринимателей. Форум полезен тем, кто строит бизнес в Татарстане. Бизнес-форум «Путь к миллиарду 2.0» расскажет историю успеха тех, кто сам прошел путь от идеи до построения масштабной компании. Участников ждет 7 часов плотной программы в IT-парке, живые кейсы и нетворкинг с предпринимателями. 18+. В Татарстане с 1 октября тарифы ЖКХ в среднем вырастут почти на 13,5%, а в отдельных районах прирост достигнет около 18%. Экономисты предупреждают, жители крупных городов республики, скорее всего, столкнутся с повышением в верхней части утвержденного диапазона. Интересный факт. Раньше ученые полагали, что за цвет глаз отвечает всего один ген. Современные исследования опровергли эту идею, выяснилось, что в формировании оттенка радужки участвует до 16 разных генов. Именно этим объясняется, почему у родителей с одинаковым цветом глаз может родиться ребенок с совершенно другим оттенком глаз. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

Это Серега Приказчиков и команда «Пицца» в начале этого музыкального часа с песней «Пятница». У нас совсем скоро будет игра под названием «Однажды в Казани» с классным призом от Бим-радио. Так что пожелаю всем удачи. И те, кто желает выиграть, держите руку на пульсе. Всем хорошего дня, отличной среды. У микрофона Сергей Белов. И это по-прежнему ваш рабочий полдник здесь на Бим-радио.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.
4: Летнее настроение с BIM Radio.

0: Процветай! С БИМ-радио!
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Все помнят, что на церемонии закрытия Олимпиады 80 в Москве одним из самых эффектных элементов стало выложенное цветными щитами изображение олимпийского мишки и особенно его слеза. Первоначально ее не было в сценарии, однако на репетиции держащий один из щитов статист по ошибке поднял его вверх не темной, а светлой стороной. Тогда по команде режиссера все статисты ряда друг за другом поменяли сторону щита. Прокатившаяся волна сразу всем напомнила слезинку. В таком виде ее и включили в церемонию.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.
4: С любовью от слушателей.
5: Мы, Казань и БИМ-радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Однажды в Казани.
1: Отлично, самое время разыграть очередной классный приз от Бим-радио. Итак, однажды в Казани. Ну, во-первых, однажды в Казани 22 июля 2024 года Казань полностью перешла на бескондукторную оплату проезда в электротранспорте. Это раз. Ну и 2026-22 июля сегодня мы на лодочной станции «Локомотив» вспоминали, как расшифровывается аббревиатура ДОСАВ. Давайте так, кто первый расшифровывает на номер плюс 792-72-42-102-8, тот и получает приз от Бим-радио.
0: По будням с 12 до 15 только для настоящих трудоголиков.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: просто считанные шаги остаются до проекта «Моя любимая песня» в рамках рабочего полдника. Но есть и до этого момента новость о том, что в Татарстане установят праздник. День работника сферы закупочной деятельности. Закупщик, другими словами. Датой празднования определено 5 апреля. Вот так вот. Так что, если кто в системе закупки, теперь вы официально можете... Добрый вечер. Корпоративчики устраивают свои профессиональные. Тем временем, друзья мои, что касается игры «Однажды в Казани». Да, я все посчитал, я все посмотрел. Первый, кто отправил правильный ответ с расшифровкой аббревиатуры ДОСАФ, была Елена Зверева. Мы Елену поздравим. Действительно, ДОСАФ расшифровывается как «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту». И это здание, как вы помните, у нас находится до сих пор, работает по адресу Патриса Лумумбы, дом 4. Это в районе площади перед Акчерлаком. Так что Елену поздравляем. Всем другим спасибо. Все были правы. Но вот Елена, она была чуточку сегодня шустрее. Шустрый Гонзалес Елена у нас получилась.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
5: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Проект «Моя любимая песня». Самое время сейчас вот, как это говорится, подорваться, набрать номер телефона прямого эфира 292-102-8. 292-102-8. Набирайте прямо сейчас. Будет возможность заказать свою любимую песню, передать приветы. Все это прям неурочно в 14.30, там 1.32, неважно. В общем-то, жду первого, самого шустрого сюда. Моя Мишель у нас иногда вроде как бы должна, но вы можете поменять, друзья мои. Все исходя из ваших музыкальных желаний. Набирайте 292-102-8. Звоните в мой любимый проект «Любимая песня».
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. 23 июля в Казани соберутся 600 предпринимателей. Форум полезен тем, кто строит бизнес в Татарстане. Бизнес-форум «Путь к миллиарду 2.0» расскажет историю успеха тех, кто сам прошел путь от идеи до построения масштабной компании. Участников ждет 7 часов плотной программы в IT-парке, живые кейсы и нетворкинг с предпринимателями. 18+. В Татарстане с 1 октября тарифы ЖКХ в среднем вырастут почти на 13,5%, а в отдельных районах прирост достигнет около 18%. Экономисты предупреждают, жители крупных городов республики, скорее всего, столкнутся с повышением в верхней части утвержденного диапазона. Интересный факт. Раньше ученые полагали, что за цвет глаз отвечает всего один ген. Современные исследования опровергли эту идею. Выяснилось, что в формировании оттенка радужки участвует до 16 разных генов. Именно этим объясняется, почему у родителей с одинаковым цветом глаз может родиться ребенок с совершенно другим оттенком глаз. Это были BIM новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
2: Моя любимая.

0: «Моя любимая песня».
1: Сейчас и прямо сейчас любимая песня одного из слушателей Бим-радио. Кто первый дозванивается в этот проект, тот, как говорится, музыку и заказывает. Сегодня это Александр, Саня.
2: Привет,
1: Александр, привет, здорово, как дела?
2: Да, все хорошо.
1: Отлично. Да, и более развернутый ответ, конечно, не ожидается. Да, я так думаю, что пора к приветам сразу переходить. И с музыкальным желанием, с выбором мы тоже тут нашли точки соприкосновения. Это будет Юрий Шатунов и нами любимая одна песня.
2: Да, всем привет, привет всей Казани. Ребята, отдыхайте, купайтесь, пока есть такая возможность. Привет семье, детишкам, всем, кто узнал. Всех люблю, обнимаю.
1: Давай улыбочку, наконец, прям выжми себе, пожалуйста, улыбочку. Скажи, это был Саша.
2: Это был Александр.
1: Вот это другое дело. Спасибо, что дозвонился. Давай хорошего дня. Нами любимая песня Юрия Шатунова. Запиши мой голос на кассету.

0: Моя Мишель в эфире Бим-радио. Иногда 14.43. Иногда. Что иногда? Иногда мы недовольны некоторыми моментами. Ну, например, своим рабочим местом. И есть даже соответствующая статистика. Причем наша, местная. 52% казанцев хотели бы улучшить свое рабочее место. Меньше половины опрошенных довольны оснащением и функциональностью своего рабочего места. А вот те недовольны. Большинство из них отмечает, что им не хватает места для тишины, свежего воздуха и вентиляции, личного пространства, в конце концов, и удобных кресел. Перечисленные параметры для большинства респондентов становятся критически важными, поскольку четверть почти офисных сотрудников проводят на рабочем месте меньше 6 часов 35-6, 8 часов, а 43%, а это порядка половины уже, более 8 часов ежедневно. Вот что-то как все прям, ну вот, значит, работающие казанцы рассказали, на какие улучшения потратили бы деньги. Треть выбрали кресло, 33%. Кресел вам удобных. 15% вложили бы средства в вентиляцию. 13% в сильный компьютер или ноутбук. 9% в освещение, 6% в стол. А 4% хотели бы дополнительный монитор. Нормально так, друзья мои. Ну, что вам не хватает в рабочем месте? Вдруг есть такая возможность, пожалуйтесь мне. Я могу вам подсобить в этом деле. Или наоборот, похвастайтесь. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
1: Телефон рекламной службы «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.
2: Яркие летние хиты на «Бим-радио».

0: Как говорится, подольше соскучишься, покрепче обнимешься. Примерно об этом сейчас Элтон Джон и Бритни Спирс в эфире Бим Радио с песней «Hold Me Close», друзья мои. Клоза, будем закрывать мою рабочую смену и уже пускать сюда Альберта Батанина. Спасибо большое за компанию. Рабочий полдник сегодня был классный. Отличная среда. Завтра четверг. Дожди, но да, в пятницу, субботу, воскресенье. Во-первых, планы классные у меня. Рабочий, пятница, суббота, мероприятие, воскресенье тоже, друзья мои. И вам желаю, помимо отдыха, еще и нормально подработать, а?
1: В городе лето, жаркие ночи, новые встречи без заморочек, лето на бибе.
0: Хотя при такой жаре, наверное, отдых на первом месте, поэтому, как говорится, валим за город. Меня зовут Сергей Белов, желаю всем, собственно, отличного дня вместе с Бим-радио.

0: Рим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В России появился новый официальный праздник – День хоккея. Отмечать его будут ежегодно 22 декабря. Цель учреждения праздника – популяризировать хоккей и способствовать его развитию в стране. В России больше не допускается двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Теперь нельзя одновременно выписать водителю штраф и лишить его прав за один и тот же эпизод ДТП. Такие меры призваны исключить избыточную ответственность автомобилистов. Нутрициологи опровергли миф о формировании привычки за 21 день. Адаптация идет постепенно, через небольшие изменения. Важно осознанно менять привычки шаг за шагом, а не полагаться на силу воли. Стабильный режим сна и питания помогает пищеварению, снижает тревожность и улучшает самочувствие. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Ну, в целом-то да. Получается, что во всем виновата любовь. Ну, все, мы из-за любви-то и делаем. Или наоборот, не делаем.
1: Бим-радио.
0: А вот уж у кого любовь сейчас по полной программе весна-лето, так это у молодежи, у студентов, школьников в том числе. Но, кстати говоря, это школьникам-то не мешает учиться. Значит, смотрите, какая тут новость промелькнула. А, ну да, Альберт Ботанин появился в студии Бим-радио. Как всегда, со всякими сплетнями, новостями и прочими интересностями. В общем, оказывается, россияне стали слишком умными. В этом году насчитали 9777 100-бальных результатов по ЕГЭ. Вот такая история. Почти 10 тысяч 100-бальников. Ничего себе, хочется добавить. На топовых направлениях уже надо бороться за все 300 баллов, получается, ЕГЭ из 300. Просто как бы там приблизиться к идеалу уже недостаточно. Теперь нужно 100 баллов набирать в каждом предмете, но это, конечно, жестковато. Например, в УРФУ, честно, не знаю, что за такое учебное заведение, на языки и перевод попали 1557 заявлений на 7 бюджетных мест, и это по 222 человека на место. Так что все, 299 баллов, это уже как-то слабенько, слабенько. Угу.
2: Реклама на Бим-радио.
1: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. О, футбольный клуб Рубин. Угрянь 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2-0+.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Фестиваль концертов на крыше «Руф Фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Марку», «Федук», «Смеш Бэнд» и другие артисты на крыше «Руф Плейс» этим летом.
6: Билеты в кассах города 16+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Официант, будьте добры, подойдите, пожалуйста.
2: Да-да, слушаю вас.
1: Вы знаете, мне кажется, что у вас порции стали как-то меньше, чем раньше.
2: О, не волнуйтесь, это оптическая иллюзия.
1: Оптическая?
2: Да, оптическая иллюзия. Мы просто расширили зал ресторана, поэтому порции кажутся меньше.
3: Сепелявых соу-соу, сепелявых соу-соу, соу сепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Но у меня немножечко для вас есть интересности. Прямо сейчас их накидаю. Там где-то на улицах нашего замечательного города, на главной гулятельной улице, думаю, не надо объяснять, на какой, какая у нас главная исторически сложившаяся вот этот вот Казанский Арбат, назовем ее так. Где-то там сейчас прогуливаются неспешным шагом Карина ТТ и Ленар Сиразов. Ну и общаются с вами со слушателем Бим Радио. Если вы где-то там неподалеку, можно их найти и поболтать. Они вам зададут очень интересный вопрос. Ну, а прямо сейчас вот как раз узнаем, что же там у них происходит, что там, как обстановочка-то.
2: Эй, друзья, всем привет, с вами я, Ленар Сиразов.
3: И Карин ТТ, конечно же.
2: Друзья мои, мы решили выбраться в город, пообщаться вместе с вами, устроить самое настоящее свидание с вами. Ну и, конечно же, если мы решили назначить свидание на Бауманна, то это обязательно около часов, в самом начале этой улицы. Карин, что же мы будем раздавать?
3: Ну, мы будем раздавать приятные подарки. Ну, конечно, в первую очередь мы будем общаться с вами, узнавать, как ваше настроение и что для вас значит Бим-радио. Потому что для нас Бим-радио, это в первую очередь вы, наши любимые слушатели. И поэтому мы приехали на Баумана.
2: И будем раздавать отличное настроение. Мы, кстати, будем в наших фирменных футболках, так что вы нас легко узнаете. Друзья мои, приходите обязательно, давайте общаться. Будем очень рады вас видеть. Это Ленар Сиразов
3: и Карин ТТ.
2: До скорой встречи.

Ну а прямо сейчас можно звонить сюда в прямой эфир 292-102-8. У нас на подходе игра «Смотри на мир ярче». Прямо сейчас. Вот прямо сейчас. 292-102-8.

0: На мир ярче с БИМ Радио. Смотри.
1: А вот и возможность заполучить что-нибудь приятное в эфире БИМ Радио в игре «Смотри». Ну и у нас сегодня в качестве приза подарочный развлекательный центр. Ну а спонсор игры «Смотри» ООО «Клиника Смотри». Клиника «Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. Смотри, клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну а на связи у нас Эльвир. Эльвир, день добрый.
2: Всем добрый день, здравствуйте.
1: Ну что, как проходит ваша... А сегодня какой день? Среда же? Среда. Как проходит ваша среда?
2: Как обычно, в работе, будний рабочий день.
1: Будний рабочий день. Даже не обед, что ли? Даже не успеет?
2: Нет, уже обед уже прошел.
1: А, все, уже прошел. Ну ладно, есть возможность у человека позвонить на работе, на радио. Видите, какая хорошая работа. Ну что, у меня есть один вопрос. Три варианта ответов, один из них правильный. Погнали, что ли?
2: Попробуем, давайте.
1: Итак, смотрите, в популярном иностранном сериале 21 века, ну, таком уже современном сериале, этот детектив, очень известный детектив, носит стильные очки. Но это вот в иностранном. Хотя в книжном оригинале этот детектив очки не носил. Кто же вот у них в таком в современном тамошнем заморском детективном сериале этот самый детектив, какой носил очки? Варианты ответов следующие. Это Эркюль Пуаро, это Шерлок Холмс или это Коломбо, как вы думаете? Помните ли вы осовремененные какие-то детективы за последнее время? Ну как, за последние лет 10, может быть, 15 выходили.
2: Ну вот как раз-таки из Шерлока очень много разных вариаций выходило. Ну,
1: получается, что?
2: Получается, ответ Шерлок Холмс.
1: Все правильно, конечно, да, в исполнении Бенедикта Камбербербербербербербеча, вот этого самого BBC снимал Шерлока. Он так и назывался, Шерлок, 18+, кстати говоря. Там он в очках тоже появлялся. Ну что, Эльвир, очень просто оказалось сегодня-то, не так уж и сложно. Кому привет передадим?
2: Передаю приветы всем, кто меня узнал, всем казанцам и всем татарстанцам, да и, в принципе, всем россиянам. Всем большой привет.
1: Обширно и необъятно получилось. Ну что, поздравляю. В качестве приза, напомню, подарочный сертификат в развлекательный центр. Ну а игра «Смотри на мир ярче» еще обязательно появится в эфире БИМ Радио. Главное дождаться.
0: Смотри на мир ярче с БИМ Радио.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В России появился новый официальный праздник – День хоккея. Отмечать его будут ежегодно 22 декабря. Цель учреждения праздника – популяризировать хоккей и способствовать его развитию в стране. В России больше не допускается двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Теперь нельзя одновременно выписать водителю штраф и лишить его прав за один и тот же эпизод ДТП. Такие меры призваны исключить избыточную ответственность автомобилистов. Нутрициологи опровергли миф о формировании привычки за 21 день. Адаптация идет постепенно, через небольшие изменения. Важно осознанно менять привычки шаг за шагом, а не полагаться на силу воли. Стабильный режим сна и питания помогает пищеварению, снижает тревожность и улучшает самочувствие. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим-радио.
1: Ну, а мы проводим лето вместе с Бим-радио и немножечко любопытных новостей вам накидаю. Напоминания в телефоне, вот эти всякие заметочки, напоминалки, оказывается, ухудшают память. Новое исследование подоспело. Те, кто постоянно полагаются на всякие вот эти пуш-уведомления, напоминалки, потом хуже вспоминали задачи без подсказок. Людям давали две задачи. В общем, как проверяли? Две задачи давали. Первое, нужно было держать в голове первую задачу, а вторую записать в телефон. Оказалось, мозг работает как облако. Все, что скинули в телефон, в напоминалке, он сразу запивает. Ну, а зачем запоминать? Я же это записал, мне же все равно телефон напомнит. Вот. Зато лучше держит то, что осталось в голове. А вот если вот никуда не записал, а надо запомнить, сам себе говоришь, это надо не забыть, это надо не забыть. Хотя это не про меня, я все равно забуду. Вот. Да, надо, кстати, себе поставить напоминание, не ставить себе напоминание на все подряд.

0: кстати, про отважность сейчас поговорим.
1: Бим-радио.
0: Ну, не то чтобы прям про отважность. В общем, оказывается, у нас у всех же есть такая вот эта особенность. Хочется иногда какой-нибудь ужастик посмотреть. Не так часто, в основном, конечно. А некоторые прям очень любят ужастики, обожают. Честно, не очень понимаю таких людей. Мне потом страшные сны снятся, и как-то хочется попроще, чтобы все было. А вот хорроры, сейчас так называют ужастики. Хорроры, да, запомните это. Новый способ расслабиться, оказывается, у молодежи. Согласно новому опросу, значит, тут провели опрос, ужастики смотрят 83% молодежи, то бишь зумеров. 83! И почти каждый третий включает их не ради адреналина, чтобы взбодриться, да? А чтобы отвлечься от своих проблем. Нормально? Нормально. Пугает при этом не кровь, насилие, вот это всякое такое, что там это, монстры, ужасы и прочее, а четверть зрителей пугают их, кстати, скримеры. Ну, то есть звуки. Вот что пугает. Неожиданность. А монстры, господи, что я там не видел себя в зеркало, что ли, я не видел. А вот зрители старше 35+, ну, то есть мы с вами, говорят, что ужастики их вообще не берут. Вот. Так что, получается, жизнь натренировала. Так что лучший способ в 2026 году отвлечься от своих проблем – это посмотреть ужастик. Очень иронично, да.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка. Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
2: для детей. Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
3: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Еще одна песня, слова которой специально никогда не учишь, но почему-то всегда знаешь наизусть. Вот это как раз песня из этой категории «Танцы минус». «Город» здесь на Бим-радио.
1: Бим-радио.
0: Кстати, о городе, а точнее погоде. В городе, вот я посмотрел, на данный момент 32 градуса, жаришка, тепло, лето, казалось бы. А нет, вот опять смс-ка пришла, это МЧС, рассказали, что ожидаются дожди, грозы, ветер порывами до 20 метров в секунду, локально местами опять град ожидается по республике Татарстан предстоящей ночью. И я подумал, ничего себе, опять вот эта смена погоды, 32 градуса и опять дожди, и прохладненько. Посмотрим, что там у нас на завтра. И сразу у меня прогноз погоды. Погода говорит, завтра 23 градуса и дожди. Сегодня ночью они начнутся. Но я-то помню, что на прошлой, что ли, или на позапрошлой неделе каждый день обещали дожди, а их все не было. Ну вот как-то не знаю. Потом что у нас там? А потом опять солнце. Ну, будем надеяться, что дожди будут такие не сильные, только ночью. Хотя нет, ночью, в принципе, могут быть и сильные, чтобы огурцы не поливать. Иначе попка горькая будет.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Казань вошла в общероссийский рейтинг по качеству жизни и расположилась на второй строчке. Выше оказалась только Москва. В ЕГЭ могут ввести устную часть. Ее модель начнут разрабатывать в ближайшее время, причем в первую очередь для гуманитарных дисциплин. Параллельно в следующем году в ряде регионов протестируют практическую составляющую экзамена по физике и химии. Вузы выступают за такие изменения. Они рассчитывают, что это повысит уровень подготовки абитуриентов. В Госдуме рассматривают законопроект об обязательном уведомлении граждан о выдаче кредита. Банки и МФО должны будут в течение 15 минут прислать заемщику сообщение через его контакты или госуслуги с ключевыми параметрами займа: суммой, ставкой, сроком, условиями и информацией о праве отказаться от него. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: 15.05 в Казани. 15.05, в Казани 15.05, а на кварталах плюс 36, написала Гульнара. Это к вопросу о прошлом моем выходе про погоду. Я говорю, что дожди обещают, сейчас 32, а у них вон 36. Как у них там тепло. Пальмы еще не растут, море не появилось ли? Так, ну ладно, кратенечко вкину вам легенькую такую информацию. Нет, попозже вкину информашечку легенькую. Проанонсирую лучше, что впереди у нас и шоу Шепелявых, и еще нас ожидает очень интересный разговор. Разговор о важном.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
1: 0+.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
6: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Великолепный парфюм, мадам.
1: Спасибо, спасибо.
0: Жаль, что все впечатление портит перегар.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Бим Радио.
1: Ну что, господа, как обещал, давайте немножечко поговорим о том, что действительно важно, нужно, и прямо сейчас поговорим об экологии, потому что у нас сегодня в гостях маркетолог компании «Эксплуатация» Лидия Сафина. Лидия, здравствуйте.
2: Называется «Экоутилизация».
1: Лидия, ну что ж, прошу прощения, да, немножечко не так прочитал. Экология в наше время — это вообще такая вещь достаточно сложная, непростая. Как у нас вообще обстоят с этим делом? Все ли так плохо, бесперспективно? Или мы, ну, по сравнению, по крайней мере, с другими, может быть, регионами России, все-таки как-то движемся в этом направлении?
2: Почему-то вспомнился мем черного юмора. На картинке в красных тонах спиной к зрителю стоит нарисованная девочка. Перед ней условный большой город, а посреди него огромный ядерный гриб. И фраза девочки. То есть я зря сортировала мусор?
1: Ну, прям так все бесперспективно, да, получается в наше время или нет?
2: Ну, нет. Или да. Хотя все же хочется верить, что люди вспомнят, что они культурные и цивилизованные, и исправятся. Они будут ждать помощи инопланетян. Многие уже, кстати, так и делают.
1: Ну, про экоутилизацию вы имеете в виду, да?
2: Ну да.
1: Ну, ладно, мне кажется, что большинство все-таки людей, когда слышит слово «утилизация», вот это странное слово, это все-таки уничтожение, разрушение. Так это или нет?
2: Есть такое дело, люди так думают, но, конечно же, тут все гораздо сложнее или проще. Утилизация отходов – это процесс использования отходов для производства товаров, выполнения работ или оказания услуг, включая их повторное применение, возврат в производственный цикл, извлечение полезных компонентов или использование в качестве источника энергии. Утилизация включает в себя несколько понятий, которые, может быть, вам покажутся новыми. Рециклинг вы знаете, наверное, да?
1: Ну, это повторное применение.
2: Да, повторное применение отходов по прямому назначению. Или превращение мусора во что-то новое. Из макулатуры там делается новая бумага или картон без вырубки лесов. По своей сути... А, нет... Превращение мусора во что-то новое. Из макулатуры делается новая бумага и картон без вырубки лесов. Также утилизация включает регенерацию. Это возврат отходов в производственный цикл после соответствующей подготовки. Например, мы делаем из старого текстиля новый продукт – обтирочную ветошь для клининга на производствах и в автосервисах.
1: Ну, если коротко вот так вот пробежаться, регенерация, а какие еще бывают? Вот?
2: Еще есть такое понятие рекуперация.
1: Это что такое, если так кратко, прям совсем?
2: Да, это извлечение из отходов полезных компонентов для их повторного применения. Допустим, мы извлекаем из отработанной техники небольшие детали из драгметаллов.
1: Я так понимаю, вот цель утилизации – это как бы минимизировать негативные вот воздействия на окружающую среду. Так это или нет? Просто выбросить, избавиться от чего-то – это же как бы, ну, не очень хорошо. У него были какие-то явные дела поважнее, вот, чем чистота окружающей среды, как в фильме «Волк». Ну, погоди, вот вспоминается мне сразу.
2: Но тут такой момент. Важно отличать утилизацию от захоронения. Захоронение на полигонах – это не утилизация, а способ размещения отходов, который не предполагает их использование. Захоронение на свалках, по сути, это главная беда современности. Утилизация является частью обращения с отходами деятельности, которая также включает сбор, накопление, транспортирование, обработку и обезвреживание отходов. По сути, цель утилизации – минимизировать негативные воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека, сократить потребление природных ресурсов, а также вовлечь отходы в хозяйственный оборот как дополнительные источники сырья. По-вашему, это сложно или просто?
1: Для меня пока все очень сложно. У меня такой вопрос. Деятельность юридических лиц вот в этом вопросе как-то регулируется законом?
2: Да, наверное, даже в первую очередь. То есть, согласно федеральному закону об отходах производства потребления, производитель и импортер товаров обязаны утилизировать произведенную и ввезенную ими на территорию страны продукцию в конце ее жизненного цикла после утраты потребительских свойств. Для производителей, импортеров товаров и упаковки устанавливается обязанность самостоятельно обеспечить норматив утилизации таких товаров после утраты ими потребительских свойств или уплату экологического сбора. По сути своей, расширенная ответственность производителей – это стратегия защиты окружающей среды, направленная на достижение экологической цели по снижению общего воздействия продукта на окружающую среду путем возложения на производителя продукта ответственности за цикл жизни продукта и особенно за его возврат, переработку и окончательную утилизацию. Итоговой целью этого механизма является уменьшение и постепенное сведение к нулю захоронения отходов в пользу переработки и вовлечения во вторичный оборот.
1: Вот, ну, получается, организация физлиц обязаны утилизировать отходы за собой. Это вот процесс трудоемкий, поэтому за них все, так скажем, надежно утилизируют профессионалы. Правильно я понимаю?
2: Совершенно верно. Предприятия, специализирующиеся на сборе и профессиональной переработке отходов и утилизации, они делают это все надежно за производителей. Но мы вот сейчас говорим про организации, но по закону 98-го года и люди, физлица, точно так же обязаны подвергать утилизации, сдавать на утилизацию бытовую технику, какие-то макулатуру тоже. То есть просто прийти и выкинуть на помойку или в канаву мы уже просто не имеем права.
1: Ну, это понятно, да, за это штраф. Я тут подумал, тема, которую мы сегодня вот подняли, самая важная на сегодняшний день. Ну, и мне кажется, надо вот почаще встречаться на эту тему, прям целый цикл радиопередач на эту тему произвести. Как вам кажется?
2: Мне кажется, это очень хорошая идея.
1: Так, ну хорошо. У меня тут есть несколько, значит, вопросов для наших радиослушателей. И за правильные ответы на эти вопросы, естественно, можно будет получить ответы. Итак, скажите мне, пожалуйста, викторину мы, наверное, проведем чуть-чуть попозже, потому что мы сейчас уже не успеваем. У нас прямо сейчас, господа, информация на правах рекламы.

0: 25 июля. С 12 часов до 16 часов экоутилизации проводят день открытых дверей на пункте приема на парковке ТЦ «Горки Парк» по адресу улица Даурская, 44А/2. Здесь вы сможете сдать на переработку отработанную электронику, бытовую технику и оборудование от мелких до крупногабаритных устройств, телефоны, чайники, холодильники, телевизоры и другое. Отходы несинтетического текстиля, старую одежду, шторы, скатерти, постельное белье. Все это...
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
3: Заправляешься на АЗС целиком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
1: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.
7: БИМ-радио.
8: Ну а прямо сейчас формация на правах рекламы. С 25 июля с 12 часов до 16 часов экоутилизация проводит день открытых дверей на пункте приема на парковке ТЦ «Горки Парк» по адресу улица Даурская, 44А/2. Здесь вы можете сдать на переработку отработанную электронику, бытовую технику и оборудование от мелких до крупногабаритных устройств, телефоны, чайники, холодильники, телевизоры и другое. Отходы несинтетического текстиля, старую одежду, шторы, скатерти, постельное белье и другое. Макулатуру, картон, лом черных, цветных металлов. Расчет производится на месте сразу после взвешивания. Люди получают выплату за сданное вторсырье согласно прайсу. А в эту субботу, 25 июня, на мероприятии с 12 до 16 часов на приемном пункте на площадке ТЦ «Горки Парк» будет еще много интересного. Музыка, конкурсы, викторины и призы. Так что приглашаем всех 0+.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Казань вошла в общероссийский рейтинг по качеству жизни и расположилась на второй строчке. Выше оказалась только Москва. В ЕГЭ могут ввести устную часть. Ее модель начнут разрабатывать в ближайшее время, причем в первую очередь для гуманитарных дисциплин. Параллельно в следующем году в ряде регионов протестируют практическую составляющую экзамена по физике и химии. Вузы выступают за такие изменения. Они рассчитывают, что это повысит уровень подготовки абитуриентов. В Госдуме рассматривают законопроект об обязательном уведомлении граждан о выдаче кредита. Банки и МФО должны будут в течение 15 минут прислать заемщику сообщение через его контакты или госуслуги с ключевыми параметрами займа – суммой, ставкой, сроком, условиями и информацией о праве отказаться от него. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.
3: БИМ Радио.

0: Бим Радио.
1: Ну, а я напомню, что мы продолжаем разговор с маркетологом компании «Акутилизация» Лидией Сафиной. Лидия, ну что, получается у нас вот такая вот непростая тема, наверное, одна из самых важных тем на сегодняшний день, вот экология, утилизация отходов и вот этого всего прочего, что для нас очень важно, не только для нас, но и для наших детей, наверное, для нашего будущего. Так получается?
2: Получается так. Экология – это действительно тема, касающаяся всей планеты и каждого в отдельности. Давайте вместе будем мечтать о том, что человечество в скором времени не будет производить для своего потребления ничего без того, чтобы это возможно было полностью утилизировать без вреда для будущего. А давайте в завершении нашей встречи проведем маленькую викторинку. Победители этого квиза получат приятные эко-призы, а вручать мы их будем в субботу 25 июля на мероприятии, о котором расскажем чуть позднее.
1: Ну, вопросы очень простые. Как всегда, мы задаем их с помощью мессенджеров 9272 42128, цифры для ваших отправлений. В общем, задаю вопрос, вы мне отвечаете на него сразу же. И в Макс, и в Телегу можно писать. Все вижу, все читаю. Так, сейчас я себе открою, чтобы у меня тут все было открыто. Ну и, собственно говоря, самый первый ответивший забирает классные эко-призы. Вопросы у меня простые и, простые, а может быть, для кого-то и непростые. Скажите-ка мне, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, в честь чего компьютеры Apple получили название Macintosh? Варианты ответов следующие. В честь плаща, в честь домашнего питомца Стива Джобса, в честь сорта яблок или в честь вируса. Прямо сейчас присылаем ответы на 9272-42-102-8. Посыпались ответы. Вот самое первое сообщение с правильным ответом от Ленарда. Летел. Ленар, молодец. Это, конечно же, сорт яблок. Все, погнали дальше. К следующему вопросу. Здесь будет попроще. Кто написал про плащ? Вы что? Плащ Макинтош? Ну, в целом, наверное, может быть. Второй вопрос. В книгах Гарри Поттера, вспоминаем, что нужно было подарить домашнему эльфу, чтобы освободить его от рабства? Варианты ответов следующие. Одежда, книга, цветок или конфетку? Посыпались ответы. И самое первое сообщение с правильным ответом у нас долетает от... Сейчас обновляем страничку, конечно. Самое первое сообщение с правильным ответом у нас долетело от Елены. Елена, конечно же, это одежда, все очень просто. Добби свободен, ему подарили носок. Ну и третий вопрос. Из какого фильма цитата «Все, кина не будет, электричество кончилось»? Ну, здесь вообще элементарно. Мне кажется, тут даже варианты ответов не нужны. На всякий случай еще раз напомню фразу «Все, кина не будет, электричество кончилось». Варианты ответов тоже на всякий случай. «Бриллиантовая рука», «Любовь и голуби», «Джентльмены удачи» или «Гараж». И самое первое сообщение с правильным ответом у нас пришло от Максима. Максим, вы молодец. Конечно же, это «Джентльмены удачи». Ну, все, разобрались с викториной, все очень быстро, динамично. Все молодцы, все умнички, все справились, правильно ответили. Правильно ответили почти все, но только самые первые у нас заберут эко-подарки. А вот что за эко-подарки, где же они будут получать наши победители эти подарки, расскажу прямо сейчас, потому что прямо сейчас информация на правах рекламы. 25 июля с 12 часов до 16 часов эко-утилизация проводит день открытых дверей на пункте приема на парковке ТЦ «Горки парк» по адресу улица Даурская, 44А/2. Здесь можно будет сдать на переработку отработанную электронику, бытовую технику и оборудование от мелких до крупногабаритных устройств, телефоны, чайники, холодильники, телевизоры и многое другое. Отходы не синтетического текстиля, старую одежду, шторы, скатерти, постельное белье и прочее. Макулатуру, конечно же, и картон, лом черных и цветных металлов. Люди получают выплаты, естественно, за сданное вторсырье согласно прайсу. Расчет производится на месте сразу после взвешивания. Ну а в эту субботу, 25 июня, на мероприятии... 25 июня на мероприятии с 12 до 16 часов на приемном пункте на площадке ТЦ «Горки парк» будет еще много интересного. Музыка, конкурсы, подарки. Ну и, конечно же, призы. Вот, собственно говоря, 25 числа победители сегодняшней викторины. Все то, что вот мы только что сейчас спрашивали. И получат подарки 25 июня, напомню, с 12 до 16 часов. Ждем вас. Все это будет в рамках открытых дверей от компании «Экоутилизация».
0: Реклама на Бим-радио. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что на Руси калачи выпекали в форме замка с круглой дужкой. Горожане нередко покупали калачи и ели их прямо на улице, держа за эту дужку или ручку. Из соображений гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а отдавали ее нищим либо бросали на съедение собакам. По одной из версий, про тех, кто не брезговал ее съесть, говорили «дошел до ручки». И сегодня выражение «дойти до ручки» значит совсем опуститься, потерять человеческий облик.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Мик тут, конечно, поет про релакс всякие рези, но мы расслабляться особо не собираемся, потому что у нас впереди на подходе вечерний Трубим. Петр Викторович уже вот сидит, смотрит, стоит на меня, смотрит. Такой, что это ты тут сидишь до сих пор еще? Что, мне кресло не освободил. Все, ухожу. Ухожу. Ярослава тут что-то тоже какая-то серьезная меня. Нет, красиво это да, но что-то серьезное какая-то, что-то ты прям серьезный. Что-то случилось у тебя, что ли? Что там такое?
1: За тебя что-то Джоном переживаю.
0: Не надо за меня, все хорошо. Сейчас я быстренько чаечка вкусненького попью. И не успею, ты не переживай.
1: Слушай, а ты смотри, подожди, я тут в болталку закинул. Бим-болталка, подключайтесь. Mm-hmm. Как ты думаешь, сколько сантиметров этот огурец?
0: Ой, я вообще в сантиметрах не разбираюсь.
1: Ну ты не сравнивай.
0: Вы что? Не-не, сантиметры это же не главное в жизни.
1: Аппетит пропал.
0: Вечерний Трубим совсем скоро.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Танцуем буги-буги, побейте ритма звуки. Танцуем буги-буги, не вижу руки. Танцуем буги-буги,
5: ну пока кто-то отвлекается, другие уже должны были выйти. Здравствуйте, все мы вышли, зашли.
6: Бонжорно, бонжорно, бонжорно.
7: Тут уже пишут, Альберт, беги.
5: Не надо, надо, не убегай.
7: А я его держу, баба, он вообще не убежит.
5: Оставайся, оставайся, у нас сегодня среда.
7: Тройной.
6: Иной? Одеколон?
7: Да-да-да, молодец, молодец.
6: Ты что думала, конечно.
7: Да, сегодня у нас эфир втроем. Здравствуйте, Петр Нижинский.
6: Ярослава.
7: У вас такой декольте сегодня летнее вообще. Прям вообще декольте. Ты видишь, да?
6: Ничего себе!
7: Ой, не надо, он расстегивает рубашку. Я не смотрю.
5: Смотрите на мои святые мощи.
7: Не хочу.
6: Святые мощи.
7: Я не хочу, нет. Я как раз в пятницу собралась с нашим бухгалтером в этот.
6: Он похож на...
7: Не озвучивай, не надо.
6: Ладно.
7: Да. Ну, на распятие, короче. Фу, ну, Петр, фу.
5: В общем-то, трехчасовое музыкальное путешествие у нас готово.
6: Главным ради эфира.
5: Конечно, с нами еще будет Виктор Степанович Табуретко, я уверен. Сегодня вы можете задавать свои вопросы.
7: Как думаешь, сколько здесь сантиметров?
5: А мы, по возможности, будем на них отвечать.
6: В этот момент Ярослава держит.
5: 54.
7: Я тут
5: все
7: всем огурец свой показываю.
5: 54,5.
7: Ты же мне тоже сейчас вот...
6: Мне кажется, поменьше, 54. Чем 54.
5: Ну, 40 точно.
6: Ну, 40 точно.
7: 40, да. 40 точно есть, да. Там, да. В общем, можете заходить в бим-болталку, я там выложила огурец. Меня угостили, мне сказали, что надо. Ну да ладно, тем у нас сегодня нет, потому что вы задаете вопросы. Вот у меня уже есть первый вопрос к табуретке.
5: Че, уже,
7: почему талия называется осиная? Меня этот вопрос очень сильно мучает. Со вчерашнего дня.
6: Осиная талия?
7: Да, почему она осиная?
6: Потому что ось...
7: То есть не от осы?
6: Мне кажется, нет, у осы нет талии. Какая у нее талия?
7: В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Всем добрый вечер.
6: Подожди, есть. Это у шмеликов нет талии, а у осы есть талия.
7: Ну, не говорят шмелинная. Это почему она осиная?
6: Осиная? Ну, а ты осу видела?
7: Ну, видела.
6: Тебя кусала когда-нибудь оса?
7: А, кусала.
6: Ну, больно?
7: Почему не жалистая талия?
6: Но какая больно. Жалистая?
7: Ну, да, жалкая талия еще, можно сказать.
6: Жалкая, бывает жалкая талия, да.
7: Да, но мы не осуждаем. Все люди прекрасны.
5: Я думал, может, это как-то с осиной связано? С лососиной?
6: Не, я не думаю, что это лосина. Скорее, осы. Осы все-таки.
7: Осой. Так почему талия осиная?
6: Ну, потому что у нее талия. У нее есть брюшко, голова,
5: грудь. Так.
6: Брюшко и головогрудь. А, нет, головогрудь это у
7: пауков. Ну, не говорят же брюшиная талия. Брюсиная.
5: А может быть, как у дерева, у осины?
6: Не, мне кажется, как у насекомого.
7: Почему не березовая талия? Осиная.
6: Осина? У осины нет талии, она вся
5: равномерная.
6: Она равномерная какая-то вся.
7: Там дупло только есть.
5: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Помогите-ка нам, а почему действительно она осиная?
0: Вечерний трубим.
8: Реклама на Бим-радио.
9: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все.

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
5: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-4-1, 16+.
3: Тук-тук-тук, выгодный июль, в дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Бествей диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
6: 0+.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: свет!
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В отделе кадров Почты России.
3: Скажите, вам удобно будет получать зарплату в конвертах?
2: В конвертах?
3: Да.
2: Как бы...
3: Не волнуйтесь, у нас некоторые по 20 тысяч конвертов в месяц зарабатывают.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте «Наш дом.рф».

0: Трубим.
1: Совершенно верно. Непростой вечерний трубим, а тройной вечерний трубим. Фактически, как огуречный. 17-17. Загадывайте желание. Ярославушка, Альберт Ботанин, Петр Нежинский. Всем здравствуйте.
2: Какое желание загадали? Че, давайте рассказывать. Че, кто? Какое
3: желание? Мне не влезет за одну минуту желание мое.
2: Ты уже рассказала про сантиметры там.
3: Ничего не рассказывала. Огурец 43 сантиметра.
2: 43 сантиметра.
3: Да.
2: А сколько он грамм, мне вот больше интересно.
3: Слушай, это я же... не знаю. Иди взвесь.
2: Слушай, на целую кастрюлю. Представляешь, вот этот огурец...
3: Нет, это
2: вот на сколько порций салата? Ну, салат порции на 4, на... Не, больше, на 5 тарелок точно такой огурец. Куда его? Зачем он такой?
1: Я бы сказал, куда его?
3: Малахова спроси, Малахов плюс, да.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Я напомню, это наши мессенджеры, Макс Телеграм. Пожалуйста, вы сегодня задаете вопросы. Мы стараемся на них отвечать. Если прям уж совсем сложно, мы...
3: Но мы еще больше стараемся.
1: Чертим пентаграмму и вызываем Виктор Степанович Табуретко. Да.
3: Я соскучился. Давай сразу его позовем.
1: Сейчас давайте к вопросам. Сначала перейдем, посмотрим, что вообще пишут. Что там про Сину Италию. Кстати, попросили мы нам прокомментировать. И люди прокомментировали. Действительно, оказывается, это связано с осой. Потому что вот перемычка, вот как бы от пузика к попочке осы, вот такая тоненькая.
4: Это называется брюшко и грудь.
1: Бог ты мой, он появился сам. Виктор Степанович Табуретко.
3: Вы сказали грудь.
1: Здравствуйте.
4: Грудь, да. Она самая прекрасная, звучит. Да, я не знаю, если их
3: спасибо, две осы,
4: или там, так сказать, или как вот у...
1: Грудь и брюшко, да, совершенно верно.
2: Слушай, было бы классно, да? Ну нет, это плохо, когда брюшко прямо у человека.
3: Ну нет, там новая жизнь может зарождаться, зачем ты так говоришь?
2: Ну, в смысле, живот, да, пожалуй, когда брюшко, это прям как-то странно для человека.
3: А мне нормально.
2: Закинь
3: мне
2: в моё
3: брюшко, да? Мне ходить так нормально, да.
1: Вот такой есть вопрос, коллеги, внимание, обратите на него внимание. Доброго вечерочка. Вот почему время на работе до обеда и после обеда тянется по-разному. Вы же все слышали?
2: Да.
3: Мы над ослиной талии смеялись. Ослиная улыбка.
2: Время до обеда и после обеда тянется по-разному, потому что до обеда его тянет кто-то один, а после обеда его тянет кто-то другой.
3: Там уже не тянет, там уже тащит кто-то другой, да. Ослиная талия.
2: Или оно само стекает. Ну, время, оно же течет. Ну, как-то так. Ты все над ослами угораешь, что ли?
3: Второй день уже или третий.
2: А лосиная талия, если...
3: Лосиная?
1: У осы есть выраженное... А, сужение. Ну, это вот Александр Варсегов написал.
3: Массивная талия.
1: Все по теме осы вот этой нам все пишет. Если снегопад — это снежный аналог дождя, то почему дождь — это дождь, а не водопад?
2: Потому что...
1: Сейчас только не надо гладиолусу, пожалуйста.
3: Да.
1: Только
3: не
1: без гладиолуса.
2: Нет, не придумал. Нет, ну слушай, дождь, он же идет, так ведь?
3: Ну, куда?
1: Кстати, куда идет дождь?
3: Да.
2: Непосредственно, перпендикулярно,
3: земле,
2: относительно
3: получается?
2: Поверхность проекции вот этой
3: все
2: самой.
3: Все мы к земле идем.
2: Катеты гипотенузы. У меня по геометрии тройка была, я не помню, что такое катеты гипотенузы. Да.
3: А мы тут все гуманитарии собрались.
2: А они в целом, наверное, не понадобятся никогда нам, да, я надеюсь.
3: Ну, вот сейчас же понадобилось, смотри-ка, что.
2: Ну, есть только где-то вот так блеснуть умом. Где-то...
4: Знаете, что интеграл вот это все дело?
2: Кстати, а что такое интеграл? Кто-нибудь помнит?
3: Конечно.
1: У Замятина есть замечательное произведение «Мы». Вот там вот строили этот интеграл.
2: А еще был логарифм.
3: Интеграл — это одно из ключевых понятий математического анализа.
2: Да что ты? Да, хорошо, что есть интернет под рукой, да? А для чего нужен интеграл? Где он используется?
3: Тут написано, я уж не буду тебе читать. Или прям надо?
2: Я очень надеюсь, что мне никогда в жизни понадобится, потому
3: если говорить простыми словами, вот прям запомните мою фразу простыми словами, то это способ суммировать бесконечно много, бесконечно малых величин.
2: Кстати, рассказывать о зарплате, да?
1: Кстати говоря, мы не напомнили, что мы вознаградим самого лучшего вопрошающего в конце трехчасового нашего путешествия. То есть определим победителя, кто действительно задает самый интересный вопрос сегодня. Вот почему Карлсона при его одновинтовой схеме... Не надо так часто писать, Александр. Я только начал читать, и вы подбросили еще. Итак, еще раз. А вот почему Карлсона при его одновинтовой схеме не крутит в противоположную вращению винта
3: что-то
1: сторону?
3: Что-то было такое, да?
2: У него гироскоп же внутри.
1: Интересный, кстати,
2: да,
1: интересный
2: гироскоп,
1: вопрос.
2: Все,
1: смотрите, неужели он создает встречную циркуляцию варенья по кишечнику?
2: Вот я и говорю.
1: И таким образом компенсирует возникающий вращающий момент. Ну, смотри, как бы...
2: Ну, в целом, как бы, да.
1: Да,
2: да, да.
1: Почему же Карлсон-то вот не туда, не сюда, как-то вот...
3: Тудак-сюдак. Судак.
2: Судак.
1: Да.
3: На рыбалку хочу.
1: Нет ответа, да?
2: Пока нет. Нет. Наука пока еще не... Понимаешь, Карлсон, он в единственном экземпляре. Вот если бы...
3: Даже спросить не стало.
1: Плеш Карлсон.
2: Если бы их было много, тогда бы ученые из разных стран мира... Да, была бы статистика. А так он один.
1: Смотрите, вот еще какое интересное есть. Как говорил Плиний Старший... Виктор Степанович особо знаком.
2: Сейчас будет жестко, давай.
1: In vino veritas, in aqua sanitas. Что переводится «истина в вине» вредит вашему здоровью, как говорится, да? «Здоровье в воде». А состояние алкогольного опьянения вредит вашему здоровью, конечно. Вызывает споры, в общем-то. Философ Сократ говорил... Так, что он тут говорил-то? Интроверсия натус веритас. В спорах рождается истина.
4: А в спорах рождается истина. Да.
1: Иногда в спорах грибов рождаются грибы. Потому что истина как раз-таки и находится уже внутри спорящих. Смотри, как закрутили.
2: Слушай, истина, истина. Это, мне кажется, это отличное название для какого-нибудь метал-дет-кор-альбома какого-нибудь финского. Нет? Как тебе такое?
3: Что-то я уже потерялась.
1: Вообще, я как бы...
2: Не думал об этом, да? Истина! И там...
1: Причем из, через «з» писать. Из-тина.
2: Истина, да.
1: Из-тина.
2: Из-тина.
3: Кандалаки.
2: Ну, пусть будет так, ладно, хорошо. Мы, надеюсь, ответили на ваш вопрос, Александр.
1: Да, собственно, вопроса-то не было, конечно. Когда едет машина, крутится ли воздух внутри колес?
2: А, в целом, да. Да, да. Подожди, нет, там, туда же сейчас не воздух, там же модно этот азот закачивать. По сути, тот же самый воздух.
1: Клубничный.
2: Клубничный. Со вкусом клубники.
1: Для девочек, да?
2: Да-да-да.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ваши вопросы, пожалуйста, задавайте.
3: Давайте закроем все-таки тему стали осиной.
2: Тебя все тали беспокоит.
3: Ось у Инны была. Ее назвали ось инная.
2: Ось осинная
3: получилась.
2: А кто такая Инна?
3: Вот теперь надо фотку Инны
2: искать. А скиньте фотку, пожалуйста,
3: Инны. Надеюсь,
2: это
3: не из «Дома 2» Инна была, которая с Винцеславом Виногрыжиновским встречалась.
2: Фига себе у тебя познание. Ты прям смотрел, следил, да?
3: Я сама собою правою. Это же она поет, ты что?
2: А, да-да-да, это точно то, что я не знаю.
3: Помнишь, она такая, там не было талии, поэтому вряд ли там...
2: Не было, да, талии?
3: Нет, не было.
2: Я другую Инну знаю.
1: Италия! Бим Радио. Информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Бим Радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
5: ТТС.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко. Но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов, не является офертой.
7: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Люксиум. Omnitex. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
3: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». УГРН 118-169-0013-120. Казань, Котлова 2. 0+.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Казани жара, плюс 27 градусов, по ощущению плюс 28. К вечеру ожидается плюс 24 градуса, облачно, сегодня без осадков. Завтра в четверг, 23 июля, днем плюс 25 градусов, к вечеру плюс 22. Ранним утром ожидается дождь, гроза, имейте в виду, примерно в 3 утра. Днем облачно, без существенных осадков. Далее где-то в 12.00 будет облачно и дождь, и дождь продлится до вечера, но уже слабенький. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
5: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
0: Это вечерний ТРУ-БИМ.
4: Итак, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня мы втроем. Эфир на троих у нас сегодня, да. Альберт Батанин, Петр Нижинский, Ярослава. И вы задаете нам вопросы, мы на них отвечаем. И в конце сегодняшнего эфира будем награждать лучший вопрос автора, точнее.
6: Лучший в Москве. Помните этот фильм? А Ди Флопе у нас лучший в Москве. Да вы что, про Ди Флопе не помните, что ли? Ди Флопе — это такая же Гренка, только Гренка не может стоить $10, а Ди Флопе может. Вы что, не смотрели, что ли? Ну, «Квартет И», ё-моё, о чем говорят мужчины?
7: Это чей мальчик-то?
4: Тапочки? Зеленые тапочки.
6: Да.
4: Вот это мне так бы сразу и сказал. Да. Бельдяшки мне нельзя. Ладно, мы не о кино сегодня, мы на вопросы отвечаем. Смотрите.
7: Но чем забавнее вопросы, тем как бы лучше для вас. Это приведет вас к призовому финалу.
4: Ну, лучше на наш, конечно, взгляд вопрос победит. Так, про Асумы спрашиваю. Асы башка большая, умная, наверное. Опа тоже большая. Кушает ногу, наверное, даже мясом не брезгует. А когда прихлопнешь, ломается в самом тонком месте, как раз-таки в осиной талии. Вот шмель идеал толстенький, цветочки опыляет, жало нет, никого не обидит, а мед какой вкусный, шмелиный.
6: Нет, слушай, у шмелей тоже есть жало, просто они не агрессивные, они не кусачие. Они такие, это, пушистые такие.
8: Лохматый шмель, пушистый хмель.
7: Капля, какая капля? Цапля.
6: А цапля там была?
7: Цапля,
6: а потом капля.
7: По капле,
4: а потом бедяшки, да.
8: Потом поймай.
4: Не добрый надо. Вечер, Ярослава, Петр.
7: И Альберт.
4: Тут еще Альберт, да. Жара. Включите, пожалуйста, дождик. Альберт, ты можешь включить дождик?
7: Ты же сказала, что завтра будет дождик, да?
4: Завтра, бабай, ждите завтра. До обеда, так-то, знаете, кошки при падении регулируют хвостом. Такой же принцип у Карлсона, только не хвостом.
6: Я сомневаюсь.
4: Огурцом, что ли?
6: Что-то, да, что-то там он, да.
7: А вы знаете, с кого Астрид Лингрен придумала этого персонажа?
6: С Джигурды?
7: Лучше не знать.
6: Нет, не... А, все, понятно, ладно. Хорошо.
4: Выражение «осиная талия» происходит от названия насекомого осы. У осы грудная часть соединена с брюшком, очень
6: узким. Да все, мы уже выяснили уже, это уже понятно.
4: Тут люди отвечают.
7: Пишут же люди, ты что, как?
4: Смотри, люди разбираются в отличие от нас. Что создает эффект выраженной тонкой талии.
7: Да.
4: Именно это визуальное сходство, резкий переход от грудной клетки к очень узкой талии, контрастирующий с более широкими бедрами и грудью, стало причиной появления такого образного сравнения. Так называют фигуру типа песочные часы. Вот это ты знаешь, 100
6: пудов.
4: Прям
6: максимально точный ответ.
4: Где
6: такой
4: выраженная
6: очень
4: талия
6: занудный какой-то.
4: Подчеркивает другие. Игорь, хотите я ему огурцом по голове дам? Хотите не по голове?
7: Смотрите, а вот интересный вопрос нам задают. Там
4: подожди.
7: Вот. Ага, конечно.
4: Игорь тут еще вопрос задает. Где спят жирафы?
6: Где спят жирафы?
4: Да.
6: Наверху. Ну, у них... Нет,
4: в облаках?
6: Весь жираф, он как бы внизу. А то, что у него спит, его мозг, он наверху. Понимаешь?
4: Он, то есть он стоя
6: он,
4: спит?
6: Он находится в двух частях пространства.
4: Так он стоя спит?
6: Не знаю, я не общался, не спрашивал, честно говоря, они не отвечали.
4: Он тебя не слышал?
7: Кстати, если они действительно вот стоя спят или как-то вот все-таки прилаживаются?
6: Слушай, мне кажется, они стоя.
4: Ну, смотрите, жирафы спят в среднем от 10 минут до 2 часов в сутки.
6: Слушай, какие работящие.
4: Они стоя и лежа могут спать.
6: Не, лежа им потом вставать, как бы, это, знаешь, долго.
4: Ну, стоя они дремлют. А как они не падают, когда дремлют?
6: Ну, как? Вот
7: у них это распорки, вон, смотри, какие.
4: Да как в автобусе. Вроде человек спит, раз остановка, он уже не спит, проснулся.
6: Они к дереву, прислоняются. Так просто.
7: А может, они друг к другу, понимаешь, прислоняются, как эти вот...
6: Такое тоже может быть, описывали.
7: Мушкеты как, выставляли раньше?
6: Давай, мы сейчас не будем.
7: Могут ли слепые люди видеть сны?
6: Да.
4: Кто?
6: Да,
7: слепые
6: люди
7: видеть
6: сны. Могут, точно.
7: А как?
6: Даже те, кто от рождения слепые, у них сны не визуальные. Они у них аудиальные, тактильные и прочее. Да,
7: прикинь. Слушай, вот это интересный вопрос, действительно интересный. Когда ты говоришь, у меня нет слов, не ложь ли это? Ведь ты буквально сказал слова прямо сейчас.
6: Ну да.
7: Догадайтесь, кто такие?
4: Варсегов кто?
7: Интеллектуальные
4: вопросы. Он мне книжку зажал, я с ним не разговаривала.
7: Рады вас читать. Вот, смотри, что это творит.
6: А тебя какую книжку он зажал? А в чем?
4: Про психопатов какой-то.
6: Про психопатов?
4: Да.
6: Ничего себе.
7: Смотри,
6: а про антропологию нет у вас ничего?
7: Про антропологию есть. Смотрите, вот вопрос хороший, мне кажется, прям очень хорошо будет на него Виктор Степанович отвечать. Вы пока там пентаграмму рисуете для Виктора Степановича.
6: Его по телефону вызываем.
7: Был ли у Адама пупок с того момента, как его создал Бог?
9: Ну, вы знаете, это очень непростой вопрос.
7: Очень непростой.
9: Дело в том, что пупок, это же ведь...
4: Дом для катышки.
9: Нет, это запасной выход на случай, если вы много покушали. И, ну, так сказать, чтобы не было вот этого отрыжка, вот это клапан, по сути, это клапан, да. Просто мы им не пользуемся, вот. Значит, а о чем я вообще? С чего начался разговор?
4: У Адама пупка не было.
7: Действительно, о чем бы? Вопрос-то в том, что был ли у Адама пупок, когда его создал Бог? Потому что, как вы сами понимаете, пуповина должна была появиться, потому что должна быть мать. Да, вот в чем вопрос.
4: Поэтому пупка у Адама не было.
9: А вот да Винчи с вами не согласен, он рисовал его с пупком. Кому верить?
7: Как поменять воду на водяной кровати, чтобы в ней не росли водоросли?
6: А с чего вдруг там должны расти волосы?
4: Раствор просто туда залил, и все.
6: А мне кажется, с водорослями-то поинтереснее будет.
4: Ну да, она такая зелёненькая.
7: Смотрите, какой еще интересный вопрос. Как поменять воду? Я уже прочитал, да? Сейчас я секундочку подложечку немножко. Вопрос просто чудный. Изменил бы черная борода пират. Эдвард Тич его звали.
6: Как изменил бы...
7: Подожди, слушай. Да. Изменил бы черная борода, то есть Эдвард Тич, пират, свое имя на белую бороду после того, как состарился.
6: Ну, он не совсем же белый, он же...
7: Нет, с проседью?
6: Не-не, он бы красился.
7: Он бы с проседью.
4: Это же как имя, черная борода.
7: Конечно, то есть он бы подкрашивал.
6: Да, естественно.
7: Ну вот...
4: Когда умер же, не говорили бы умершая борода? Он
7: логично, все равно логично предположить,
6: а что... представляешь, он бы облысел вдруг, такая нижняя лапец.
4: А сердцовая борода?
6: Что, он был бы тогда теперь не существует, невидимая борода? Ну, как бы, лысина, это же тоже чисто прическа получается.
7: А, вот еще интересный вопрос. Beatles были названы в честь определенного вида жуков или жуков в целом?
6: Определенного вида жуков?
7: Определенного вида поющих ливерпульских жуков. Вот так вот мы вам ответим.
6: Да, пусть будет так, да.
7: Ну что, давайте там напомним, да, наши координаты-то.
4: Плюс 7-927. Да, пожалуйста, Альберт.
6: 92-72-42-102-8.
4: Чуть не сожрал меня,
6: смотри. Запомнить же это все. 927-242. Все, вот 6 цифр нужно запомнить. А 102-8 это наша вот частота вещания.
9: Элементарно, Ватсон.
7: Ну что, будем ждать ваши очередные вопросы. А их, кстати, немало.
4: Очень много вопросов.
7: И скоро вернемся, будем их все зачитывать.
0: БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
5: Отец, чем будем новую беседку красить?
6: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
7: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
8: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
9: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в «Канавто» только в июле. Выгодные условия приобретения «Волга». Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30. Освятить 21 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Статы продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше, количество подарков ограничено.
10: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно, где просторный холл встречает вас каждый день и любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк». Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
12: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
13: 211-00-73. 0+.
14: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
15: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
16: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, у вас будут свои преимущества, о которых многие могут даже не подозревать. Тельцы, будьте смелее, накал страстей будет почти запредельным. Близнецы, решив полностью посвятить себе весь день, проявите фантазию. Раки, первую половину этого дня стоит максимально разгрузить, чтобы подготовиться к вечеру. Львы, сейчас вам придется много работать, цените каждую минуту отдыха. Девы, вероятны разговоры или встреча, которые всколыхнут ваши чувства. Весы, пора стать реалистом. Оставьте иллюзии на потом. Скорпионы, скоро-скоро ваши переживания исчезнут и наступит что-то очень близкое к идиллии. Стрельцы, ищите адекватный выход из создавшейся ситуации. Козероги, улыбка добавит вам преимуществ. Водолеи, начинайте налаживать отношения с интересующим вас человеком. Нужен правильный эмоциональный резонанс. Рыбы, сейчас вы не готовы расстаться с деньгами, но дела потребуют щедрости. Всем знакам зодиака желаем новых перспектив.

0: Вечерний Трубим.
1: +7 972 72 42 8. Всем добрый вечер. Сегодня мы втроем здесь. Альберт Батанин, Петр Нежинский и Ярослава, конечно же, отвечаем на ваши вопросы. Вы нам присылаете, а у нас тут очень много накопилось. Прям давайте, смотрите. Если сварить русалку, это будет мясной бульон или рыбья уха?
2: Сказочный бульон, это будет сказочный.
3: Классный вопрос, кстати.
1: Мне тоже очень понравился.
3: Рыба-мясо магазин, знаете, это... так сразу вспоминается.
2: Не-не, это будет, говоришь же, ни рыба, ни мясо, вот, ни к селу, ни к городу. Это
3: вообще, в принципе, тоже,
2: рыба,
3: наверное.
2: Ни рыба, ни мясо, да, что-то такое.
3: Или холодец с рыбьей чешуей получится.
2: Фигня, честно говоря, получится. Вот непонятно. Как...
1: Да где мы возьмем русалку? Вы что?
2: Мы с Карлсоном-то определиться не можем, да?
1: О, боже, я не буду этот вопрос читать.
3: Почему? Смотрите, смотрите, давайте пока быстренько вопрос прочитаем, короткий. Почему пожарные машины красные?
2: Ну, остальные цвета заняты.
1: Может,
2: смотри, служба, служба газа желтые, значит, этот, скорая помощь белая.
3: Ну, либо желтые тоже.
2: Да,
3: вот
2: либо желтые, да. Значит, полиция какая у нас? Белая, синяя. Да.
3: Ну.
2: Фиолетовые тоже заняты, по-моему. Это ну, волосы красят фиолетовые бабушки. Они
1: баклажан
2: этот цвет,
1: это называется.
2: Да, баклажан,
1: ты
2: да.
1: Уж не обзывайся сейчас.
2: Лада седан, баклажан, вот тоже занят цвет.
1: Ну, потому что красный цвет, это всегда что-то...
3: Ахтунг-ахтунг, опасное, да?
1: Что-то, да,
2: да. Нет, остальные
1: да,
2: все цвета заняты. Просто я же говорю, а красный вот
1: но
2: был
1: нет,
2: свободен.
1: Должна быть ассоциация.
3: Заметный, заметный еще плюс ко всему цвет должен быть. Скорее всего, может быть, с этим тоже связано.
2: Ну,
1: для меня, короче,
2: так,
1: красный цвет просто он создает опасность, а все, что опасное, красное.
2: Да?
1: Да, ну вот бык, например, с тряпкой с этой. Светофор.
2: У быков нет
1: не
2: тряпок.
1: Не остановишься.
2: У них они не носят одежду, тем более
1: привет, Петр, прекрасная и Пуфик.
2: Пуфик.
1: Пуфик. Почему пылает пламенное плазменное пятно, солнышко?
2: Почему пылает пламенное плазменное пятно?

0: например, с тряпкой с этой. Светофор.
1: У быков нет тряпок.
0: Не остановишься?
1: У них они не носят одежду, тем более.
0: Привет, Петр, прекрасная и Пуфик.
1: Пуфик.
0: Почему? Пуфик. Почему пылает пламенное плазменное пятно, солнышко?
1: Почему пылает пламенное плазменное пятно?
0: Ну, не телевизор же.
2: Все на П, смотрите у него там.
0: У нас, кстати, было такое, да, помните?
2: Да.
1: Потому да, что Альберт. Пекло, полагаю.
2: Хорошо, хорошо.
0: Может ли человек...
1: Предполагаю, ага.
0: Может
1: продолжайте.
0: Ли... Да хватит.
1: Перестань. Пожалуйста.
0: Подожди. Может ли человек полюбить человека, который его не любит? И есть ли ненависть после любви или наоборот?
1: Я что-то запутался.
0: Так, может ли... Ты просто не любишь про любовь говорить.
2: Просто слушай, надо вопрос внимательно,
0: не перебивать. Может ли человек полюбить человека, который его не любит?
1: Ну да.
0: Я думаю, что нет. Оно либо сразу возникает. Ну нет, а ты знаешь, может быть такая любовь, как вот, ну, просто.
1: Ну это называется безответная любовь, да.
0: Но он может, вот смотри, она же безответная,
1: ну,
0: значит,
1: безответная.
0: Значит, не получилось у человека
1: у
0: полюбить того, кто
1: любит. У него не получилось, а у тебя получилось.
2: А у тебя получится.
1: А у тебя получится. Верь в тебя. Давай, мы в тебя верим, Ярослава. Давай.
0: Так это не я спрашиваю,
1: влюбись
0: что вы ко мне
1: в кого-нибудь
0: пристали.
1: Уже, наконец.
0: Не, я
1: ну,
0: не
1: хоть
0: влюбчивая.
1: В кого-нибудь уже.
0: Добрый вечер, дорогие, самый веселый ведущий. Вопрос.
3: Внимание, вопрос. Так кто же все-таки раньше было? Яйцо, цыпленок, петух или курица?
1: Динозавры раньше были. Ну да, от них же куры разошли-то, птички-то.
0: Альберт, к себе тебе вопрос.
3: Археоптерикс такое было животное. Переходная форма между динозаврами и птицами.
0: Вот про форму.
3: Археоптерикс, да.
0: Про форму.
3: Так оно называется.
0: Почему звание лейтенант ниже звания майор, а звание генерал-лейтенант выше звания генерал-майор? А? Ага! Тебе на П!
3: Я не служил, я не знаю.
2: Интересный вопрос, действительно. А вот такой еще есть. Когда у рыбы под водой изо рта выходят пузыри, это потому, что она кричит?
1: Нет, это...
2: Изо рта, я подчеркну.
1: Смотри, там же они же как бы, ну, непонятно, что едят, каких-нибудь, наверное, газообразных креветок, и потом
0: думаешь,
1: это вот как бы,
0: них,
1: когда
0: да?
1: ты, да...
0: Ну, особенно у нас на вот Волге это. Креветка, она ест там.
1: Знаменитые волжские креветки, креветки, да.
2: Креветки, нет, на волжские это креветки, все правильно.
1: На белорусские креветки.
2: А на повороте вот такие все время, кривые, креветки.
1: Креветки.
2: Ага.
1: Кривулки. Ну вот, как бы, наверное, поэтому и у них потом это как бы газики,
2: это
1: не сварение.
2: Это еще, помните, народная поговорка
0: зим
2: была, почему левый глаз чешется? Кривелки.
0: Нормально. Нормально.
1: Коралки.
2: Коралки это...
0: Коралка это я. +7 927 242 102.8. Двигаемся к дорожной информации.
4: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. На БИМ-радио.
2: Давайте посмотрим, что происходит на дорогах нашего замечательного тысячелетнего города. 4 балла местами. Затруднения, крупные пробки, где расположились, рассказываю. Это улица Копылова, Ленинградская улица. От улицы Дементьева до Пржевальского 45 минут, однако, вы там можете провести. Вот такие вот дела, да. А, улица Академика Павлова, Айдарова от Дементьева до Ленинградской 18 минут. 13-минутное затруднение на журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. 11-минутное затруднение Сибирский тракт от улицы Халитова до журналистов. И Борисковская улица, Давлекеевская улица, Новодавлекеевская улица, Дудинской до моста через Железную Рогу. Дорогу. 10 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинский мост Миллениум и треть транспортная свободная. Вот Кировская дамба. Затруднение только из центра в 7 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
4: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Второй час вечернего Трубима на 102.8. По-прежнему здесь Ярослава, Альберт Батанин.
2: Петр Нежинский.
3: Не, а надо называть это как вторая часть фильма. Час второй.
2: В прошлом часе.
3: Время расплаты. Что-нибудь такое, да?
2: Подай ручку, пожалуйста.
3: И трейлер нужен. Еще и ручку тебе
1: подать. Да, может быть и так.
2: Спасибо.
1: Я напомню, что по средам мы находимся в таком интересном составчике. Составчик тронется.
2: В таком интересном положении.
3: Вагон останется.
1: Перрон останется.
3: Каламбуршно открыли.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Сегодня вопросы задаете вы, а мы стараемся на них ответить. К нам иногда захаживает Виктор Степанович Табуретко, знаток всех
2: мы
1: областей.
2: Мы нормальные здесь.
1: Всех областей.
2: Мы нормальные.
1: Да.
2: А еще за лучшие вопросы в конце эфира мы будем награждать.
1: Огурцом, может быть, даже.
2: Нет, это мне подарили.
1: Это твой огурец. Ну,
2: а почему, вот вопрос, почему секс без девчины – это плохо? Альберт,
3: ну,
2: ты вот, наверное, все-таки знаешь, да, разбираешься
3: нет,
2: в этом.
3: Без девчин я никогда не, поэтому
2: да
3: я
2: прям
3: не
2: никогда.
3: Знаю.
2: Не,
3: вы что, нет, когда? Когда мне? Я на работе все время, когда?
2: Мы, кстати, видео выложили, можете зайти в наши мессенджеры, посмотреть на нас, на троих, как мы все втроем смотримся, и ответить на вопрос, кто из нас больше всех отдыхает этим летом.
1: Насколько мохнатыми были мамонты, задаются вопросами наши слушатели. Почему они не превращались в один сплошной волосатый комок? Их кто-то стриг?
3: Возможно, а из них же делали шкуру. Ну, мамонтов.
2: А их никто не вылизывал, вот их шерсть?
3: Вот, кстати, да, это знаменитое. Подожди, эти должны были саблезубые тигры.
2: Вот.
3: Да, все.
2: Вот.
1: А, они их и стригли, наверное,
2: да,
1: в общем-то.
2: Да, они излишки слизывали.
3: И потом, а вот как кошки делают.
2: Да, утром.
3: Мамонты так закончились. А вы думали, кто их? Конечно, их.
2: Да, все,
3: саблезубые тигры слезали, да, вот. Нормально?
2: Почему? Да, нормально. Почему девочки в детстве развиваются быстрее мальчиков, а после мальчики опережают девчонок в развитии? И в итоге, почему женщины живут дольше, чем мужчины?
3: Ну, как
2: потому
3: бы...
2: Потому что мы коварные женщины.
3: Они, да, они на старте обгоняют, а потом такие, да, дают как
2: а
3: бы...
2: А потом энергию свою берегут.
3: Да?
2: Ну, мы вас мучаем иногда.
3: А нет,
2: вы не
3: погоди,
2: выдерживаете.
3: Нет, погоди.
2: И сливайтесь, как можете,
3: не
2: на тот
3: так,
2: свет.
3: Не, ничего, мы никуда мы не сливаемся, мы же это, мы твердые. Смотри, неправильно, неправильно ты рассуждаешь. Смотри, девочки обгоняют, да? Где-то, ну во сколько там, в 10-12 лет.
2: Но.
3: И потом все быстрее, быстрее, быстрее. А мужчина, он же со временем становится только лучше, он никуда не торопится.
2: Поэтому умирает раньше.
3: Ну, да, он такой думает, а куда мне торопиться, я буду переходить дорогу
1: медленно. А потом вот так,
3: да. И все, и как бы...
1: И фарк миокарда, вот такой рубец. Да, все понятненько. Вопрос продолжается у нас сыпаться. Просто удивительно, отлично.
3: Насыпайте.
1: Мы к ним обязательно вернемся. Много-много-много вопросов. Много-много-много раз. Еще раз. Вот. Ну, а пока у меня для вас будет полезная информация на правах рекламы. От спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдинг. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
6: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
7: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
8: 211 00 73 0+.
9: Частным

0: быстрее позвони 09388.
1: АО «Уфанет». Не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план «Уфанет 2000» предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Отмечай свой день рождения в большой семье «Максимилианс». Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Валерк, а ты на встречу выпускников идешь?
2: Нет, есть дела поважнее.
1: Какие?
2: Любые.
1: Да ну на! Слушай, пилявок!
3: Давай.
1: Game over.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Это «Вечерний Трубим».
10: Ну что, мы напомним, что сегодня мы в таком любопытном трио составе работаем. Альберт Батанин, Ярослава, Петр Нежинский. И мы сегодня отвечаем на ваши вопросы. Вам огромное спасибо. Невероятное количество
11: очень
10: вопросов.
11: Много,
10: поэтому
11: да.
10: Я маленечко аузенджап, а вы читайте.
12: Больше вопросов!
13: Так, что-то мне тут понравилось. Вот, почему есть мамонты, а папонтов нет?
14: Ну, как бы они вымерли раньше. Они вообще меньше живут,
13: чем папонты. Потому что женщины живут дольше.
14: Все логично.
13: Ответили на вопрос. Так, идем дальше. Можно ли назвать изделие колбасным, если от него не колбасит?
14: Ну, а вот можно ли назвать штырь, если от него не штырит?
13: Вопрос на вопрос,
14: огорчиться,
13: Дмитрий.
14: Огорчиться, если не
13: огорчаться.
14: Да,
13: не
14: да,
13: надо
14: да.
13: Огорчаться.
14: Да.
13: Так, приветик, Бимас. Вот, пожалуйста, внимательно, табуретка, я думаю, нам здесь понадобится. Если поместить герметичную стеклянную банку с мухой на сверхточные весы, и муха начнет летать внутри, изменится ли показание весов в момент, когда она зависнет в центре по сравнению с тем моментом, по пентам, можно еще так сказать, когда она сидит на дне? Зачем на дне сидеть? Не надо со дна всплывать.
15: Все это? Весь вопрос?
13: Да.
16: Мне кажется, у молодого человека слишком много свободного времени. Ему на работу надо устроиться.
13: Это вот с этой собачкой на аватарке, кстати.
10: Такой любопытный вопрос. Боятся ли призраки друг друга?
13: Ну да, как люди
14: да,
13: бывают.
14: Да,
13: как
14: ты люди. Знаешь, и люди друг друга боятся. Когда зайдешь, ну, о, господи, а в зеркало иногда посмотришь, думаешь, о, это, кто это?
10: Еще есть короткий вопрос. Есть ли у пингвинов колени, как вы считаете, колени?
13: Я думаю, коллеги.
14: Да, да, есть колени. Колени, они... А потом... Где-то там внутри пингвина.
10: Где-то очень глубоко.
14: Внутри пингвинные колени, да.
10: Какие на вкус камни?
14: Разные.
10: Если почечные, то определенный вкус, да. Если как бы с сибирской равнины, другой вкус камней. Понятно.
13: Клиент оставил на кофе денег. Почему они называются чаевыми, а не кофеиновыми?
14: О, ну, потому что...
13: Ладно, не тарелочные.
14: Нет, подожди, это глубокий вопрос. Надо, да, понять.
13: Так, пожалуйста, отвечайте. Глубоко. Достаточно глубоко? Нырните еще глубже.
14: Нет, спасибо.
13: Он возьмет огурец?
14: Нет, мы подумаем. Значит, как это называется? Мне нужно посоветоваться с коллегами. Я вернусь с вам ответом чуть-чуть попозже.
10: Смотрите, вот такой тоже любопытный вопрос. Что такого происходит на пятый год? Один год. Два года. Три года. Четыре года. Пять лет!
13: 5 годов.
10: Это что такое произошло, вопрошает?
14: Ну, это пятилетка сталинская. Пусть так будет, я не знаю.
10: Хорошо, принято.
14: Пока ничего больше не придумали.
13: Почему игрок сборной Испании Кукурелия постригся и теперь ведет вечерний Трубим? Это помнишь, вчера нам скидывали? На тебя похожий.
14: Ну, ладно, это я. Ладно, так уж и быстро.
13: По Кукурелии.
14: Кукурелия.
13: А Кукурелия, Кукурелия. Он ведет сейчас Трубим.
10: Любопытный вопрос. Можно ли официально считать Бабу-Ягу первым пилотом женщины?
14: Ну, теоретически, да.
10: Вообще, по сути, так и выходит.
14: Да, так и есть, да.
13: Получается, она не ступила и полетела?
10: Да.
14: Не ступила?
10: Да, она вступила, не вступила, и в полет.
14: А еще у нее первый, как это называется-то, вот человекоподобный.
10: А еще протезированные ноги, да? Вот эта костяная нога, вот это вот все дела вот у нее же были.
14: И дом на радиоуправлении у него. Да практически дрон. Слушайте,
10: нау-хау какой-то просто.
14: Повернись ко мне, Занук. Поворачивается она, представляешь? Это умный дом.
10: Вот, первый умный дом Бабы-Яги был.
14: Там действительно умный.
16: Шофер, шофер.
14: Вот это да.
16: И вас костервят всем мяско.
13: Есть ли сумка у самца кенгуру?
14: У него есть гараж.
13: По-моему, нет у него сумки, насколько я помню.
14: Нет, у него есть гараж. Я же говорю, он туда все складывает. Да, туда. Но жена о нем не знает.
10: Почему лимонад делают из искусственного лимонного сока, а чистящие средства из натурального?
14: Откуда такие познания? Это кто это, что это? Я даже догадываюсь, кто это спросил. Нет, ну слушай, что там, что ты ржешь?
10: Тут еще круче вопрос есть. Ладно, про лимонный это сок. Сейчас вот хороший вопрос такой исторический. Можно, да, на историческую тему. Зачем камикадзе? Как это?
14: Японские летчики. Вот
10: ветер,
14: эти,
10: да? Ветер переводишь, да? Камикадзе. Какой-то там ветер, я забыл. Зачем камикадзе надевают шлемы?
14: Не, ну подожди, это потом он как бы уже...
10: Камикадзе.
14: Ну он же, да, он же в полете же. Ну, чтобы...
10: А божественный ветер переводится, камикадзе.
14: Нет, смотри. Вот ты помнишь, когда ты из школы уходил, тебе что мама кричала в окно? Шапку надень! Вот они тоже как бы... Наверное,
10: а так. Потом уже как
14: а потом
10: бы,
14: уже, да, можно ты как ближе к школе подходишь, ты шапку
10: а
14: снимаешь.
10: Ближе как бы к эсминцу, когда ты
14: да, да, да, да.
10: Все
14: да,
10: понятно. Да. Хорошо.
13: Вы все?
14: Да. Да. Еще есть вопросы?
13: Есть вопрос. Давай. Что мне съесть, чтобы похудеть? Но это не от меня вопрос.
14: Что мне съесть,
13: сельдерей?
14: Чтобы похудеть? Нет, так не работает.
13: Ну, такой фрукт. Грейпфрут, во!
14: Не, можно огурцы соленые с молочком. Просто. И, знаете, похудеть махом.
10: Можно огурцы соленые с молочком.
14: Да,
10: можно,
14: еще
13: селедочку
10: с молочком обязательно. То есть молочко, как бы, получается, так похуданию-то способствует.
14: И грибочки.
13: Грудное?
10: И грудное. Птичье. Эдвард Птичье. Молоко. Вот. А есть еще, давайте вопросы ответим, потому что, ну, правда, их много.
13: У бобра есть третье веко?
10: Интересный вопрос.
14: Третье веко?
13: Да.
14: У бобра?
13: Да.
14: А зачем?
13: А бобры трусишки, кстати, воруют, вы знали?
14: Да?
13: Да.
14: Поэтому ты без... В смысле...
13: Не смотри туда.
14: Ну, что, у меня прям...
13: Петр, есть еще вопрос?
10: Как бы, что будет, если вас испугают до полусмерти второй раз?
13: Значит, минус там сколько жизни? Это 9?
10: Ну, смотри, по логике вещей, если до полусмерти вас испугает второй раз, то все, пиши пропало.
14: Смотря какой период. Если тебя вот испугали до полусмерти, потом еще раз до полусмерти, тогда да.
10: Ну,
14: а если
10: все,
14: вот тебя
10: да?
14: испугали, ну там же идет как в компьютерной игре, там восстановление идет немножечко. Да,
10: а
14: да,
10: если
14: да,
10: не
14: да,
10: подождать
14: да.
10: и сразу испугать до
14: тогда
10: полусмерти,
14: да, там
10: то
14: сразу, да.
10: на второй круг сансары
14: там,
10: пошел.
14: Там.
13: Альберт, можно вопрос задать?
10: Да,
13: задам?
10: Давай. Конечно.
13: Почему на ногах ногти, а на руках не рукти?
14: Это ж было.
13: Ну, сейчас задают вопрос.
14: Ну, вот потому что.
10: Потому-кто.
14: Потому-кто, да.
10: Вот правильный
13: а почему
10: ответ.
13: Во рту зубы тогда?
14: Зубы?
13: Да.
14: А что там должно быть?
13: Почему они называются зубы?
14: Ну,
13: не ротовики какие-нибудь. Ты куда ротовик лечить?
14: Замучили вы меня.
13: Плюс
14: 7
13: тебе на П. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы задаете вопрос, мы на них отвечаем. Давайте что-нибудь интересненькое. Прям, кстати, совсем скоро будем играть в игру.
3: Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в Нигерии стройность женщины свидетельствует о ее низком материальном достатке, а тучность считается признаком здоровья. Ведь если женщина недостаточно толста, значит муж мало зарабатывает и плохо ее кормит. Богатые и знатные женихи даже отправляют своих невест, если они мало весят, в специальные заведения с высококалорийной диетой. Практика откармливания девушек иногда задолго до свадьбы распространена и в других странах Африки и Ближнего Востока.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: 292-102-8. Номер телефона в студии Бимрадио. У нас на подходе игра. И нам по традиции нужно два игрока. Мальчик и девочка. Звоните прямо сейчас. 292-102-8.

0: на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
6: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
7: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения «Волга». Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30.
8: По свидетельству с 1 по 31 июля 2016 года. Период гарантии 5 лет. Старт продажи 450 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше, количество подарков ограничено.
9: Большой футбол в Казани 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2, 0+.
10: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики. Тики-вики. Родители и дети, приходите.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
13: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
14: 0+.
15: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
4: Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
16: Еще раз я напомню, наш телефончик в студии 292-102-8. По-прежнему нам нужна девочка, кстати говоря, в игру, потому что мальчик нам уже дозвонился, и мы сейчас с ним свяжемся. А вот девочка нужна. Действуй. 292-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент 28 градусов, жаришка. Приятного аппетита всем, кто сейчас уплетает мороженое. К вечеру ожидается плюс 25 градусов, безоблачно, сегодня без осадков. Завтра в четверг, 23 июля, днем плюс 25 градусов, к вечеру плюс 22. Утром ранним будет гроза, под метеозависимые всем здравствуйте. К днем ожидается облачно небольшой дождь, к вечеру 22 градуса. В общем, завтра небольшие осадки в виде дождя. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Запоминайка.
5: Спонсор игры «Запоминайка» ООО «Канавто 3» «Волга Канавто». Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью, поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Канавто» только в июле. Выгодные условия при приобретении, гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга Канавто», Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209. Подробности по телефону 230-30-30. Акции действуют с 1 по 31. 1 июля 2026 года, период гарантии 5 лет с момента продажи или 150 тысяч пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено, не является офертой. На кону у нас сертификат в кафе национальной кухни. Ну и давайте знакомиться с нашими игроками. Первым до нас дозвонился Денис, насколько я помню. Денис, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
4: Денис, здравствуйте, добрый вечер.
6: Здравствуйте, добрый вечер. Денис... Добрый вечер, Казань, добрый вечер, Республика, добрый вечер, мир.
7: Очень мало вы говорите добрый вечер, нужно больше, еще раз,
6: добрый
7: Денис.
6: Добрый вечер.
4: Денис, у меня к вам вопрос есть.
6: Да.
4: А почему мы завтракаем, а не сегодняем?
6: Но это издревле какая-то там традиция, то, что там еда оставалась там с вечера на завтра, и вот мы эту еду ели, вот оно получилось.
4: Вы умеете выкручиваться прям как настоящий радиоведущий. Вообще, добрый вечер. Сегодня против вас будет играть Альбина. Давайте тоже знакомиться. Альбина, здравствуйте.
5: Альбина.
8: Вечер добрый.
7: Здесь по-другому, да.
5: Посмотрите, хорошая, кстати, история Ярослава такую подтянула. Вопросы-то сегодня нам пишут, и мы их тоже вам будем адресовывать. Смотрите, можно ли бить лежачего лежачему?
6: Еще раз, бить лежачего лежачему?
5: Ну да, помните же, было такое, лежачего не бьют. А вот вопрос тут такой задавали, а можно ли бить лежачего лежачему?
8: Нет.
6: Ну, там, мне кажется, уже невозможно. Оба лежат.
7: Там, смотря
4: а я хотела Альбине адресовать вопрос от Вячеслава.
5: А, про прически стильные?
4: Да.
5: Ну, слушай, задай, если хочешь.
4: Альбиночка, вот тут вопрос от Вячеслава есть. А зачем человеку нужны волосы на пятой точке? Отвечайте.
7: Это знаете для чего?
4: Нормально.
7: Это вот в детстве же говорят, слипнется. Вот чтобы не слипалось.
5: Я ответил, чтобы делать экспериментальные стрижки.
7: Тоже неплохо, да.
5: А давайте напомним правила игры, что у нас будет вообще происходить.
4: Итак, мы будем играть в игру «Запоминайка». Что нужно будет сделать? Мы вам даем словосочетание, дорогие сегодняшние участники. Вы повторяете. Мы вам даем первое, повторяете, даем вам второе. Вы повторяете, начиная с первого. Таким образом, ваша задача собрать цепочку словосочетаний. Всего будет 10 словосочетаний и ровно 1 минута времени у каждого игрока. Если вы ошибаетесь, мы можем вам подсказать, но тогда цепочку нужно начинать с самого начала. Все понятно?
6: Понятно.
4: Угу. Так, Денис, вы дозвонились первым. С кем будете играть? С Альбертом или с Петром?
5: Или с Ярославой.
6: Так, ну смотрите, Альберта и Петра я один раз уже обыграл на 5000. Давайте Ярославу попробуем обыграть.
4: Я когда-нибудь вообще съеду, нет? Так, ну да, я готова.
6: Я тоже готов.
5: Поехали.
0: Запоминайка.
4: Осиная талия.
6: Осиная талия.
4: Любимый человек.
6: Любимый человек.
4: Нет, осиная талия, любимый человек.
6: А, осиная талия, любимый человек.
4: Развитая девчонка.
6: Так, осиная талия, любимый человек, развитая девчонка.
4: Милый подросток.
6: Так, осиная талия, любимый человек, девчонка.
4: Развитая девчонка сначала.
6: Да, осиная девчонка, то есть осиная талия, любимый человек, развитая девчонка, милый человек.
4: Нет, подросток милый, еще раз, сначала, быстрее.
6: Так, осиная талия, любимый человек, развитая девчонка, развитый...
4: Да, милый подросток! И заново!
6: Все, поехали. Осиная талия, любимый человек, развитая девчонка, милый подросток.
4: Молодец, спящий жираф!
6: Какой? Еще раз.
4: Да уже никакой.
6: Да и блин.
0: Запоминайка.
4: Ну, смешно.
7: Я все ждал, когда будет ослиная талия. Уже там
9: должна была прорваться.
6: Она не прорвалась.
4: Вы молодец, я вас хвалю, Денис. Вы так ответственно подошли, с вами приятно было играть. Извините, что я орала. Я просто очень эмоционально. Я по любви на вас орала.
7: Сколько в итоге слов?
4: Четыре у нас. Четыре слова сочетания.
7: Цепочка из четырех предложений составили вы с Денисом прекрасно. Альбина, делайте ваш выбор, с кем будете играть. Альберт Батанин и Альберт Батанин.
4: Или Петр Нежинский.
10: С обоими.
7: О,
4: смотри, что захотел. Я тут сижу, мне ничего не достается. Она позвонила, и все ей. Ну, давайте, надо выбрать одного.
10: С Альбертом.
7: Отлично. Я бы вам не завидовал.
4: Так, подожди, Альберт, изучи слова сначала.
7: Я, да, сейчас. Ой, почерк у тебя, конечно. Ну, ладно, не
4: врачом. Я врачом хотела стать. Нет, я реально хотела врачом стать.
7: Ну, да, да, надо немножко ознакомиться с тем, что написала Ярослава. Вы не отвлекайтесь, Альберт.
11: Все, я готов, поехали.
7: Альбин, ну вы поняли, да, что нужно делать? Да. Пытайтесь запомнить через ассоциации какие-нибудь, да? Ну, не про ассоциации, ну, ладно.
11: Фантазируйте, в общем.
4: Ослиная талия.
7: Поехали. Ты готов?
11: Поехали, да?
7: Все,
10: поехали. Поехали.
0: Запоминайка.
7: Итак, поехали. Хвостатая русалка.
10: Хвостатая русалка.
7: Хвостатая русалка, Яйка. Куриное яйко, да.
10: Хвостатая русалка, куриное яйко.
7: Добрый Карлсон.
10: Хвостатая русалка, куриное яйко, добрый Карлсон.
7: Лохматый шмель.
10: Хвостатая русалка, куриные яйка, добрый Карлсон, хвостатый шмель.
7: Не хвостатый, лохматый. Еще раз.
10: Хвостатая русалка, добрый Карлсон.
7: Нет, еще раз, хвостатая.
10: Хвостатая русалка, куриные яйка, добрый Карлсон, лохматый шмель.
7: Плазменное пятно. Какой кошмар.
10: Хвостатая русалка. Куриные яйка, добрый Карлсон, лохматый шмель, плазменное пятно.
7: Чего? Чаевые какие? Кофейные чаевые. Ну все равно пять уже есть.
11: Я сам не понимаю иногда, что она пишет, но все, время вышло.
0: Запоминайка.
7: Ну, у нас пять.
11: Ну, получилось, да, все-таки.
4: Вы прямо вот последние секунды.
11: Плазменное пятно было названо. Да, было названо, мы его все слышали. Получается,
4: а вам еще
11: Альбина...
4: повезло, потому что там куриное яйко и русалка, они как-то все равно рифмуются
7: все
4: между
7: собой. Все это съедобное, да, как выяснилось.
4: Вот. Но в любом случае, Денис, вы молодец.
6: Ура!
4: Я сделала все, что я смогла, и написала непонятным почерком, но они все равно нас обыграли.
6: Спасибо.
4: Вы можете привет передать, еще дозвониться. Я что, ты что там крутишь? Я как будто это вот зашла в...
7: А у тебя вот это последнее, лежачий-лежачий, что это такое?
4: Лежачий-лежачий.
7: А, лежачий-лежачий?
4: Да. Подожди, Денис привет сейчас будет передавать. Денис, вы можете лечь и тогда лежа передавать привет.
7: И будь добрый вечер.
6: Добрый вечер всем.
4: Все, остановитесь.
6: Все, всем привет. Всем привет, всем хороших выходных, в смысле, каких выходных, в смысле, хорошей погоды, да. Жары, пускай жара продолжается, жару я люблю, вот, ну и все, всем пока, спасибо.
4: Спасибо большое, обязательно еще звоните, будем играть с вами очень весело, добрый вечер вам тоже. И, конечно, давайте поздравлять Альбиночку, Альбиночка, вы молодец.
10: Спасибо огромное,
4: йо-хо-хо, вы так с юмором еще подошли, вы тоже можете передать приветы.
10: Передаю всем привет от дочки, которая едет со мной в машине, маме, мужу. Всем хорошего вечера. Среда – это маленькая пятница. В жару отдыхайте.
4: Спасибо большое. В жару отдыхайте.
7: И пейте много
4: воды. И не потейте.
7: Воды.
4: И трубочку не кладите, пожалуйста, Альбина. Мы за эфиром расскажем, как забрать подарок.
0: Запоминайка.

0: Кофе – твое греческое настроение.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Папа, еще круг.
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iwolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-392-44741. 16+.
9: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
10: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Это вечерний Трубим.
1: Всем еще раз добрый вечер. Вечернее шоу Трубим. Петр Нижинский, Альберт Батанин,
2: и
1: я Ярослав.
2: Ярослава.
1: Да, ну и вы и задаете вы... вопросы. Да, конечно. Вячеслав все-таки своим вопросом, ну, очень смешно. Спасибо вам большое, Вячеслав.
3: Про прическу-то?
1: Да.
3: Это, ну, да. Наболело у человека, понимаете?
1: Там он... не наболело,
3: нет,
1: там наросло.
3: Ну, а такой, а что мне с этим делать?
1: Потеет.
3: А для чего? Действительно, какая функция? Помнишь мультик про...
1: Кузен Ит, я помню.
3: Про собаку по имени Пират. Пес по имени Пират. Он такой, а для чего я? А я для чего? Очень депрессивный мультик.
4: Хороший мультфильм.
3: Да.
4: Хорошие вопросы закладывались. Mm-hmm. Вот такой тоже неплохой вопрос есть. Почему скорость водного транспорта измеряется в узлах, mm-hmm. а мощность наземного в лошадиных силах?
3: Потому что узелок завяжется, узелок развяжется.
4: А Алена Апина до сих пор всем кажется.
1: И папка, пупка у Адама не было.
3: Да.
1: Узелка.
3: И папки, судя по всему, не было.
1: Папонта.
3: И папонта, да, точно.
1: Все, у нас все сложилось, не знаем, как у вас. Почему полотенце? Потому что им вытирают воду с себя. А если им вытирают руки, то почему не рукотерка? А если вытирают опу, то почему не поботерка? Угу. И почему тогда простыня? Я же не спростываю от нее.
3: Ну, простыня, потому что просто. Ну, как бы, ну, чё, как мы это назовем?
1: Просто?
3: Да, нет. просто, простыня. Вот как-то так, да? Когда же придумывали?
4: Если Леонид Агутин, знаете, сейчас заиграл у меня другими красками.
3: Вот, значит, рукотерка, да? Почему не рукотерка? Значит, полотенце, потому что... А почему полотенце там было? Полотенце?
1: Потому что им вытирают воду с себя.
3: Нет, потому что вытирают пол обычно потом, на второй стадии. Оно же падает.
1: Нет, женщина...
3: Оно падает на пол.
1: Мужчина вытирает ноги, а потом женщина им вытирает...
3: Да, да. Он такой, я там пойду полы продам. Говорит, иди помой полы. Он такой, ладно, а чем ты помыл? Там был там что-то, я не знаю, нашел что-то какое-то, тряпку. Это же мое полотенце. Да, вот.
1: Все сказал?
3: Ну, почти, не знаю. Пока не знаю, это же никогда не предугадаешь, все ты сказал или нет. Мысль, она же как прыщ может выскочить неожиданно.
4: Почему при грозе мы сначала видим молнию, а уже потом слышим гром?
3: Потому что видеоэффекты, они, у них рендер быстрее происходит. Видеокарта мощнее,
4: круче, да?
3: Чем звуковая.
4: Сначала посмотреть, потом. Хороший ответ, да. Хорошо. Есть выражение «темнота – друг молодежи». Тогда почему молодежь тянется к свету?
3: К свету. Ну, молодежь тянется к Свете, к Тане, к Маше, к многим красивым девушкам.
1: А Ярослава?
3: Да. Тоже не исключено.
1: Социологи установили, что, подняв с ковра нитку, которую не смог всосать пылесос, 85% мужчин бросают ее обратно, чтобы дать пылесосу еще один шанс. Почему?
3: Мужчины вообще очень часто дают вторые шансы.
1: Чему? Своему белью?
3: Например, да, своей одежде.
1: На носку.
3: Да, носок. Ты что, его можно заштопать? А потом носок, ты не забывай, он превращается во что? Правильно, в тряпку, которой ты вытираешь аккумулятор перед тем, как занести его домой. Да.
1: Хорошо, почему есть краснуха, желтуха, белая горячка, синька, а зеленухи нет? Кроме последствий сальмонеллы. Зеленуха есть, кстати, казанка цветет.
3: А, ну вот, пожалуйста, есть,
1: пахнет.
3: Все. Зелень.
4: Цветет и пахнет.
3: Зеленка же есть.
4: Каким образом питбайкерам удавалось разжиться горючкой на прошлой неделе, когда машины все в очереди сутками стояли?
3: Так вот почему были пробки. Это все питбайкеры.
4: Все питбайкеры просто себе залили.
3: Смотри, что.
4: И уехали, пока вы на своих четырех мальчишка, на своих двух. Раз, два, раз, два.
3: Да, как масленица.
4: И все.
1: Почему? Почему? А, нет, это не почему. Если бы животные могли писать отзывы о людях, у кого были бы самые плохие оценки? У людей.
3: Не, подожди, у каких людей имеется в виду? Ну. У эвакуаторщиков. Не знаю.
1: Почему они быстро работают зря?
3: Нет, ладно, да, депутат.
1: Они прям
3: депутат,
1: быстро
3: не
1: работают.
3: Люблю. Но нет, депутатов тоже нельзя, это же сейчас мне это за мной приедут.
1: Да с тобой в любом случае.
3: За мной уже выехали, все, судя по всему, я наговорил тут всякого разного. Я не знаю, кто еще, ну...
1: У бывших!
3: А, вот так, да?
1: Все, я все сказала. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Вы задаете вопросы, мы на них отвечаем. Впереди дорожная информация. Альберт, мы с тобой не прощаемся. Давай в следующем часе попрощаемся.
2: Мя-мя-мя-мя.
1: Я все решила.
0: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио.
4: Итак, о ситуации на казанских дорогах. 3 балла. Местами затруднения. Крупные пробки. Рассказываю, где расположились. Улица Копылова, Ленинградская улица от улицы Побежимова до Пржевальского. 33 минуты. Борисковская улица до Вляки.
3: Имеется в виду. Ну. У эвакуаторщиков.
4: Не знаю.
1: Почему они быстро работают зря?
3: Нет, ладно, да, депутат.
1: Они прям
3: депутат,
1: быстро работают.
3: Люблю. Но нет, депутатов тоже нельзя, это же сейчас мне это за мной приедут.
1: Да с тобой в любом случае.
3: За мной уже выехали, все, судя по всему, я наговорил тут всякого разного. Я не знаю, кто еще, ну...
1: У бывших!
3: А, вот так, да?
1: Все, я все сказала. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Вы задаете вопросы, мы на них отвечаем. Впереди дорожная информация. Альберт, мы с тобой не прощаемся. Давай в следующем часе попрощаемся.
2: Мя-мя-мя-мя.
1: Я все решила.
0: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио.
4: Итак, о ситуации на казанских дорогах. 3 балла. Местами затруднения. Крупные пробки. Рассказываю, где расположились. Улица Копылова, Ленинградская улица от улицы Побежимова до Пржевальского. 33 минуты. Борисковская улица, Довлекеевская улица, Новодовлекеевская от

0: на Бим-радио.
1: Итак, о ситуации на казанских дорогах. 3 балла. Местами затруднения. Крупные пробки. Рассказываю, где расположились. Улица Копылова, Ленинградская улица от улицы Побежимова до Пржевальского. 33 минуты. Борисковская улица, Давлекеевская улица, Новодавлекеевская от Дудинской до моста через железную дорогу. 12 минут вы там проведете. 10-минутное затруднение на улице Академика Павлова, улица Айдарова от улицы Годовикова до Ленинградской. 10 минут. Астрономическая улица, улица Галиаскара Камала от улицы Островского до Габдулла-Тукай. 7 минут. И 5-минутное затруднение на Туфана Минулина от Калинина до улицы Марселя Салимжанова. Ситуация на мостах и дамбах. Следующая. Ленинская, мост Миллениум и третья транспортная свободны в обе стороны. Кировская дамба, затруднение в центр, а вернее из центра, в 1 балл. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Соблюдаем все правила дорожного движения. Мы всем желаем, конечно же, удачи в пути.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.
2: Песен еще не написанных.

0: Здесь по-прежнему дружно сидеют Альберт Батанин, Петр Нежинский и матушка Ярославушка притопала к своему рабочему микрофончику. Здравствуйте.
1: Приползла, что ли?
2: Нет, я красиво сюда зашла.
1: Олег,
2: на каблука.
1: Как дела-то?
0: От бедра,
1: нормально?
0: От бедра. Молодец.
2: От бедра.
1: От винта.
2: Здравствуйте, всем добрый вечер. Вы задаете вопросы. Мы на них отвечаем. Мы поторопимся, потому что Альберт Батанин совсем скоро отправится качать свои мышцы. И он ходит уже в спортзал. Вот тоже у меня вопрос к тебе, Альберт. Ты ходишь в спортзал сколько? 4 месяца?
3: Угу.
2: Почему не видно ничего?
3: Я с собой не беру их просто. Они тяжелые? Зачем?
0: Там, человек? Там
2: да? В смысле, мы недостойны, что ли,
3: не,
2: чтобы на них смотреть?
3: Я потом как-нибудь покажу, но я прихожу в спортзал, надеваю мышцы, качаю их, потом снимаю, вставляю там и все.
2: Вы, кстати, дорогие радиослушатели, можете зайти в наши соцсети, посмотреть работу над мышцами Альберта Батанина. Просто зайдите, оцените вообще.
3: Там нет их, я же говорю.
2: Ты точно занимаешься?
3: Да, да. Ну как, я же хожу туда.
2: Ну,
3: прихожу,
2: ну,
3: и...
2: Ну, ходи, прихожанин, получается, ты.
3: Да.
2: Спортивный прихожанин.
3: Паства.
2: Так, ладно. Если мы же сказали, скажите, пожалуйста...
3: Скажите,
2: когда рыбок
3: покажите.
2: Покормишь, им сразу воду давать попить или позже?
3: А, вон что. Слушай, ну...
2: Это смешно.
3: Нет, их надо за ушком почесать сначала. А, у них же нет ушку.
2: Надо дождаться, когда она всплывет, и почесать ей брюшко. Тогда вообще можно уже отпить воды.
3: Расчесывать рыб. А домик для рыб? А, ну ладно, все, тут поехали дальше. Что там? Что там? Что там?
2: Так, подожди, сейчас я в другой мессенджер зайду.
3: Мессенджер.
2: Что будет, если облить собаку валерьянкой, а кошку выпустить во двор?
3: Ну, во-первых, как бы, смотря какая собака, тут тоже надо понимать, они же бывают. Бывают
2: собака.
3: Же вот эти маленькие.
2: Которые ты мне показывал.
3: Да, да, вот, да, типа такой. То
2: маленькую собаку Альберт
3: мне показал.
2: Тогда
3: собаке будет хана.
2: Типа на П.
3: Да, да, да, пожалуйста.
2: Что значит амнезия?
3: Амнезия?
0: Не помню, здесь надо отвечать.
2: Да-да-да.
3: Что-то было где-то, да.
2: Почему в глазированных сырках нет ни сыра, ни глазиков?
3: А вот это обидно. Вот это действительно. Мне кажется, должны соответствующие структуры органа обратить на это внимание. Доколе мы будем обманывать общественность
2: и народ? Не надо Колю, не надо Николаев.
3: А, ну у тебя, да, плохая история с Николаями, что-то, да.
2: Кто сильнее, медведь или акула? Акуленок, я туруруру, я малыш. А какая есть песня про
3: медведя?
2: Подожди,
3: мы про какую компьютерную игру сейчас говорим?
2: Ну, мы не про белого медведя.
3: А, мы не про белого медведя. Ну, смотри, кто сильнее?
2: Мишка на севере, конфетка.
3: Вот это хорошо сейчас было. Так, что еще из еды там есть?
2: Ну, вот я вспоминаю.
3: Угу.
2: Вспоминаю про Мишку, есть только вот... А что еще
3: Мишка,
2: есть?
3: Ты моя...
2: Мишка, плюшевый Мишка.
3: Нормально. Не, ну смотри,
0: да что,
3: ну
0: да
3: теоретически...
0: Как, а вот это вот... Мишка, Мишка, где твоя улыбка?
3: Да-да-да.
0: Полная задора и огня. Где твоя акула, Мишка?
3: Слушай, ну теоретически медведь сильнее как будто бы.
2: Ну нет, нет однозначного
3: ответа. Он же, смотри, нет, он и в воде плавает хорошо, и на суше как бы такой...
2: Но акула сожрет медведя, получается, в воде, да.
3: Не факт.
2: Да сожрет. Она не будет разбираться, медведь он или кто.
3: Да?
2: А что медведь сделал?
3: Подожди,
2: делает?
3: Нет.
2: Он неповоротливый.
3: Медведь, он очень волосатый.
2: Ты в курсе, что мы сейчас с тобой не попрощаемся? Волосатый, это у тебя вот ты сидишь.
3: Это
2: плюс 7,
3: да.
2: 9, 2, 7, 2.
3: Зато комары не кусают, очень удобно.
2: Задавайте свои вопросы.
4: Вечерний Трубим.
5: Реклама на Бим-радио. Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
8: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения «Волга». Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30.
9: От свидетельства 1 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Статы продажи 250 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше, количество подарков ограничено.
10: Большой футбол в Казани 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo.
11: Начало программы в 18.00.
12: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-20. Казань, Котлова 2.0+.
13: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
14: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Верня.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Вот и третий час вечерних посиделок на 102.8.

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Раз-раз. Раз-два-три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2 930 800 0+.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Продаю грабли с кривой ручкой. Наступаешь ты, а полбу получат идущие рядом.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Вечерний Трубин.
9: Ну что, вопрос-то еще есть. Надо как-то с ними-то дело тоже решить. Плюс 7-927-242-102-8. Наш мессенджер, может, еще кто сейчас подкинет вопросик.
10: За лучший вопрос мы будем награждать уже в конце этого часа.
9: Кстати, да.
11: Мне послышалось, да?
9: Да, вам
11: послышалось. Ладно, хорошо, да, простите.
10: Почему уши?
11: Уши?
10: А не ухи.
11: Ухи.
10: И ухо, а не уши.
11: Потому что, когда ухо, то хорошо, а потому что уши – это же
10: что?
11: Ширина. Ширина, от слова ширина, они же на ширине находятся.
10: А что табуретка думает по этому поводу?
11: Он что-то, он похож на симпозиуме на каком-то. Да как-то в очередном где-то. А, он на андронный коллайдер там в очередной раз, там без него все это. Когда запускается, он единственный, кто может остановить андронный коллайдер своей душнотой.
10: Видимо, остановил, да?
11: В этом месте могла быть ваша реклама. Да, типа того.
10: Как из АИ-76 бензина сварить АИ-100?
11: Ну, как? Берете 76-й, значит, продаете его, да, на эти деньги покупаете сотку, ну, поменьше, правда, и вот получается только так, никак. Не, вообще даже не пытайтесь, это же, ну, куда, зачем вам? Тем более, я не придумал дальше шутку. Ладно, все.
9: Такой вот еще есть вопрос. Существует, ну вот, кстати, про андронный коллайдер вы вспомнили. Существует скорость света. А существует ли скорость тьмы?
11: Да.
9: Ну, темноты.
11: Да.
9: Темная материя вы имеете в виду?
11: Ну, нет, это вот скорость, когда ты... свет в помещении. Допустим, ты просыпаешься...
9: Ты сейчас на перемотку кого-то поставишь.
10: Фу, так не делай.
11: Смотри, ты когда утром просыпаешься, да, и вот если мягенько тебя будет вот это вот солнышко за окошком, ты мягко просыпаешься, а если вот прийти в помещение, тебе свет хдыщ включить, ты такой, тебе сразу больно становится.
9: Это скорость света.
11: Это вот скорость света. А потом, если ее сразу хдыщ, скорость темноты, это когда подходит к тебе боксер, и такой хдыщ, и сразу очень быстро и темно становится. Да. Примерно как-то так, наверное.
9: Понятно. Зачем люди разговаривают сами с собой, коллеги? Разве в голове мысли не сами приходят?
11: Ну, подожди, ты... Я не знаю, как вот у задавающего вопроса, но лично я никогда не... О, там мысли в голове... Там кроме меня же еще много всяких этих самых... других персонажей. Я же не сам с собой разговариваю. И мне же надо это обсудить с...
10: Тебе в отпуск пора, Альбертик.
11: Душнилой Леонидовной там какой-нибудь, да? Мразота Петровна.
9: А,
11: вот это.
9: Вера Александровна Кадык.
11: Да, да, Вера Александровна Кадык. Опять же, этот табуретка может приедет, может не приедет, не знаю, на
10: ослик. Ну, кстати, вот я все тоже смотрю на улице, люди идут некоторые там, и в основном бабки, и с собой разговаривают. А я иду в наушниках, я так хочу петь, громко танцевать, но люди подумают, что я такая же больная, я еще успею быть бабкой.
11: Не, на самом деле бабки сейчас тоже ходят с наушниками, разговаривают, все как надо.
10: Ну, они на слуховой аппарат, наверное, ты не путай.
11: В том числе, да.
10: Вопрос из детского кино. Mm-hmm. Так сколько будет 2×2=4?
11: Дважды 2=4 будет...
10: Дважды 2=4, это всем известно, всем в эфире.
9: Вот так у нас и столы ломаются, да, в студии. Так,
11: чё, а где вопрос-то? Сколько будет дважды...
10: Это шутка,
11: подожди, два раза по два, 4, 16. Не знаю, не спрашивайте, я так вот подумал.
9: Я что-то вообще... Да.
11: Нить разговора ушла.
9: Это, разгладились.
10: Здесь поднимите такой жизненный нить. Вопрос. Угу. Как реагировать на 14-летнего агрессивного подростка? Тут поподробнее написано, но я не буду зачитывать.
11: Как реагировать отключением ему интернета?
9: Так он как раз
10: отключить,
9: может агрессировать.
10: Во тьму его материальную, может быть, все-таки.
9: А, это вот пригласить, да? Вот людей, да, в перчатках.
11: Нет, да. Ну как бы, ну а что, а как он агрессирует? Типа, я самый умный.
10: Ну вот тут
11: вот
10: написано, ладно, прочитай. Плюнул в лицо человеку.
11: А человеку? Плюнул в лицо?
10: Да. Вот не хотела я настроение всем портить.
11: Плюньте в ответ. Ну а как? Ну не бить же человека. Бить вообще нельзя. Нельзя, это плохо, это уголовное наказание.
9: Вспоминается мне, знаете, художественный фильм «Эйс Вентура» назывался такой. Смотрели вы?
10: Да, конечно.
9: С Джимом Керри. Да, где вот он в племя какое-то попал, и у них считалось как бы проявлением высшей степени уважения, когда эти физиономии плевали. Вот он там вождя так зауважал, так зауважал.
11: Ну, тут главное, знаете, не просто плюнуть в ответ, а так сказать, мне это... Вот, чтобы...
9: Да, именно. Вот. Но, может, вот все-таки не надо уподабливаться.
10: Вот я вот тоже согласна с Петровым.
11: Не, ну а как?
10: Ну, давай я тебе сейчас...
9: Может, ему это леща прописать,
10: да,
9: просто?
11: Не, бить нельзя.
9: Так мы не
10: так
9: по
10: это не
9: рыбу,
10: бить.
9: Рыбу.
11: А, рыбу?
9: Рыба, ну, да. Чудо, юдо, рыба, лещ.
11: Доктор прописал вам леща, да?
10: Почему?
11: После еды.
10: А почему? Потому что? А потому что почему?
9: Хороший вопрос.
10: Пожалуйста.
11: Как вспоминается мне знаменитый роман «Автостоком по галактике», ответ на вопрос о Вселенной и всяком таком...
9: Цифра там была одна.
11: 42 или 43,
9: 42.
11: 42, да.
9: 42,
11: вот совершенно
9: так и ответим,
11: да.
9: Вопрос еще Игорюнь нам
10: мне
9: задает.
10: Мне нравится его вопрос.
9: Игорюшка задает вопрос, как отличить китайца от японца?
11: Ну, смотри.
10: Смотрю.
11: Смотри.
10: Показывай.
9: Показывай. Пантомиму сейчас нам покажет коллега.
11: Вот примерно...
10: По глазам, мне кажется, можно.
11: Не по глазам. Смотри, китайцы, они говорят... Нихао.
9: Ну, во-первых, это языковая фонема. Нет, это японцы так говорят.
10: Китайцы говорят... Он
9: говорит... Вот это японцы. А китайцы говорят, у них очень много жш таких.
10: У них очень много интонаций, у них очень, как у нас, ударение.
9: Вот как раз слово уши. Оно очень китайско звучит. Уши.
11: Ну, смотри, если у него дорогой автомобиль, и у него дорогой
9: вот
11: телефон,
9: так можно
11: то,
9: отличить.
11: Скорее всего, это японец, да. А если у него вот это все как бы...
9: И
11: много, да.
9: То это китайцы.
11: Скорее всего, их много, да.
10: У японцев кожа может казаться чуть светлее, чем у китайцев.
9: Это верно,
10: китайцы,
9: да,
10: в среднем нередко ниже ростом и крепче сложены. У китайцев часто более округлые, широкие лица с выраженными массивными скулами. А у японцев лицо чаще овальное, слегка вытянутое, с плавными переходами, без резких углов. Поверните направо.
11: Это ты меня прямо сейчас описал с утра, я иногда очень похож на того и другого.
9: Да.
11: Сложно.
9: В пятницу как закитаил.
10: А почему сырники называются сырниками, если они из творога?
11: Хороший
9: вопрос.
11: Они как они, творожники должны называться, да, по идее?
10: Ну да.
11: Ну, на этот вопрос наука пока не нашла ответа.
10: На этот вопрос ответит Петр с Ярославом.
9: Вот на этот вопрос тоже невозможно еще, а почему носки иногда называют сырниками?
11: Там...
10: Первый раз
11: вот,
10: слышу
11: нет,
10: вообще.
11: Я тебе объяснил.
9: Он знает.
11: Там, ну, так сказать...
10: Занервничал что-то.
11: Вот эта вот мускусность и вот это вот...
9: А, сыр напоминаешь?
11: Кислотность. Ну да.
9: Ага, понятно. Вот еще вопрос от Игоря. Куда деваются бомжи зимой?
10: Их кто-то пригревает.
11: Подожди, они улетают.
9: В теплые края.
11: Переползают в теплые, да, вот эти.
9: В теплые районы.
11: Да,
9: в теплые районы. В теплые районы теплотрасс.
11: Теплостан.
10: Нет, кто-то их, ну, от жалости, мне кажется, как котят, вот подбирают на зиму. Может быть, есть.
11: Да, вот эти знаменитые. В Москве же ездили пухососы вот эти вот. Ну, что ты не знаешь мем про пухососы? А, она не знает, она же в мемологии
10: звучит,
11: вообще не в курсе.
10: Честно говоря, звучит не очень.
11: Ты за мемы не шаришь, да-да-да. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем. Страшно, да.
10: Так, вы переутомились, мне кажется. Альберт Ботаник говорит нам до свидания. Альберт, спасибо вам большое.
9: До свидания.
10: Вопросы еще есть, но мы с Петром... А давай Альберту еще не накидаем.
9: Давай, есть еще времечко. Давай.
10: Если первый блин комом, почему первый ком не блином?
11: Ну, ком, точка ком, потому что это же...
10: Точка блин.
11: Домен, точка блин, да, блин.
10: Блин, точка.
11: Блин, точка.
9: Блин, точка ком.
10: Если все болезни от ног, зачем тогда шапка и шарф?
11: Нет, все болезни от нервов.
10: Зачем тогда все остальное? Зачем нам печенка тогда?
11: Печенка?
10: Да. Почки.
11: Почки?
10: Селезенка.
11: Почки – это на случай, если женщина попросит очень купить новый какой-нибудь дорогой телефон, а у мужика всего лишь две почки. Но их же две. Всегда одну можно. продать.
10: Так, Альберт, да. Если у осьминога три сердца, на каком свидании он признается в любви?
11: Ну, во-первых, я бы не стал бы приглашать осьминога на свидание, потому что...
10: Знаешь, что на безрыбье он и осьминог
11: такой
10: погонит.
11: Скользкий тип, он потом еще у него есть присоски.
10: То есть он будет присасываться.
11: Да.
10: Ну, смотри, меньше дела.
11: Не
10: дальше.
11: Скользить, да. Мне кажется, сердце, это вообще никак не влияет на признание в любви. Такие бессердечные признания в любви бывают.
10: Да, это бывают.
11: Вот вспоминает Ярослава всех.
10: Бывает, всех. Грустно стало. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Дальше будет веселее. Альберт Ботань, до свидания.
11: Пока.
3: БИМ-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что японцы очень большое внимание уделяют группе крови человека, считая, что от нее зависит характер. Обладателям первой группы приписываются решительность и самоуверенность, второй – надежность и замкнутость, третьей – ум и честолюбие, а четвертой – уравновешенность, рациональность и требовательность. Группа крови для многих японцев является одним из критериев выбора партнера для свидания, а для работодателей может стать дополнительным фактором для одобрения или отказа соискателю.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама Цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.

0: Shadow Friend здесь на Бим-радио, но у меня для вас есть полезная информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» от доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского 67, вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Тики-вики, веселая

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 25 градусов, по ощущению плюс 26. Сегодня без осадков. Завтра в четверг в 3 утра начнется гроза, имейте в виду. Весь день облачно небольшой дождь, к вечеру дождь, но прям небольшой. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации. Год назад в этот день была тоже жара 29 градусов без осадков. Я все.
5: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: Цапли.
6: Цапли?
4: Куры и кони.
6: Неожиданный набор какой суповой.
4: Лысые пони. Еще что-нибудь. И ты на балконе. Сталлоне.
6: На пилоне.
4: На пилоне. Не хочу. Давай Сталлоне все-таки. Ты на пилоне что-то, ну... Не, ничего ты, личного, ты, просто
6: ты
4: коллеги.
6: Ты на балконе с Сильвестром Сталлоне.
4: Тогда, да, вот да, так. Да, без ну, пилона. Давай, да. Давай. Да, вот я на пилоне, нормально. Да. Оставляем.
6: Хорошо.
4: И я на пилоне. Во, все, отлично, все. Будем поздравлять именинников, тех, кто сегодня точно для себя что-то новенькое открыл. Ну, как минимум, упаковку чего-нибудь вкусненького. Итак, открывай нашу группу БИМ-радио Казань. Также напомню, что у нас есть БИМ-болталка в Максе, в сообщество, где наши радиослушатели между собой общаются, делятся мимасиками всякими. Также у нас есть сообщество в Максе БИМ-радио. Тоже можете найти, вступить. Там розыгрыши, ведущие, видосики тоже смешные. В общем, вступайте обязательно. Будем рады вас там видеть. Итак, группа БИМ-радио Казань ВКонтакте. Неля Сагирова сегодня отмечает свой день рождения, Анфиса Кочнева, Светлана Минбаева, Нина Битякова, Сергей Романов, Рамиль Мустафин, Ольга Гришина, Артем Камалов, Екатерина Мартынычева, Елена Ананьева, Ольга Владимировна, Лейсан Тимирбаева, Екатерина Муратова. Это все именинники, я вам говорю. Игорь Матвеев, Рамиль Замалеев, Антон Захаров, Айрат Шагеев. Ух, стихи пошли. Елена Конькина, Артем Лексин и Ядгар Хабибулин. Дорогие именинники, будь счастливы, здоровы. А, что самое главное? Наверное, здоровье, да? И денежков побольше. И соседей добрых на пилоне. С днем рождения! Ура!
6: Вот, и ура, конечно же. 2-930-800, я напоминаю вам про номер телефона, по которому, позвонив, вы можете поздравить своих родных и близких. Пользуйтесь этой услугой, здоровья, как говорится. Но желательно это делать, конечно же, в будние дни и в рабочее время с 10 до 17.00. Есть также группа БИМ-радио у нас ВКонтакте, мы оттуда уже поздравили, я имею в виду сайт bimradio.ru, там есть раздел «Услуги». А вот, можно с информацией тоже ознакомиться. Ну и давайте глянем, кто же у нас в последний день представителей водного знака нам подарили. Невероятное количество очень интересных людей. Ну вот смотрите, вот во-первых, просто прям пойдем вот так вот. В этот день родились авиаконструктор Павел Сухой, кинорежиссер Игорь Олимпиев. Певица Мерин Матье. Вы помните, мы Мерин Матье с вами как-то пели на набережной? Или не Мерин Матье мы пели?
4: Мы много чего пели.
6: Огре Дорьяны. Вот это.
4: Огре Дорьян.
6: Вот-вот. Актер Василий Мищенко, актриса Ирина Розанова. Селена Гомес сегодня, кстати, отмечает свой день рождения. Актер Роман Мадьянов. Олег Газманов сегодня свой день рождения отмечает.
4: Я по жизни загулял.
6: Представляете? Михаил Федорович Романов, кстати, в этот день тоже родился на свет. Скажу больше. Дон Хенли, барабанщик и вокалист группы Eagles. Вот этого, помните вот этот коллектив? Вот этот. Вот это он. В общем-то, сегодня отмечаю день рождения. Бы, наверное, все-таки уже. Да, и многие-многие-многие другие, хочется сказать. Но особо тут еще хочется мне одного товарища. Иван Охлобыстин, кстати, сегодня тоже день рождения отмечает. Обалдеть. Просто невероятное количество интересных людей. Представляешь? Кирилл Толмацкий родился в этот день.
4: Вечеринка.
6: Нет. Лучше. Давайте-ка вспомним, как это было.

0: Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Beam Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Beam Media. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Мистаки, твое греческое настроение.
1: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Трубим.
1: Совсем немного времени у нас оставит, чтобы сказать друг другу до свидоси, до завтра, то бишь, поэтому, это, кстати, на японском было, до свидоси. Дочитаем,
2: до
1: давайте.
2: До свидоси.
1: Да.
2: Свидоси — это кого-то имя.
1: До свидоси. +7 972 72 42 102 8. Там что-то еще, какие-то вопросы оставались, писали, но Вячеслав вот что-то писал. Вячеслав, конечно, вопросом своим просто поразил тут свое время.
2: Да. Меня покорил вообще.
1: Мы, кстати, подведем итог скоро, кто же у нас станет победитель сегодняшнего вечера. Человек получит за лучший свой вопрос билетики в кино.
2: Я, кстати, недавно ходила в кино, там есть что посмотреть.
1: Ну, это замечательно.
2: Да. Есть такой вопрос от Нияза. Нияз, здравствуйте. Добрый вечер, Бимрадио. Как зовут детей голубей? Птенец, голуби, наверное.
1: Да, наверное, птенцы.
2: Ну, не голубенок же.
1: Игорек, ну-ка, присядь-ка.
2: Да.
1: Как зовут?
2: Осторожно, огурец, не садись.
3: Боже мой, здравствуйте.
2: Испугался, да?
3: Я помидор тутата с яйцами принес, понимаешь?
1: Как зовут детей голубей?
2: Да.
3: Детей голубей?
1: Да.
3: Вам в какой форме отвечать?
2: Приличной.
3: Приличной? Ну, говорили же, птенцы-голуби, наверное. Голубихи.
1: Птенцы. Голубята.
3: Голубята, может. Голубята.
2: Голубяхи.
1: Голубцы.
3: Ленивые.
2: Ну да, немощные. Так, почему? Сейчас. Почему? Вот, смотрите, Игорёша нам задает вопрос. Почему таксисты-нытики, те, которые вечно ноют про заработок, ну, те, которые в удовольствие, да, до сих пор работают и не уходят, продолжают ныть?
3: Им нравится.
2: Они жертвы?
3: Да.
1: А вторичную выгоду какую-то они в этом нашли, вот просто и все.
3: Ну, слушай, может, им не с кем поговорить, хотя не всегда.
1: Тоже вариант. Не всегда разговор может заладиться. Да, ты вот об этом.
3: Дома скучно, а тут круглосуточно можно катать.
1: Это как это, знаешь, слова великих людей. А чё дом сидеть?
3: Да.
1: Вот это Фёдор Конюхов.
3: Да-да-да. А чё дом ты сидеть?
2: Если коты постоянно умываются, почему они все равно пахнут, как диванные барсетки? А как пахнут диванные барсетки?
1: Я тоже не знаю. Наверное.
3: Волосами кота? Ну, скорее всего, да.
2: У нас тут уроки пантомимы. Так, есть...
1: Читать по губам называется. И прочитали ведь.
2: Так.
3: Ну, ароматы сразу все уловили просто.
1: Ароматы ванили.
2: Котяры.
3: Сладкой ватой.
1: Клубик. Клубик, маленький клубик, не разросся еще в большой.
2: Подождите, у нас были еще вопросы, я их открыла, но уже не могу найти. Ну да ладно, зато главное, чтобы Игорь нашел приветы, которые
1: будут писать. А чего, вот смотри, вот на бал кони не ходят, на них приезжают на бал.
2: Ты сначала, нет, там вопрос был до этого, ты все рассказал.
1: Да?
2: Да.
3: Ну, потому что обычно 12.
1: На балконе ходят.
2: Да.
1: На бал кони ходят.
2: Ну да, ну теперь-то да.
3: Иго-го.
1: Спасибо, Денис.
3: Выручил.
2: Так, мы за лучший вопрос. Я просто ищу, я на самом деле ищу лучший вопрос у нас был. Я его помню наизусть, но я не помню, кто его написал. Вы пока поболтайте между собой.
1: Так, а что, человек его написал. Подожди, мы сейчас еще это, давай посмотрим, что звезды нам предсказывают на день сегодняшний.
2: Давай.
1: И все,
2: давай,
1: выберем.
2: Давай.
0: Бим Радио. Гороскоп
4: на Бим Радио. Без возрастных ограничений.
5: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто». Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по Трейдин и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, у вас будут свои преимущества, о которых многие могут даже не подозревать. Тельцы, будьте смелее, накал страстей будет почти запредельным. Близнецы, решив полностью посвятить себе весь день, проявите фантазию. Раки, первую половину этого дня стоит максимально разгрузить, чтобы подготовиться к вечеру. Львы, сейчас вам придется много работать, цените каждую минуту отдыха. Девы, вероятны разговоры или встреча, которые всколыхнут ваши чувства. Весы, пора стать реалистом, оставьте иллюзии на потом. Скорпионы, скоро-скоро ваши переживания исчезнут и наступит что-то очень близкое к идиллии. Стрельцы, ищите адекватный выход из создавшейся ситуации. Козероги, улыбка добавит вам преимуществ. Водолеи, начинайте налаживать отношения с интересующим вас человеком, нужен правильный эмоциональный резонанс. Рыбы, сейчас вы не готовы расстаться с деньгами, но дела потребуют щедрости. Всем знакам зодиака желаем новых перспектив.
0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
7: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
8: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ну вот теперь вот можем это
2: ответить
1: на вопрос Игоря.
2: А чего на ладошках волосы растут?
3: Ну, это что-то из прошлого, как будто бы.
2: Из прошлого?
3: Ну, возможно, такое.
2: Но кукуруза же тоже волосатая.
3: Кукуруза? Она
2: можно
3: же не
2: сказать,
3: ладошка?
2: Что я ел кукурузу ладошкой. Ну, держал кукурузу в ладошке.
3: Гладил.
2: Котика гладил.
1: Киску можно
3: спасибо,
1: погладить.
3: Спасибо, Петр, да. Спасибо.
2: Я промолчала, на самом деле. Ну, вот. Спасибо, Петр, что вы есть.
1: Так. Обращайтесь.
2: Подождите, Вячеслав, зачем нужны волосы на пятой точке? Мы уже спрашивали сегодняшнюю.
1: Спрашивали.
2: Альбиночка нам ответила, все по полочкам разложила, по попочкам разложила.
1: Замечательный вопрос, замечательный.
2: Да, спасибо, я очень прожила с вашего вопроса. Так, спасибо огромное всем тем, кто сегодня принимал участие в программе. Вопросов было очень
1: вы
2: много.
1: Вы прям просто мега-красавцы и красавицы, молодцы. Великолепно.
2: Но есть один вопрос, на самом деле он простой вопрос, но он заставил нас всех задуматься и даже залезть в Google, чтобы узнать правду. Итак, сегодняшний лучший вопрос. Игорь получает билет. Игорь, который спросил, как спят жирафы. Вот, все, нам понравилось.
1: Игорь, принимайте наши поздравления.
2: Да, Слава, с вами завтра мы услышимся уже в рамках вечернего шоу «Трубим». Сегодня Игорь.
3: Ай.
2: Да, ты, Игорь, я на тебя смотрю.
3: Ай.
2: Проведешь программу «Привет-приветы».
3: Через час.
2: Это наш наказ тебе.
3: Ладно.
1: Чтоб нормально провел.
2: Да.
1: Так. Обращайтесь.
2: Подождите, Вячеслав, зачем нужны волосы на пятой точке? Мы уже спрашивали сегодняшнюю.
1: Спрашивали.
2: Альбиночка нам ответила, все по полочкам разложила, по попочкам разложила.
1: Замечательный вопрос, замечательный.
2: Да, спасибо, я очень прожила с вашего вопроса. Так, спасибо огромное всем тем, кто сегодня принимал участие в программе. Вопросов было очень
1: вы
2: много.
1: Вы прям просто мега-красавцы и красавицы. Молодцы, великолепно.
2: Но есть один вопрос, на самом деле он простой вопрос, но он заставил нас всех задуматься и даже залезть в Google, чтобы узнать правду. Итак, сегодняшний лучший вопрос. Игорь получает билет. Игорь, который спросил, как спят жирафы. Вот, все, нам понравилось.
1: Игорь, принимайте наши поздравления.
2: Да, Слава, с вами завтра мы услышимся уже в рамках вечернего шоу «Трубим». Сегодня Игорь.
3: Ай.
2: Да, ты, Игорь, я на тебя смотрю.
3: Ай.
2: Проведешь программу «Привет-приветы».
3: Через час.
2: Это наш наказ тебе.
3: Ладно.
1: Чтоб нормально провел.
2: Да.
3: Это прямо идеально.

0: получает билет. Игорь, который спросил, как спят жирафы. Вот, все, нам понравилось.
1: Игорь, принимайте наши поздравления.
0: Да, Слава, с вами завтра мы услышимся уже в рамках вечернего шоу «Трубим». Сегодня Игорь.
2: Ай.
0: Да, ты Игорь, я на тебя смотрю.
2: Ай.
0: Проведешь программу «Привет-приветы».
2: Через час.
0: Это наш наказ тебе.
2: Лада.
1: Чтоб нормально провел.
0: Да.
2: Это прям идеально.
0: Проверим, спросим, послушаем.
2: Конечно.
0: Все, всем хороший вечер. Петр, спасибо вам большое за эфир.
1: Взаимно.
0: Берегите себя, дорогие наши радиослушатели. Целуем, любим, обнимаем. Пока.

0: Вот тут действительно непонятно, почему не любовь-то она. Все-таки сегодня любовь, особенно с прохладной водичкой. Наверняка у кого в офисах, в автомобилях есть кондиционеры, тут же любовь прям в 30-градусную с лишним жару-то. Я не представляю, как вы вообще выдерживаете, особенно те, кто, возможно, работают без кондиционеров или на улице где-нибудь. Расскажите, пожалуйста, как вы управляетесь с этим? Зонт там тоже не факт, что спасет от солнечных лучей. Некоторые люди на пляже под зонтом и умудряются сгорать. Давайте пообщаемся на эту тему. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Игорь Никитин на микрофон. Всем доброго, прекрасного вечера. Надеюсь, скоро уже будет прохладный.
1: Реклама на БИМ-радио. Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2-0+. Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Марко», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом. Билеты в кассах города 16+. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально.

0: 232-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Часа носи. Кто это?
2: Это папа вашего ученика, Елена Васильевна. Спите?
1: Господи, конечно, сплю.
2: А мы каштаны пилим, желуди протыкаем, поделочку делаем на ваш конкурс «Прощай, осень».
0: Слушай, пилявы!
3: Летнее настроение с Бим Радио.

0: Ну что, тема уже началась. Практически такова, что нужно делать, если очень жарко, как спасаться. Если у вас есть какие-то практики, какие-то советы, то вы можете с ними поделиться своими собственными. Плюс 7-9272-42-102-8. Но вообще говорят, что нужно пить воду часто, но небольшими порциями, примерно по 50-100 мл. Излишнее количество жидкости может повысить нагрузку на почки и на сердце. Ай-яй-яй. Ну, обычно, когда мне жарко, я такой, сейчас я литр сразу прохладной воды, бах. Ну да, потом опять потечь начнешь. В общем-то, такое себе удовольствие. Но вообще, самый идеальный, лучший вариант, говорят, чистая вода с температурой 15-20 градусов. Ну да, и не холодная ошибка, и не горячая, прохладненькая, так скажем. В общем, при потоотделении организм теряет не только жидкость, но и соли. Можно пить минеральную воду без газа, она поможет поддерживать целевой баланс. В общем, не рекомендуют газировки всякие разнообразные, сладкие, только, говорят, усиливают жажду. Лучше всего отказаться от кофе, крепкого черного чая. Кофеин вызывает сужение кровеносных сосудов. В результате кровь нагревается, а вместе с ней все тело. Лучше отдать предпочтение морсам без сахара, зеленому или травяному чаю. Алкоголь нужно исключить. Он пагубно, негативно влияет на процессы терморегуляции. В общем, имейте в виду, такое вот в жару очень опасно. Вот, если у вас какие-то есть свои собственные рекомендации интересные, то поделитесь, я с удовольствием расскажу.
1: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

Так, ну что, про жару да про жарешеньку. Игорешка пишет, жару, конечно, кондиционер и в авто, и дома. Ну, слушайте, вы счастливый человек, не у всех есть такая возможность. Хотя, я помню, раньше холодную воду ставили в тазу, потом вентилятор после, чтобы холодненьким, да, и открываешь форточку, балкончик там, как повезет, чтобы нагнетало немножечко прохлады, но и то это, в общем-то, особо шибко не спасало. А еще ветер может продуть, как говорят. Ой, в общем, сложная история. Кондиционер-то тоже не стоит на минимальную градус ставить охлаждение, хотя тут от помещения, наверное, в большей степени зависит. Я вот, например, где-то 24-25, если вот комфортно более-менее. Но про баню, говорит, про спиртное действительно, да, вредно. Стоит холодильник с пенным, ого-гошки, 10 литров. Но там жара другая. Вообще алкоголь вредит здоровью. Ну, а про баню тут могу, наверное, согласиться где-то в какой-то степени. Почему? Потому что вечером, если в жару вот еще пошел в баньку, аккуратненько так, да, там все-таки лучше зелененький ты чаек-то с морсиком прохладным, да, а потом спать легче будет. Спать-то легче, потому что после жары уже тут получается-то прохладно уже на улице. Ну и солнце, когда спадет, там же не будет уже все 32, будет гораздо меньше. Сейчас наверняка температура тоже стала падать в городе. Но и то вряд ли. Машин-то горячий, асфальт-то еще не остыл. Поэтому тут поберечься надо. Ну, а по советам, конечно, в большей степени пишут, что отказаться нужно от жирной и тяжелой пищи, потому что на переваривание организм тратит дополнительные ресурсы. Следует отдать предпочтение фруктам, овощам. В них содержится клетчатка и вода. Больше малины, кстати, вот она же уже как раз, наверное, подошла, да? Она разжижает кровь. Добавьте в рацион нежирное мясо или рыбу. Ой, господи, вареное мясо. Говядинка или курочка. Какая красота. Кисломолочные продукты. Зелень разрешено. Растительные масла, холодные супы, окрошки. О, боже. Зачем я начал это читать? Все, на окрошечку пора переходить. Действительно,

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

Не-не, отпустит, отпустит. Потом обычно сразу хорошо становится. Или дождь, как обещали. В общем, да. Так, что там еще советуют? Совет да любовь, как говорят, да? В общем, ну, про нахождение на улице, наверное, вы все знаете. С 12 до 16 желательно все-таки под прямыми солнечными лучами не присутствовать. Где-то передвигаться по теневой стороне, если вдруг застало все это врасплох. Одежду желательно выбирать светлых натуральных материалов, который тело не будет перегреваться. Но понятно, что тренировки здесь нужно тоже перенести. И вдруг, если в машине нет кондиционера, если вам нужно просто подождать, выйти нужно обязательно. Автомобиль слишком быстро нагревается. В общем, можно охладить температуру тела мокрым носовым платком, приложить к лицу, плечам. Можно охладить точки пульса, запястью, шеи, виски. В общем, сосуды, говорят, здесь расположены к коже ближе, поэтому кровь быстрее охладится, температура тела станет меньше. В общем, а тут же еще солнечный удар или тепловой удар может случиться вдруг неожиданно. Тут тоже нужно попереживать. А если у вас есть какие-то полезные советы, пишите. +7 9 2 7 2 42 102 8 озвучу. А вдруг пригодится или как было. Авось.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Так, ну что, продолжаем полезных советов партичка еще. Резко, говорят, и охлаждаться тоже нельзя. Быстрый перепад температур может привести к спазму сосудов, поэтому не принимайте ледяной душ и не ныряйте водоем, если вода очень холодная. Не включайте кондиционер на низкий температурный режим. Резкое изменение температуры в летнее время часто приводит к простудам или ангинам. Будьте аккуратнее при использовании компрессов со льдом, не направляйте вентилятор непосредственно на себя. Избегайте сквозняков, когда проветриваете помещение. В общем, да. А еще к простуде может привести употребление мороженого или ледяных напитков. Поэтому пить нужно не ледяную, а прохладную воду небольшими глотками. Да, страшноватенько немножечко. Так вот, тоже главное не переборщить, так скажем. Ну а что, минут через 20 буквально будет стартовать программа по вашим заявкам «Привет, приветов». Буду ждать ваших сообщений. Если хотите, можно заранее. Главное, чтобы я ничего не растерял. Хотя, вроде бы как, не теряюсь. Так, ну что, еще одно включение обязательно, я думаю, сделаем. Расскажем про жару и как оберегаться, спасаться вдруг, если... Ну и вообще, если вам все это нравится, ставьте лайки, как говорится, подписывайтесь. Плюс 7-9-8-2-42-2-8. Напоминаю, наши контакты, координаты в мессенджере. Можно написать. Кстати, нам также еще приятно получать обратную связь о нашей работе, поэтому можете рассказать какую-то свою интересную историю, что вас связывает с Бим-радио, какие-то, может быть, особенности или тот подарок, который вы желали получить. Я вот иногда катаю в коробке передач, и приезжают люди, давно хочу, и все никак не получается. Я говорю, сегодня у вас... счастливый день. Вам повезло. Вы оказались рядом, и я выбрал это место как будто бы специально для вас. Поэтому, если у вас есть какие-то классные действительно истории, связанные с Бим-радио, нам будет приятно увидеть и этот текст, и оставить его в виде, ну, как отзыв получается, да, на Яндекс.Картах или 2GIS. В общем-то, тоже будет классно почитать все ваши истории.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, у вас будут свои преимущества, о которых многие могут даже не подозревать. Тельцы, будьте смелее, накал страстей будет почти запредельным. Близнецы, решив полностью посвятить себе весь день, проявите фантазию. Раки, первую половину этого дня стоит максимально разгрузить, чтобы подготовиться к вечеру. Львы, сейчас вам придется много работать, цените каждую минуту отдыха. Девы, вероятны разговоры или встреча, которые всколыхнут ваши чувства. Весы, пора стать реалистом. Оставьте иллюзии на потом. Скорпионы, скоро-скоро ваши переживания исчезнут и наступит что-то очень близкое к идиллии. Стрельцы, ищите адекватный выход из создавшейся ситуации. Козероги, улыбка добавит вам преимуществ. Водолеи, начинайте налаживать отношения с интересующим вас человеком. Нужен правильный эмоциональный резонанс. Рыбы, сейчас вы не готовы расстаться с деньгами, но дела потребуют щедрости. Всем знакам зодиака желаем новых перспектив.

А что тут продолжать-то? Все же уж практически привет-приветов наступает на пятки, на ноги. Поэтому, дорогие мои, если кому-то нужны сообщения в прямом эфире, нужно действовать прямо сейчас. Можете начинать печатать ваши сообщения с приветами, заказывать песни, пока есть возможность. Если они у нас будут, я их буду вам запускать, воспроизводить. Телеграм Люмакс, плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. СМС-сообщения буду поглядывать. Если кому-то хочется, можете также их набирать именно там. Есть у нас приложение Бим Радио. Если не скачали, скачивайте, чтобы всегда быть на связи с нами. Там есть кнопочка «Передать привет». Также и на сайте есть волшебная кнопка «Передать привет». В общем-то, все буду открывать, все просматривать. Действуйте, пожалуйста. Я практически уже готов. Думаю, что еще немного песен добавлю для того, чтобы вас всех ждать, ваше послание ждать. Расскажите, может, событие какое-то есть важное. Ну, а я, Игорь Никитин, буду читать ваше послание и радоваться вместе с вами.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, даем старт. Привет, приветов на Бим Радио. Игорь Никитин, микрофон. В общем-то, плюс 792-72-42-128. Мессенджеры, смс-сообщения. Макс, Телеграм подключены. Либо пользуйтесь сайтом, приложением Бим Радио. Если еще не скачали на ваш смартфон, то можно его скачать прямо сейчас, собственно говоря. Что еще? Ну да, сообщения, смс тоже могу просматривать. По крайней мере, если что-то кому вдруг необходимо, напишите. Так, Рафаэль пишет. Ура, у меня родилась дочь. Рафаэль, поздравляем вашу семью с пополнением, с расширением. Пусть ребеночек, который вас выбрал, подарит любовь, радость и спокойствие. Да, пусть доченька растет здоровой, смелой, крепкой, счастливой обязательно, да. Но вам сил, наверное, побольше. Вы обязательно должны справиться со всем, что будет происходить. Хотя, если есть опыт, там уже, как говорят, со вторым уже... проблему кошки, если ребенок ест из миски кошки. В общем, молодцы, поздравляю вас. Счастья, радости, огромного здоровья. Песенку бы вот заказали еще, я бы вам что-нибудь подыскал обязательно. Так, Елена пишет. Добрый вечер, Бимчик-любимчик. Поставьте, пожалуйста, песенку «Феникс». Это же, да, Бервульф, я так полагаю, вы хотите, да, модная, современная. А то там по «Фениксу» Анна Асти еще есть, Полин Гагарина. В общем, полно такой истории. Игорешек поздравляет Рафаэль тоже, видимо, знакомы, что ли? Классно, классно. Я тоже присоединяюсь. Молодцы. Действительно, молодцы. Так, ладно, давайте двигаться дальше.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73-0+.
4: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
5: Билеты в кассах города. 16+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
0: Привет, приветов на Бим Радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, давайте продолжаем. Елена пишет, спасибо большое. Да, здорово, что все вышло. Я, видимо, подгадал, или у нас с вами тут одна волна получается, Бим-радио. Так, добрый вечер, Бим-радио. Передаю привет всем ведущим Бим-радио, моим подписчикам в запрещенной социальной сети. Там у меня супердевчонки, всем, кто меня узнал, салям. Песни «Малинки-малинки». Такие вечеринки, я правильно понимаю, да? Рамиль Сандугач пишет. Спели бы что-нибудь, как Сандугач, вообще было бы классно. Так, ладно, давайте дальше. Есть темка обсуждения у нас ВКонтакте. Бим Радио. Татьяна пишет. Привет, Бим. Передайте, пожалуйста, привет моим родным, дочке и внуку. Хотелось бы послушать «Маленькие ножки». Это про чай вдвоем, которые, да, мой родной сынок? Если да, если нет, то напишите. Если да, то поставлю в плейлист. Лист заготовлю для вас.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, продолжаем. Привет, приветов на Бим Радио. Так, Игорешка пишет, Яндекс говорит, намекает, что заказов не будет. Слушайте, а что значит это синенькое X1.7? Это же коэффициенты, я правильно понимаю, или нет? Или отдыхать все уехали и просто не будет заказов. Сегодня всего 22 число, среда, вроде как маленькая пятница, может быть, что-то и появится. Как минимум, хорошенький, жирненький, как вы там любите, как надо правильно сказать, чтобы все было. Привет, Игорь Никитин, передаю привет маме, папе в Казани, бим-болталке, моей любимой, моим любимым радиоведущим. Ого, ого, Глебо, Карин ТТ, Ярослав, позитивный радиоведущий, Ленар, утро. Меном. Ну да, всем, кто днем работает, еще Махмуда Аракаева я передал бы, всем Альбертам возможным. Тулула, хочу чечерину, но я бы вот жару включил чечерин, честно, было бы намного интереснее. Вот. Но ладно, ладно, как скажете, все-все будет. Тулула, тулула, есть миксовая какая-то у нас версия. Вот. Так, Игорешка говорит, что на ерунду какую-то похоже. Ну, если бы я знал, что это такое, но я не знаю, что это такое, простите. Привет, Бим-радио, привет, Катя, привет, Марина, привет, любимая. Ух ты, начал, главное, не с любимой, а с Кати начал. Интересный человек Денис. Привет, Инна, привет, Руслан, привет, Игорь, привет, Саша, Саня, привет всем, привет, Урмары, привет, Казань, привет всем, кто ест мясо, привет всему миру. У меня у сына 4 годика, поздравьте нас, поздравляем. Счастья, здоровья крепкого, надеюсь, в садик ходите. Ну, сейчас, наверное, отдыхаете, чтобы развитие было полноценным, как оно там необходимо, да? Так, надо еще все проверить на всякий случай мессенджеры. Самир, заказывал уже жару, я понял. Вот такие вот мы тут болтаем. В прямом эфире, получается, и в мессенджере, в Максе. Нет обычной версии, не нашел я. Вот, как есть. Так, чего еще? Можно приветик всей Казани, всем диджеям Бимчика. Особенно привет Кизибаевым, Сафиным, Каюмовым и всему авиастроительному району, пишет Елена. Молодец!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
5: Привет, приветов на Бим-радио. Передавай приветы через мобильное приложение Бим-радио.

0: И ритмикс такой, вот он интересный, загадочный. Где-то, по-моему, даже он был в фильме, насколько я помню.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: Ну что, давайте продолжать. Привет, приветов. Напоминаю, контакты +7 9272 42 128. Светлана пишет: здравствуйте. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани. Отдельный привет Бим-болталке. Поставьте, пожалуйста, песню. Розовые розы. А, Светки Соколов. Все, дошло до меня. Думаю, ага, понял. Хорошо. Всем ведущим тоже большой-большой-пребольшой привет. Так, Елена пишет: крутяк, спасибо, пожалуйста. Ага, Игорешка, спасибо за картинки. Развлекается. Видимо, совсем все сложно с заказами. Так, Игорь. Так, что-что? Подожди. Высокогорский рен при. А, Рамиль Сандугач. Между прочим, очень красиво пою, говорит он. Ну, докажите. Докажите, Рамиль. 8-843-292-128. Позвоните в прямой эфир, споете нам немножечко, хотя бы куплетик-то припев. Я уж разрешу, почему нет, раз уж вы тут хвастаете своими вокальными данными. Так, анонимно просит передать привет Димиченскому всей болталке. Поставьте песню «Ягод малинка» от Хабиба. Уже что, вторая песня про малинки у нас будет, да? Ну ладно, выставим, поставим. Привет Бим-радио, привет супруге Эльзе и Балдыс. Альбине большой привет, который час ждут, когда приготовится шашлык. Слушайте, что там у вас за мясо такое интересное, Илья Сальдарович? Просто интересно. Почему час? Видимо, пока угольки, пока еще что-то такое, да? Может быть, может быть. Терпите, ждите, слюньками истекайтесь, пока нарежьте салатик и заварите вкусный чаек. Так, передаю привет Гузановым, Крюковым, Андроникам из Зеленодольска. Вы лучшие, вы классные. И просит песню Анна Андреевна. Хорошо. Так, ну что, Рамиль, не будете звонить, похоже, да? Ну ладно, ладно, я запомнил.

0: Светов на Бим-радио.
1: Так, ну что же, розы-розы, действительно, Светки Соколовой, даже вот Самиру понравилось, пишет «Розовые розы». Я вообще, Самир, вами удивлен, если честно, вы знаете такие песни, но они вот именно те самые того времени, а вы вроде как еще совсем молодой. Но и хорошо, что вы с нами, потому как Бим-радио уже более 30 лет создает хорошее настроение, чтобы вы чувствовали себя счастливыми. Кстати, Самир, вы можете рассказать, почему вам нравится быть с нами, начинать свой день. Возможно, вот вечер продолжать, может быть, где-то стоять в пробке. Вот. Напишите, пожалуйста, мне нравится быть с Бим-радио, потому что, но желательно сделать это в теплых словах, в отзывах в Яндекс.Картах или 2GIS. Я уверен, что вы пользуетесь, вы знаете. Ну а пока давайте к приветам, да, Кристина пишет: «Здравствуйте, любимый Бим», и сердечко даже отправила. «Хочу передать привет моему любимому Виталию Дмитриевичу. Спасибо, что каждый день делаешь меня счастливой». Ой, какие приятные сообщения, мне вот такие читать очень-очень нравится, если честно. Так, что еще есть? Крюковы, Гузановы и Андроники из Атлашкина не услышали привета. Может, пожалуйста, повторить? Виктория Андреевна, ну вот, я думаю, сейчас-то вот слышите вы или нет? Да или нет? Главное, вы мне скажите, чтобы я не переживал, чтобы не волновался. Вот, большой привет Крюковым, Андроникам из Зеленодольска. Вы классные, лучшие. Кстати, песня ваша уже на подходе. Надеюсь, что вы потанцуете, поорете вместе. Это же Иванушки все-таки как-никак.
0: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Привет, приветов на Бим-радио. Заходи на официальный сайт Бим-радио и передавай приветы.

0: Як Думалинка. Оп-оп. Это Хабиб на Бим-радио. Продолжение привет-приветов. Осталось 15 минут всего. Поэтому, если кто-то что-то вдруг не успел, напишите. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Я, Игорь Никитин, с удовольствием почитаю ваше послание. Вижу, есть сообщения. Скоро-скоро их прочту. Поэтому не переживайте, пожалуйста.
1: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
2: Привет, приветов на «Бим-радио». Звони в прямой эфир. 2-92-102-8.
0: Так, зачем вы это сделали? Привет, «Бим-радио», только закончил косить траву, можно от вас песню «Синий трактор». Да вот, пожалуйста.

меня единственный вопрос только, а почему это вы ночью-то траву косите? Даже подозрительно как-то.

0: Если бы знали, что эта песня идет ровно 8 минут и 35 секунд, я думаю, вы бы сильно были удивлены.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: Ну что ж, продолжим. Так, от Крюковых, Гузановых и Андроников из Атлашкина огромное спасибо любимому Бим-радио. Ох, сердечко-то наставили, пожалуйста, мы вас любим. Теперь все-все услышали и поорали под Иванушек. Так, Зиверт у нас пока еще не газует, к сожалению, не смог найти. Я думаю, может быть, в ближайшем будущем что-то обязательно произойдет. Так, Виталий Дмитриевич, вы же на связи у меня, да? Все правильно? Алло?
2: Да, сегодня, да.
0: Ага, нет, я просто вот ваше сообщение сейчас как раз открыл. Вот.
2: Чуть-чуть не вовремя, конечно.
0: Не-не, но сейчас же нормально же. Вы же в прямом эфире, все. Алло?
2: Да, молчать будем или сегодня разговаривать будем?
0: Ну, давайте разговаривать, как дела?
2: Ничего, потихоньку, вот погуляли, домой едем.
0: Это вам привет передавали, кстати, волшебный?
2: Да.
0: От Кристины, которая.
2: Я не говорил.
0: Все ясно, но главное, что вы услышали это.
2: Да, было неожиданно приятно.
0: И довольный, и счастливый.
2: Ой, да, улыбка до ушей, все в порядке.
0: Ну ладно, ладно, что мы хотим в ответ передать?
2: Привет, привет, передать элитному чату «Такси Казани».
0: Угу.
2: Своей любимой девушке Кристине, которая сейчас снимает меня на видео.
0: Меня почему не снимает? Я, видимо, здесь в студии.
2: Я на улице, вышел из машины.
0: Ага.
2: Элитному району ЖК «Радужный», Артему Сановичу Патрину.
0: Угу.
2: И всем соседям, кто меня там упал.
0: Все, от Виталия Дмитриевича. Кстати, большие сообщения. Ау.
2: Карине ТТ тоже привет передать, она куда-то пропала.
0: Ну, Назару. Может быть, кстати, появится, надо посмотреть в графике, честно говоря. Сложно сказать.
2: Вот. Ну все, меня засняли на видео.
0: Я довольный, я счастливый теперь, да? Слушайте, я песенку «Мир»-то нашел.
2: Может, любые все-таки?
0: Давайте любые. Пусть река течет тогда. Согласен. Все, спасибо. Если все сказано, все сделано, вам прекрасного вечера пожелаю. Не забудьте девушку до дома проводить. Желательно к себе, конечно. Но как есть, так есть.
2: Собираемся как раз в эту сторону.
0: Все, понял. Давайте, прекрасного вам вечера. Спасибо за звонок.
2: Пока-пока, спасибо.
0: Ох, вот такие они наши слушатели. Классные, интересные. Плюс 7-9-2-7-2-40-2-2-2-8. Можете попробовать еще что-то успеть написать в Макс, Телеграм или вдруг СМС будет необходимо. Сделайте это.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, финал практически, финал, главное не пропустить. Спасибо большое за привет, поставьте, пожалуйста, танцуй, пока молодой мальчик. И вам тоже большой привет, Илья Сальдарович, благодарю вас за сегодняшние сообщения, послания. Так, Игорешка устал в такси сегодня. Слушайте, жара же, наверное, как вы там вообще? А, ну вы-то с кондиционером, наверное, да, тут вообще никаких проблем нет. Ну, а песню, я думаю, все-таки как раз вам запущу, что... Домой пора. Да, это «Сектор газа». Но и, да, сначала танцевать будем молодыми. Так, кто у нас тут? Кобзон, Непоседа. Ой, красота какая. Но, в общем-то, можно. А кто ее еще исполняет? Джигазманов, человек еще один. Правда, уже не такой молодой, взрослый.

0: вот все, все сыпет, сыпет. Пора ставить точку, видимо, в этом деле.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: Добрый вечер, большой привет всем диджеям Бим Радио, вы лучшие, а также привет моей жене Аиде, Андрей, да, судя по всему, передает. Андрей, с песней, к сожалению, я вот уже не успею, мы все, мы все. Рауф пишет: Игорь, привет, позвонить можно? Нет, уже Радик дозвонился, не получится. Сейчас мы с ним быстренько две минуточки одну поговорим и уезжаем домой, собственно, все. Радик, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер,
0: сам. Вот, видите, в Казань заехали, и можно так набрать сразу 292-102-8, и все. А если чуть из города, там надо код города набирать. Мы же по всей республике работаем, вещаем. Нас слышно!
2: Слышу, слышу вас. Слышу.
0: Давайте к приветам сразу.
2: Привет. Ага. Всем вам, всему вашему коллективу, Глебу Низовскому, Сергею Белову, Махмуду Аракаеву, ну, и вашим ведущим девчонкам тоже. Угу. Очень хорошо, приятно слушать вас с утра. Вот. Настроение поднимается, это вообще класс. Ананас, ананас, учу тоже вечерний привет.
0: Кстати, да, ему вечерний, он спит, наверное. Время-то.
2: Да, может, не спит, может, слушает, слышит меня.
0: Тоже может быть, кстати, да.
2: И, короче, вечерний привет Белому Мерседесу.
0: Радик, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер, сам.
0: Вот, видите, в Казань заехали, и можно так набрать сразу 292-102-8, и все. А если чуть из города, там надо код города набирать. Мы же по всей республике работаем, вещаем. Нас слышно!
2: Слышу, слышу вас. Слышу.
0: Давайте к приветам сразу.
2: Привет. Ага. Всем вам, всему вашему коллективу, Глебу Низовскому, Сергею Белову, Махмуду Аракаеву, ну, и вашим ведущим девчонкам тоже. Угу. Очень хорошо, приятно слушать вас с утра. Вот. Настроение поднимается, это вообще класс. Ананас, ананас, учу тоже вечерний привет.
0: Кстати, да, ему вечерний, он спит, наверное. Время-то.
2: Да, может, не спит, может, слушает, слышит меня.
0: Тоже может быть, кстати, да.
2: И, короче, вечерний привет Белому Мерседесу, Иванову Роману Николаевичу.

0: поднимает этот вообще класс. Ананас, ананас, еще тоже вечерний привет.
1: Кстати, да, ему вечерний, он спит, наверное. Время-то.
0: Да, может, не спит, может, слушает, слышит меня.
1: Тоже может быть, кстати, да.
0: И, короче, вечерний привет Белому Мерседесу, Иванову Роману Николаевичу, и кто всем работает в ней.
1: Угу.
0: И северному поселку своим друзьям Марату, Айрату, Димону, Азату. От белого бумера. Они меня знают прекрасно.
1: Класс. Так, ну что, Радик, пора домой. И мне тоже, и кому-то тоже пора домой. Сектор газа уже в эфире звучит. Спасибо вам, звонок, всего доброго. Пока.
0: Пожалуйста, спасибо, до свидания.
1: Ну что, я тоже прощаюсь, Игорь Никитин. Спасибо, что были со мной этот вечер. До свидания всем, пока.
2: Порой сердце ноет, сердце бросится домой.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на БИМе.
2: БИМ-радио. Первое в

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Лето на любимой волне.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
0: Признание наших любимых слушателей.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
4: Летнее настроение. Бим-радио.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+. Соцсети могут прилечь, а Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
3: Бим-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое...

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: «Дорожная грамота и устав Казанского университета». Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить. Потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике

вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето